то получал бы вознаграждение. А если не по своей воле, то это служба, которую мне поручили. Так в чем же состоит мое вознаграждение? В том, что я безвозмездно возвещаю радостную весть и не пользуюсь правами, которые она мне предоставляет. Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. С иудеями я вел себя как иудей, чтобы приобрести иудеев, то есть с людьми, исполняющими закон, я вел себя как человек, исполняющий закон, хотя я и не подвластен закону, чтобы приобрести исполняющих закон. С теми, кто не знает закона, я вел себя как человек, не знающий закона, хотя знаю закон Бога, будучи подвластен Христу, чтобы приобрести людей, не знающих закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. Я становился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. И все это я делаю ради радостной вести, чтобы самому стать сопричастным ей. Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить его. Все атлеты упорно тренируются, но они поступают так, чтобы получить венок, который увянет. А мы, чтобы получить венок неувядаемый. Так и я бегу, не бесцельно. И я тоже, как кулачный боец, не калачу воздух впустую. Нет, я закаляю тело и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что, провозгласив весть для других, сам не буду допущен к состязаниям. Аминь. Первое послание Коринфянам оказывается очень актуальным в нашем современном мире, где этика и мораль страдают. Советы, которые дает в нем апостол Павел, очень полезны, их можно применить сегодня точно так же, как и в первом веке. В 9 главе первого послания Коринфянам я вижу три очень полезных руководства для всех, кто несет служение в церкви. Первый принцип. Проповедовать Евангелие всем, везде и всегда. Мы прочитаем первое послание Коринфянам, 9 главу с 18 стиха. Пишет апостол Павел: «За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуюсь моей властью о благовествовании? Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Хочу обратить внимание на последние слова. О чем говорит апостол Павел? «Хотя я и свободен, я отвечаю перед Христом. Я живу перед всезнающим и всевидящим живым Богом. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Что же он имеет в виду? Он не мог бы сказать этих слов, будучи Савлом. Но он знал, что есть люди, кто мог бы сказать: «О, вы не знаете другую сторону этого человека. Я видел его в те моменты, когда он думал, что никто его не видит. Так что он не совсем тот человек, как вы думаете о нем». Апостол Павел говорит, что хоть он был свободен от всех, но осознанно ущемил свою свободу, чтобы никогда не злоупотреблять своими правами. И далее Павел углубляется в детали. Его цель, безусловно, добиться большего, точно так же, как и у нас. Надежда его жизни была провозглашение истины, которая так доступна, так привлекательна. Это Евангелие. Она наполнена чистотой, так что грешный человек, услышав ее, уже не захочет возвращаться к прежней жизни. И Павел говорит: «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев». Это прекрасно, не так ли? Он понимал иудеев. Ну, конечно, он жил и вел себя так, чтобы не оскорблять чувств иудеев. Первую половину своей жизни он принимал участие в их церемониях, в литургии, в их традициях. Он понимал их доктрины. Он хорошо знал закон иудеев. Он сам был фарисеем. Он сидел в Синедрионе, в высшем суде. И Савл из Тарса был стопроцентным иудеем. Мы читаем: для подзаконных я был как подзаконный, пишет Павел, чтобы приобрести подзаконных. Он говорит: я никогда не забывал, кто я. Я никогда не забывал, кто спас меня. И мой взгляд устремлен на Голгофу, на крест.
Я всегда помнил, что я спасен благодатью, несмотря на то, что я был иудеем. Но я был обращенным иудеем, посвятившим всю свою жизнь, все свое будущее Иисусу Христу. Как вы думаете, зачем Павел вел себя так? Чтобы приобрести подзаконных. То есть, чтобы они услышали Евангелие. Если мы закончим чтение этой главы именно здесь, то можно подумать, что Павел иудеем был по рождению, по воспитанию, по образованию, и поэтому не мог проповедовать язычникам, тем, кто никак не связан с религией, тем, кто беззаконник с точки зрения иудаизма. Но мы читаем дальше, следующий стих. Это первое послание Коринфянам, 21 текст. «А для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». На современный язык мы могли бы перевести это так. «Со спортсменами я говорил о спорте. Когда я благовествовал врачам и медсестрам, то я говорил о науке и медицине. Когда я был с финансистами, экономистами, то говорил об экономике. Когда я говорил с домохозяйками, то обсуждал радости быть родителями и особенности ухода за домом. Но при этом я никогда не отступал от веры и не становился распутником. Не делал ничего, что могло бы опорочить мою жизнь в глазах Христа». И это приводит нас ко второму и третьему принципу. Я бы сказал так. Нужно быть гибким, но не соглашаться на компромисс с моралью в благовестии. Быть гибким значит не соглашаться на ересь, не быть толерантным ко греху. Но это значит уметь подстроиться к тем, чье понимание жизни отличается от моего собственного. Сам апостол Павел был образованным, начитанным человеком, но он никогда не смотрел на собеседника свысока, демонстрируя свое превосходство. Хотелось бы остановиться здесь и напомнить всем, кто любит Господа, о возможности присмотреться к тем людям, кто еще не знаком со Христом. Я слышал, как один пастор сказал: «Каждому новообращенному я даю 3 года, чтобы избавиться от любых контактов с прошлым миром. Теперь вы в церкви. И, может быть, вы тоже так думаете. Может быть, вы тоже избавились от всех знакомств вне церкви. Может быть, вы уже так долго общаетесь с христианами, что чувствуете себя в кругу неверующих некомфортно. Может быть, вы уже не умеете общаться с ними так, чтобы вас понимали, и вы не понимаете их переживаний и боли. Я, как человек, который вырос в христианской семье и хожу в церковь всю жизнь, иногда должен напоминать себе, что не у всех такое же христианское прошлое, не все понимают библейские термины, проблемы, которые есть у людей в мире. Такие проблемы даже никогда не могли прийти мне в голову. Апостол Павел прекрасно умел подстроиться под любого человека. Он знал, что не все обладают таким же наследием, как он. Не все такие образованные. Есть люди совершенно чуждые по духу, и он должен понимать и принимать их. Но есть еще третья категория людей, о которых написано в первом послании к Коринфянам. И, возможно, из всех трех это самая непростая категория людей. Вот что он пишет в 22 стихе 9 главы. «Для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Для немощных был как немощный? Немощный? Слабый? А Савл из Тарса был немощным? Тот, у которого не было ни одной клетки слабости в организме. Человек, который обладал небывалым рвением, я бы даже сказал, страстью служений, громкий, эмоциональный, целеустремленный, и был немощным? Что же это значит? Когда он был с немощными, он не унижал их, не пользовался их слабостями, чтобы затоптать или загнать в угол, не заставлял их чувствовать себя глупо или некомфортно. Он очень осторожно, деликатно общался с ними. Он помнил, что главная движущая сила — это любовь, а не его права и свободы апостола.
Вот что он пишет в послании Галатам в 5 главе. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». И обратите внимание, что написано во второй половине 22 стиха 9 главы 1 послания Коринфянам. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Когда мы прикладываем массу усилий, подстраиваемся под людей, то ожидаем, что наши усилия на 100% будут оправданы. Но ничего подобного не происходит. Реальность такова, что даже после того, как мы сделаем все возможное, пройдем через все трудности, результат не будет абсолютным. И мы не сможем добиться всех намеченных целей. Вот это правда. То есть, вот реальность жизни. Хоть она не совсем такая, как мы надеемся. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 22 стих. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Мы спасаем только некоторых. Так что не поддавайтесь искушению признать свою беспомощность и бесполезность, если не исполняются все наши планы и мечты. Если я жертвую собой, не требую своего, подстраиваясь под людей, которые еще не знают Господа, казалось бы, справедливым итогом должно быть обращение всех их к вере. Даже апостол Павел не мог похвастаться тем, что все, кто слушал его, покаялись. «Сие же делаю для Евангелия», — пишет апостол Павел, — «чтобы быть соучастником его». Стоять твердо, не позволяя себе отчуждения и ненадежность. Апостол Павел говорит: «Что то Евангелие, которое я проповедовал, которое я применяю в жизни, и те, кто открывает Библию и проповедует ее, находятся под той же властью, как и те, кто ее слышит». Павел сам соответствовал всему тому, что говорил. Он не стоял в стороне от того, что провозглашал. Поэтому, как я начал свою беседу, мыслью о том, что очень важно иметь рвение. Именно этим я и хочу закончить сегодня. Для этого я хочу вернуться в 21 век, к людям, таким как вы и я. Я хочу выделить несколько принципов, которые вижу в текстах, прочитанных нами сегодня. Первое. Те, кто имеет рвение и желание исполнить Божие повеление, учить и проповедовать Его Слово, должны быть гибкими и открытыми к изменениям. Задавайте себе вопрос: а я могу подстраиваться? Или же вы настолько закрыты внутренне, что понимаете и принимаете только то, что свойственно вам самим? Можем ли мы говорить на языке, понятном окружающим людям? Есть ли у вас общение с теми, кто не верит в Господа? Я не говорю, что вы должны поехать в Африку или Индию. Например, достаточно общаться с родителями и одноклассников вашего сына. И это несложно. Вот она, готовая почва для деятельности. Вам не нужно долго и далеко искать. Вы просто общайтесь с друзьями ваших детей. Знакомьтесь с их родителями. Начните, например, с этого. Если вы сядете в самолет и полетите к диким племенам, еще не знающим Господа, это не значит, что вы будете лучшим миссионером, чем если бы вы просто рассказывали о Боге вашей соседке. И не важно, где вы рассказали Евангелие, благую весть. Начните с самого близкого окружения. И помните, что важно подстраиваться, становиться на один уровень человеком, вникать в его проблемы. Второй принцип. Те, кто имеют рвение провозглашать истину, должны быть доступными. Быть готовым рассказать о своей вере. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Поэтому будьте готовы спасти хотя бы некоторых. И, может быть, вы нужны на другом месте, на работе. Потому что именно там работает человек, остро нуждающийся в ваших словах благовестия. Или, может быть, в другом районе живет друг, который смог бы проводить с вами вечера за разговором. Говорите о Библии, если бы вы жили рядом. На самом деле вопрос здесь: что для вас самое главное?
Какое место среди ваших приоритетов занимает Христос? И кто-то любит читать желтую прессу, кто-то не может прожить ни дня без любимого телесериала. Что на первом месте для вас? Где в вашей жизни Христос? Сколько времени вы готовы уделить Ему? Вот цитата богослова XVI века. Что является вашей единственной надеждой и покоем? Понимание, что и мое тело, и моя душа принадлежит моему верному Спасителю Иисусу Христу, который ценой своей жизни полностью заплатил за мои грехи и всецело освободил меня от власти дьявола. Вера, что я под защитой Господа, и ни один волос моей головы не упадет без Его воли. Дух Святой дает мне уверенность в вечной жизни и желание жить для Него. Это был 1563 год, когда были сказаны эти слова. Но они столько же актуальны и в 2017 году. Они ничуть не устарели. Удивительно, не так ли? Страсть, ревность, рвение, готовность трудиться, готовность идти. Но не пассивность, не апатия. Идите, рассказывайте людям о том, что Господь любит их. А если вы еще не знаете Иисуса Христа, то сегодня есть возможность стать Его детем. Выбирая Христа, вы выбираете жизнь. Просто полностью доверьте Ему свою жизнь, позвольте Ему полностью руководить вашей жизнью. Поверьте в Господа. Да благословит вас Господь. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Рвение в рамках разумного». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, чтобы еще лучше понять свою роль христианина в этом мире. Мы прослушали передачу «Рвение в рамках разумного». В ней мы нашли три принципа, полезных для каждого служителя. Первое. Не ущемлять право слушателей, не превозноситься. Второе. Быть гибким, но не идти на компромисс с моралью. Быть гибким не значит соглашаться на ересь или быть толерантным ко греху, но это значит уметь подстроиться к тем, чье понимание жизни отличается от моего собственного. Павел был образованным, начитанным человеком, но он никогда не смотрел на собеседника свысока, демонстрируя свое превосходство. Третье. Не ожидайте 100% результата. Не все наши усилия будут вознаграждены. Но продолжайте провозглашать истину. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. В последующих передачах мы продолжим узнавать о том, как мы можем меняться сами и менять этот мир к лучшему. Вот темы следующих передач цикла «Что может сделать один человек?». Что может изменить один человек? Нет времени для жалоб. А наша сегодняшняя программа подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильный Господь! Что может изменить один человек? Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи» на сегодня 24 августа. Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к филиппийцам в 4 главе, в 18 стихе. Там есть такие слова: «Я получил все и избыточествую». В одной из книг по садоводству была интересная глава, которая называлась «Цветы, растущие в тени». В ней рассказывалось об особом виде цветов. В любом саду есть места, куда не доходят солнечные лучи. И оказывается, что многие цветы не только не боятся этих сумрачных уголков, но ярко и красочно цветут именно в них. Тоже наблюдаем мы и в духовной жизни. Душевная красота особенно проявляется в минуты, когда жизненные условия становятся суровыми и невыносимыми. Душа растет и цветет в переживаниях. Как иначе объяснить переживания апостола Павла? Вот он находится в Риме в заточении. Кажется, что главная задача жизни, возложенная на него самим Христом, невыполнима. Но как раз в темничном мраке цветы видны в их ярком привлекательном виде. Быть может, Павел видел их и раньше, растущими при дороге, но никогда они не были представлены в такой силе и красоте. Слова обещания открыли ему сокровища, о которых он раньше и не подозревал. Среди этих сокровищ были благодать Божья, любовь Господня, мир и радость во Христе. Казалось, что этим качеством нужна была окружающая

Настоящая темнота, чтобы проявилась их скрытая внутренняя слава. Как бы не было, но темнота стала местом откровений, и Павел осознал, как никогда раньше, полноту и богатство своего духовного наследия. Кто из нас не знает тех мужчин и женщин, которые в тяжелое время мрака и одиночества облекались в одеяние мужества и надежды? Такие люди могут быть брошены в заточение, но сокровище останется с ними. Отобрать его вы бессильны, вы только можете превратить их земную жизнь в пустыню. Но возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Исаия 35:1. Красота Иисуса, светись во мне, чистота и любовь проявись вполне. Дух любви и огня, оживи и меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Пусть увидят во мне красоту, всю Его чистоту и любовь всегда. О Дух Божий, приди, все во мне измени. Пусть увидят во мне красоту Христа. Дух Святой, Утешитель, живи во мне. Благодать и обитель Твоя во мне, чтоб я плод приносил и Тебя любил, и вечерю со мною Ты разделил. Пусть душа с торжеством гимн хвалы поет, славя имя Христа, им одним живет. Чтобы имя Христа прославляли уста, чтобы пела душа гимн хвалы всегда.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Какая польза от скорбей? Скорби немало способствуют любомудрию. Пусть никто не избегает их. Они приносят двоякую пользу. Во-первых, делают нас более ревностными и внимательными. Во-вторых, дают нам немалое право на то, чтобы быть услышанными от Бога. Везде в Писаниях мы находим, что те люди, которые с благодарностью переносят скорби, не только изглаживают множество грехов своих, но и приобретают через это немалое дерзновение перед Богом. Когда же ты видишь, как кто-нибудь отчаивается во время скорби или произносит какие-нибудь непристойные слова, то причиной этого считай не скорбь, а малодушие говорящего, потому что скорбь по существу своему обыкновенно производит противное. Внимание, душевное сокрушение, глубокое размышление, преуспеяние в благочестии. Посему и говорит Павел, от скорби происходит терпение, от терпения – опытность. Римлянам 5:3. Святые, подвергаясь скорбям, делались более славными и любомудрыми. Посему и пророк говорил, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Псалом 118:71. Когда ты увидишь умножающееся бедствие, не унывай, но еще более ободрись. Бог попускает им быть для того, чтобы прогнать твою беспечность, чтобы пробудить тебя от сна. Ибо тогда все лишнее отсекается, тогда все житейское забывается, тогда человек делается более ревностным к молитве, более усердным к милостыне и к презрению сластолюбия, и всякая страсть легче побеждается, обращаясь в бегство от скорби. Так и вначале Бог подверг нас трудам и скорбям, желая не наказывать нас, хотя изрек приговор в виде наказания, но вразумить нас и сделать лучшими. Ибо если и теперь, когда окружают нас скорби и жизнь исполнена трудов, господствует такое нечестие, то до чего не дошло бы зло, если бы их не было? И удивительно ли, что скорбь служит благом для души, если она благо и для тела? Пресыщать тело наслаждениями вредно. Так и бедствия, когда окружают нас со всех сторон, заставляют быть бдительными. И если мы внимательны, то не терпим от них никакого вреда. Богатство заграждает вход на небо. Будем искать того богатства, которое состоит в добрых делах, и убегать той бедности, которая вводит нас в грех, и по которой известный богач действительно был беден, почему, несмотря на усиленные просьбы, не мог получить и одной капли воды. Между тем, есть ли между нами такой нищий, который бы не имел и воды для прохлаждения? Нет ни одного, ибо и те, которые истаивают от крайнего голода, могут иметь и каплю воды, и не только каплю воды, но и другое, гораздо большее утешение. Но тот богач и того не имел, так как он был беден, и что всего тягостнее, ниоткуда не мог иметь утешения в своей бедности. Итак, что мы алчим денег, когда они не возводят нас на небо? Скажи мне, если бы какой-либо земной царь сказал, что богатый не может блистать в его царских чертогах или достигнуть какой-либо почести, то не все ли было бы с презрением бросили имение? Итак, если мы готовы бываем презреть имение, когда оно лишает нас чести у Царя земного, то пригласит Царя небесного, который ежедневно взывает и говорит, что неудобно с богатством взойти в священное онное преддверие, не презрим ли все и не отвергнем ли богатство, чтобы свободно войти в его царство? И достойны ли мы какого-либо прощения, когда с великим старанием обременяем себя тем, что заграждает нам туда вход, и скрываем онное не только в кладовых, но и в земле, чтобы как можно было бы положить его в хранилище небесное? Ты поступаешь в этом случае подобно тому земледельцу, который взял пшеницу, вместо того, чтобы посеять ее на плодоносном поле, всю бросает в озеро, отчего и сам не получает никакой пользы, и пшеница, испортившись, пропадает. И чем обыкновенно оправдываются люди, когда мы так обличаем их? То немало утешает нас, говорят они, что мы уверены в безопасности всего скрытого у нас. Но и не знать, что есть сокрытое сокровище, также утешительно. Положим, ты не боишься голода, однако же ты необходимо должен бояться другого, еще опаснейшего для себя хранилища, как-то смерти, войны, наветов. Да и в случае голода народ, им понуждаемый, с вооруженной рукою нападет на твой дом. Сверх того, поступая таким образом, ты и самый голод причиняешь городам, и через то дому своему готовишь опасность страшнейшую голода. Я не знаю, умирал ли кто вдруг от голода, ибо против всего зла много можно придумать всякого рода пособий. Но за деньги, за богатство и за подобные вещи многие могут представить убитых и тайно, и явно. Многими таковыми примерами наполнены дороги, судебные места и торжища. И что я говорю о дорогах, судебных местах и торжищах? Самое море исполнено кровью, ибо тиранская власть любостяжания не только на земле распространила свою державу, но и на море свирепствует с великим неистовством. Один плывет за золотом, другого умерщвляют за него же, и эта тирания одного делает купцом, другого человека убийцею. Итак, на что всего менее можно полагаться, как не на богатство, когда для него должно скитаться, подвергаясь опасности и самой смерти? «Кто пожалеет об ужаленном заклинателе змей?» — говорит Иисус Сираху в 12 главе. Зная жестокость тиранства, надлежало бы убегать рабства и истреблять пагубную любовь. Но скажешь, возможно ли это? Возможно, если только водворишь в себе другую любовь, любовь к небесам. Ибо кто желает Царства Небесного, тот посмеивается над корыстолюбием. Раб Христов не будет рабом богатства, но его властелином, ибо оно обыкновенно само ищет того, кто его избегает, и убегает от того, кто его ищет. Не столько чтит ищущего его, сколько презирающего. Ни над кем так не издевается, как над своими искателями. И не только издевается над ними, но и связывает их бесчисленными узами. Итак, освободимся теперь от этих пагубных цепей. Зачем порабощать разумную душу неразумному веществу, матери бесчисленных зол? Не смешно ли? Мы спорим против него словами, а оно спорит против нас делами. Водит нас повсюду и к нашему бесславию спорит с нами, как с невольниками и непотребными рабами. Что постыднее этого и бесчестнее? И если мы не преодолеваем вещества бесчувственного, то как же будем преодолевать силы бестелесные? Если же презираем низкое вещество и презренные камни, то как покорим себя начало и власти? Как будем упражняться в целомудрии? Если и блеск серебра поражает нас, то как возможен презреть красоту лица? Есть люди, которые так преданы этой тиранической власти, что самый вид золота производит над ними особенное некоторое действие. И они для шутки говорят, что и для глаз полезно смотреть на золотую монету. Но не шути этим, человек, ничто столько не вредит телесным и душевным очам, как сия страсть. Эта пагубная любовь погасила светильники многих дев и лишила их брачного чертога. Взор на золото, по словам твоим, полезный для глаз, не позволил бедному Иуде внять голосу Господа, и еще довел до того, что он удавился, расторгся посреди и, наконец, низвергся в гиену. Итак, что может быть беззаконие сего взора? Что ужаснее? Не о веществе денег говорю я, но о безмерной и необузданной к ним страсти. Она-то по каплям проливает кровь человеческую, смотрит убийством, свирепее всякого зверя, ибо и падших терзает, и, что еще хуже, не дает и чувствовать этих терзаний. Итак, одержимым этой страстью надлежало бы простирать руки к мимопроходящим и взывать о помощи, но они еще благодарят за эти мучения. Что может быть сего злочастнее? Размышляя об этом, будем убегать всей неизлечимой болезни, врачевать ее пагубные угрызения и далее уклоняться от такой язвы, дабы и здесь провести жизнь свою безопасностью и невозмущаемую, и будущее наследовать сокровища.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы теперь рассматриваем его прибытие в Рим как узника. Павел апеллировал к кесарю, чтобы обвинения, поставленные против него иудеями, были рассмотрены высшим трибуналом в Риме. Это он имел право сделать, как римский гражданин, хотя по происхождению он был иудей. Павел знал о намерении иудеев убить его, если он отправится в Иерусалим на суд. Он также знал, что Господь сказал ему, что он должен свидетельствовать в Риме. Эти два соображения побуждали Павла сделать требование, которое привело его под охраной в Рим как узника. Рим. Историки замечают, что, входя в Рим во время апостола Павла, самым эффектным и бросающимся в глаза зданием был храм Марса. Это напоминало посетителям города, что сила Римской империи была основана на его воинственном характере. Марс был мифическим богом войны. Приблизительно около половины 2 миллионов людей, живущих в Риме, были рабами. Из 1 миллиона жителей там было 700 сенаторов, 10 тысяч рыцарей, почти 15 тысяч воинов. Определяется, что большинство остающихся были нищие, но все еще гордившиеся своим гражданством. Богатство Рима сосредотачивалось в руках только лишь немногих. Римские граждане, несмотря на то, что они считались нищими, однако гордились своим гражданством, как уже было упомянуто. Но они считали рабов ниже себя презрением. Такой контраст нам трудно будет сегодня вообразить. Тысячи нищих граждан не имели своих домов, спящие на тротуарах и публичных местах. Если они могли найти хлеб, чтобы покушать, они казались довольными. Ремесленники в основном были рабы, и они часто жестоко угнетались. Господа рабов могли лишить жизни раба без сожаления или протеста. Распятие даже называли смертью раба. Рим также имел свое иудейское общество. Это общество имело свое начало, когда великий генерал Помпей привел пленных иудеев в Рим в 1-м столетии до Рождества Христова. Многие из них были отпущены на волю, то есть освобождены из рабства, как рабы, и получили положение свободного. Впоследствии другие иудеи присоединились к обществу. Периоды волнения привели к изгнанию из Рима, но иудеи вернулись в Рим. Деяния святых апостолов, 18 глава 2 стих утверждает: «И нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним». Но когда успокоилось волнение, иудеи вернулись в город. Акила и Прескила являются примером этого, потому что мы находим, что Павел написал послание к римлянам, ссылаясь на них, что они проживают в Риме. Многие из этих иудеев были богатые и посылали средства в Иерусалим. Синагога либертинцев в Иерусалиме была названа в честь этих иудеев, которые получили такую свободу. Христиане в Риме. Невозможно прийти к какому-нибудь заключению относительно начала церкви в Риме. Возможно, что некоторые иудеи обратились, посещая Азию или даже Палестину. Однако мы должны процитировать. Мы можем совершить серьезную ошибку, если мы предположим, что все христиане в Риме или большинство из них были прежде иудеи или прозелиты. Благоразумно предположить, что Евангелие достигло великий город Рим. Язычники тоже путешествовали и также могли принять Господа Иисуса Христа как Спасителя и Господа. И тогда, вернувшись в Рим, начали свидетельствовать о спасительной благодати во Христе. Опять мы можем сослаться на 16 главу послания к римлянам, где апостол Павел называет многих известных ему в Риме, хотя он еще не посещал Рима, когда он писал это послание. Послание к римлянам в 16 главе 5 стихе имеется интересная заметка. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа». Коринф был столицей Ахаи, так что Епинет был, несомненно, тем, который пришел к спасению при служении апостола Павла, когда он провел 18 месяцев в этом городе Греции. Таким образом, когда Павел попал в Рим, хотя он был узником, он не был неизвестным для христиан. Даже те, которые не встречали его раньше в Греции или Азии, однако знали о Павле и о его духовном плодородном служении от других христиан Рима. Павлу, вероятно, было 60 лет, когда он прибыл приблизительно весной 61 года новой эры. Верно, что он говорит о себе так. Павле старцы. Но мы должны помнить, что он имел тяжелую жизнь, жизнь страдания. Многие тяжелые переживания похитили у него физическую силу. Заключение, бичевание, кораблекрушение, странствование – все вместе ослабило его слабое тело. Но его духовная жизнеспособность оставалась сильной. Прибыв в город, сотник предал Павла и других узников, сопровождавших его, военачальнику. Однако интересно заметить, что апостол Павел находился на другом основании, чем другие. Мы узнаем из Писания, что Павлу разрешили жить самому особо с воином, стерегущим его. Специальная привилегия дала апостолу возможность иметь контакт с христианами и принимать свободно посетителей. Его первым действием, предпринятым после тридневного пребывания в Риме, было созвать знатнейших из иудеев. Он же желал объяснить иудеям, почему он был заключенным в Риме, ибо он знал, что рано или поздно слово достигнет их относительно его далеко достигающего свидетельства. Сначала как иудея и преследователя Церкви Иисуса Христа, а позже как ревностного защитника христиан. Напряженная ненависть, которую проявляли к нему по причине проповеди Евангелия, могли бы передать иудейскому обществу в Риме. Поэтому Павел желал достичь сначала всех иудеев. Мы помним, однако, что апостол Павел стал известным как апостол к язычникам, но апостол Павел постоянно носил в своем сердце иудеев и постоянно молился, чтобы они были спасены. Хорошо сказано, Павел мог быть представленным иудейскому обществу в Риме, что он пришел в Рим как обвинитель Синедриона перед императором. Павел поэтому сразу обратился к своим слушателям и говорил об этом пункте, и показал, что его враги были виноваты в просьбе к заграничным властям, которые его подозревали. Обратите внимание на язык писателя книги «Деяния святых апостолов»: «Мужи, братья, не сделал ничего против народа или отеческих обычаев в узах из Иерусалима, предан в руки римлян». Павел утверждал, что римские власти не нашли причины для его наказания, но потому что производилось постоянное давление со стороны иудеев, он, Павел, был принужден потребовать суда у кесаря, на что он имел право и привилегию, как римский гражданин, а также как иудей. Реакция общества, знатнейших из иудеев в Риме, была уверить Павла, что они не получили никакого сведения относительно времени он провел в заключении у правителя в Кесарии, которое продолжалось больше 2 лет, или о его апелляции к кесарю, чтобы его дело рассмотрел римский трибунал. Но эти иудеи утверждали, что христиане были презираемы и опозоренные и ненавидимые. Они были готовы, однако, послушать, почему это должно так быть. Мы читаем: «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Время было назначено для такой дискуссии. Многие иудеи пришли послушать, что Павел имел сказать. Это само по себе говорит, что место, где Павлу разрешено было пребывать, было просторным, и что страже повелено было дать Павлу достаточно свободы. От утра до вечера эти иудеи внимательно слушали, что апостол Павел излагал им о Ветхом Завете и в законе, и как эти писания имели свое исполнение в личности Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь Алексея Журавлева. В настоящее время Алексей несет пасторское служение в Славянской библейской церкви, город Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Многие здесь присутствующих умеют управлять автомобилем. Я думаю, когда вы едете по дороге, вы обращали внимание на так называемые предупреждающие знаки. В том случае, если есть впереди какая-то опасность, если есть крутой поворот, если есть железнодорожный переезд или если есть перекресток без светофора, обычно ставятся знаки, которые предупреждают человека заранее об опасности. Мы с вами сейчас заканчиваем изучение, мы закончили в прошлое воскресенье изучение 9 главы, и мы начинаем изучение 10 главы послания к римлянам. И этот отрезок Писания, он является по своей сути таким же предупреждающим знаком, знаком, предупреждающим об опасности. Какая опасность представляется нам в этом отрезке Священного Писания? Изучая в прошлый раз заключительные стихи 9 главы, мы с вами можем сказать с уверенностью, что опасность, о которой предупреждает нас Слово Божие, называется опасность самообмана. Опасность самообмана. Что это такое? Опасность самообмана. Я нашел такую формулировку самообману. Самообман — это стремление выдать желаемое за действительное и представить реальность такой, какой мы хотим видеть ее в наших проекциях. Мы хотим выдать желаемое за действительное, и мы убеждаем сами в себя в том, что это нами желаемое, оно действительно составляет действительность, реальность, когда на самом деле это не так. Это самообман, это обольщение. Человек находится в обольщении и сам не отдает себе в этом отчета. Ему может даже казаться, что все остальные люди находятся в обольщении и в самообмане, но только не он. В конце 9 главы мы с вами читали о трагическом самообмане иудеев, которые составили для себя план спасения, ревностно старались этому плану следовать и пропустили мимо единственную возможность быть спасенными. И такая опасность, она была актуальна не только в первом веке христианства, не только для иудеев. Эта опасность 2000 лет живет и процветает. И такая опасность самообмана присутствует и сегодня. И эта опасность поражает многих и многих верующих. Когда церковь выдает желаемое за действительное и представляет реальность такой, какой она на самом деле не является, она пропускает мимо себя единственный, надежный, верный и непогрешимый источник, источник истины. И о такой опасности Слово Божие предупреждает нас. Как сказал Михаил, мы начали изучать книгу Откровения, и если мы будем внимательно читать послания, которые Иисус Христос говорит своей церкви, то мы обнаружим, что есть такая церковь, которая была расположена в городе Сардис. И этой церкви Иисус Христос посылает послание. И Он пишет этой церкви: «Ангелу Сардийской церкви напиши так, говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела». Дела есть. Дела есть. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Ты называешься так, как будто бы ты жив. Ты делаешь и ведешь эту всю деятельность так, как будто бы ты жив, но ты мертв. И заметьте, это не просто отдельная личность. Это церковь. Это церковь, которая пропускает мимо себя единственный источник спасения, жизни. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то найду на тебя как тать внезапно, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Иисус говорит этой церкви: ваша проблема, единственная ваша проблема, это в том, что вы не держите учение апостолов. Вспомните, что вы приняли, слышали. Храните и покайтесь. Покайтесь в вашем самообмане. Отступление от истины никогда не может нести в себе жизни. Отступление от истины всегда несет с собой смерть и самообман. Обман. Люди думают, что они являются христианами, люди думают, что они ведут праведную жизнь, но на самом деле они находятся в точно таком же состоянии, в котором находились иудеи, о которых Павел писал в 9 главе послания к римлянам. Эта опасность, она усугубляется вот этой мнимой праведностью. И вот эта мнимая праведность, она, на первый взгляд, имеет очень много сходств с праведностью настоящей, подлинной. И мы с вами сейчас будем читать 10 главу, и мы будем обращать наше внимание на отличительные признаки, которые помогают нам разобраться и отличить мнимую праведность от праведности настоящей, от праведности спасающей. Сегодня мы посмотрим на три особенности. На три особенности, которые радикально отличают спасающую праведность от праведности фальшивой, мнимой и губительной. Особенность номер один. Спасающая праведность принадлежит Богу. Спасающая праведность не может принадлежать нам. Спасающая праведность принадлежит только Богу. 10 глава, с 1 стиха. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Своей праведностью ни один человек не спасется, независимо от того, каких высот он добился, какого уровня посвящения достиг, насколько он смирил свою греховную плоть, насколько он проявляет всю эту внешнюю святость. Это не имеет значения. Своей праведностью ни один человек не спасется. Это не новая истина, это истина вечная. Пророк Исаия писал о том, что вся праведность наша, она как запачканная одежда. И люди, о которых пишет здесь Павел, они жили вот в этом самообмане, они рассчитывали своей праведностью достичь спасения. Они, смотрите, обратите внимание на эти слова, они имеют ревность по Боге. Они имеют ревность по Боге. Они не разумеют праведности Божией, и они усиливаются поставить собственную праведность. Спасающая праведность принадлежит только Богу. Фальшивая праведность производится людьми. Люди – мастера. Мастера по производству фальшивой праведности. И на первый взгляд, эту фальшивую праведность очень легко можно перепутать с истинной спасающей. Потому что фальшивая праведность обладает рвением угодить Богу. Люди ревнуют о Боге. Люди хотят делать что-то, они это очень активно делают. Апостол Павел не понаслышке был знаком с такой ревностью. Он сам много лет своей жизни посвятил вот этой ревности по Боге, которая не основывалась на истине. И он утверждал свою праведность. В послании к Галатам он пишет об этом, он свидетельствует в разных. В книге «Деяний» мы много свидетельств апостола Павла имеем. В послании к Галатам он говорит не один раз о том, как он жил раньше. Галатам 1 глава 13 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Апостол Павел говорит, «Я обогнал всех своих друзей в моем желании утверждать себя. В достижении этой праведности я был в числе первых, я шел быстрее, я бежал очень посвященно. Я посвящал этому по-настоящему свою жизнь». Мы знаем о фарисеях, о том, какой посвященной жизнью жили они. Апостол Павел говорит, я был первый. Я их всех обогнал. Я действительно уничтожал все то, что не соответствует моим представлениям, и я утверждал свои представления. Но тогда он не понимал, что все, что он утверждал, это было самообман. Все, на что он надеялся, это было производство его плоти. И, утверждая эту мнимую праведность, он пропускал мимо себя спасение. Мнимая праведность, фальшивая праведность, обладает рвением угодить Богу. И она отличается старательным исполнением. Иногда нам, христианам, истинным христианам, верующим в Евангелие благодати, нам можно поучиться у тех людей, которые стараются утвердить свою собственную праведность, потому что они делают это очень активно. Эта мнимая праведность, фальшивая праведность обнадеживает этих людей вечным спасением. Они сосредотачиваются на своих достижениях, они не обращают внимания на истину, на веру. Эта фальшивая праведность претендует на подлинность. Все люди, которые занимаются вот этим самоутверждением, их глаза просто-напросто закрыты, они живут в самообмане, они не понимают того, что они делают, они считают, что их стремление, их старание и их деятельность – это подлинность. Это подлинность. Но мы с вами прочитали. «Свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Что значит «не по рассуждению»? Это значит, что эта ревность по Боге, она не коренится на истинах Священного Писания. Это просто ревность, это просто исходит от человека, но она не утверждена на истине Священного Писания. То есть они имеют ревность по Боге, не понимая, не в том смысле, что они не рассуждают, а в том смысле, что они не понимают вообще путь спасения. Они не понимают источник истинной праведности, они не понимают, у них нет правильного понимания истины. Это первое, что их губит. У них нету правильного понимания истины. Они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. И не разумея, заметьте, вот в этом в третьем стихе фраза, не разумея праведности Божией. Они не понимают, просто интеллектуально они этого не воспринимают, что для спасения необходима праведность Божия, а не праведность моя, которую могу произвести я. Фальшивая праведность претендует на подлинность. Но Иисус Христос в 4 главе Евангелия от Иоанна сказал так: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся должны поклоняться Ему в Духе и истине». Истине. Просто ревность, просто усердие, просто посвященность. Оно Богу не нужно. Ему не нужно наше старание, Ему не нужна наша ревность, если она не производится в нас истиной. Фальшивая праведность, она противна Богу. Она противна Богу. Когда Иисус Христос жил на нашей земле, множество людей, живущих в самообмане и утверждающих свою собственную праведность, окружали Его, препятствовали Его служению, обвиняли Его во всевозможных грехах. И мы с вами можем прочитать один текст, в котором один эпизод из этой, один такой случай описывается. Этот случай записан в Евангелии от Луки, 18 главе. «Сказал также к некоторым», Иисус говорит, Иисус обращается к некоторым, заметьте вот это описание, «которые уверены были о себе». Которые уверены были о себе, что они праведны. Не просто думали, не просто предполагали. Они уверены были, они были обольщены. Они жили в этом самообмане. Они уверены о себе были, что они праведны, и уничижали других. И он говорит к ним следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя в долине, смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Один стоит и утверждает себя, и перечисляет все свои достоинства, и перечисляет все то, что он делает для Бога, и сравнивает себя с убийцами, с прелюбодеями, с мытарями, и говорит: да я же на их фоне достаточно чист. По сравнению с ними, я праведен. Но мытарь не смеет поднять даже глаз к небу. И он понимает, что его праведность, она ни на что не годится. Она его не спасет. Она фальшивая. Она неугодная Богу. В Евангелии от Матфея, в 23 главе, Иисус обращается к ним, к этим фарисеям, книжникам и мытарям, которые утверждают свою праведность, и он говорит: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Вы утверждаете свою праведность. Утверждаете ее очень активно, очень ревностно. Вы созидаете этот имидж праведного человека. Но весь этот имидж, он направлен только на то, чтобы произвести впечатление. Чтобы не ударить в грязь лицом перед другими. Чтобы показать, насколько я праведен. Как сильно я стараюсь угодить Богу. Как ревностно я отстаиваю то, что я отстаиваю. Но делая это, люди совершают, по крайней мере, два очень мощных греха. Первый грех – это грех непослушания. Они просто не слушаются Слова Божьего. Думая, что угождают Богу, утверждая себя и ревнуя о правильных, казалось бы, вещах, они просто проявляют непослушание. И второй грех, он еще страшнее. Второй грех – это грех неверия. Они просто-напросто не верят той истине. Не вникают в нее. Они не понимают ее. И, конечно же, они в нее не верят. Ревность, старание и посвященность – это нужные аспекты христианской жизни. Мы будем молиться, чтобы Бог каждому из нас давал ревность, старание и посвященность жить христианской жизнью. Но, как сказал Августин, лучше ковылять в правильном направлении, чем со всей силы бежать в противоположную сторону. И мы должны с вами понимать, что истинная праведность принадлежит Богу. Белые одежды праведности может дать только Бог. Праведность, которая действительно может нас спасти, она находится на небе. И мы ничего не в состоянии сделать, чтобы заслужить, чтобы получить эти белые одежды праведности Божией. Итак, особенность настоящей, истинной, подлинной праведности, она принадлежит Богу. И мы ни в коем случае не должны обманывать себя, надеясь на то, что мы можем произвести что-то подобное. Мы даже близко не сможем сделать то, что Бог дает нам даром. Особенность номер два. Спасающая праведность, она доступна во Христе. Только в Нем. Спасающая праведность доступна во Христе. Пятый стих. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек, жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести, но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Павел цитирует в 5 стихе, 5 стих 18 главы книги Левит. В 5 стихе 18 главы книги Левит сказано так. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняет человек, будет жив я, Господь». И потом он цитирует другой текст Писания и показывает, что вот этого соблюдения ни один человек достичь не может. Не стоит думать о том, что Павел использует Писание как такой набор аргументов. Здесь написано так, но есть еще и другое место, в котором написано по-другому. Нет. 5 стих 18 главы книги Левит, скорее всего, был тем стихом, на котором эти люди, утверждающие свою собственную праведность, строили свое богословие. Это был фундаментальный для них стих. Смотри, написано «исполняй, и будешь жив». Значит, я должен стараться, значит, я должен исполнять, и значит, все зависит от меня. Павел им говорит, действительно так написано, действительно так написано. Но это еще не вся истина в целом, потому что если вы будете вникать во второзаконие, вы поймете, что такой праведности, такого послушания и такого исполнения, которое необходимо для спасения, ни один достигнуть не может. Он говорит, читайте ваш Ветхий Завет. Весь Ветхий Завет указывает на Христа. Спасение только во Христе. Если вы берете один стих и основываетесь на нем, это не значит, что вы строите свое понимание на истине. Вам нужна целостность понимания. И он говорит им, Ветхий Завет указывал на Христа. И Христос сделал то, что ни один из нас сделать не может. Это действительно правда, что Господь требует в законе абсолютное, полное, беспрекословное подчинение. Но это неверно делать вывод, что мы можем оправдаться, потому что сможем сами достичь такого безусловного, беспрекословного подчинения. Потому что в этом же законе дается обетование о том, чьим послушанием мы приобретаем вот эту необходимую для спасения праведность. Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Апостол Павел всегда утверждал свое понимание истины на Писании. Он говорит, и закон, и пророки, все Писание в целостном, они указывают на Христа. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Только Христос обладает спасающей праведностью. Мы не можем пойти на небо и свести Христа. Он уже сам сделал это. Он пришел на нашу грешную землю. Он исполнил весь закон. Единственный человек, который мог исполнить весь закон, который мог абсолютным послушанием и абсолютной праведностью действительно заработать своим поведением себе спасение. И Христос сделал это не для себя. Христос сделал это для нас. Он исполнил закон. И Он пострадал за грехи людей, и Он приобрел на Голгофском кресте вот эту праведность для нас, не для себя. Он оставил небо, Он пришел на нашу землю, и Он приобрел для нас праведность. В Откровении в 1 главе, 17-18 стихи, когда апостол Иоанн видел явление Христа прославленного, обратите внимание на то, какими словами Христос характеризует себя. Иоанн падает к ногам его, как мертвый, а Христос положил на него десницу свою и сказал ему: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, я живой, и был мертв, и ся жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Я приобрел спасение. Я тот, кто совершил это. И сейчас бесполезно искать Христа в глубине или подниматься на высоту. Все, что нам нужно, веровать в Христа, который обладает спасающей праведностью. И Христос предлагает спасающую праведность. Он предлагает спасающую праведность всем людям, и Он предлагает ее, как Павел здесь говорит, через проповедь Евангелия. «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. Он говорит, не надо искать где-то далеко, за 3-9 земель, не надо ехать, чтобы обрести эту праведность. В монастыре жизнь свою посвящать не надо для того, чтобы заработать эту праведность. Какие-то сверхчеловеческие усилия не надо прилагать к тому, чтобы выработать в себе эту праведность. К вам праведность очень близко. Она во Христе, она в проповеди Евангелия. Все, что нужно, это верить в Евангелие. Верить в то, что дело, совершенное крестом на Голгофе, приобрело для каждого верующего в Него человека абсолютную полную праведность, которой просто больше нечего добавить. Христос предлагает спасающую праведность каждому. И эта спасающая праведность приобретается нами только верой. Только верой. Давайте прочитаем следующие стихи. 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Нет, это слишком просто. Для того, чтобы спастись, надо гораздо больше. Не может такого быть, чтобы спасение просто получалось вот так? Именно так. Спасение очень просто. Там нет сложной схемы, там нет хитроумного плана. План спасения очень прост. Верую в Иисуса Христа, исповедую Его сердцем, и верую, что Он воскресил, Бог воскресил Его из мертвых, и ты спасешься. 10 стих. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. И здесь нет различия между иудеем и елленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий», опять-таки он повторяет вот это, «всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Интересно, читая эту главу, мы видим, как в понимании учение апостолом Павлом, насколько у него вот эта вот ясность была. Только что в 9 главе он нам изложил очень убедительно об избрании Божьем, о предопределении Божьем, о том, что Божий план предначертан, и у него не было в этом никаких сомнений. В 10 главе он говорит, он начинает эту главу с того, что говорит: «Я молюсь за Израиль во спасение». Не происходит конфликта интересов, не происходит несочетание в его понимании. Он верит как в одну истину, так и в другую. Он верит, что каждый, кто спасается, избран Богом и предопределен к Богу к спасению. И он верит от всего своего сердца в то, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. И он верит в то, что Бог предлагает этот простой путь спасения всем и каждому. Один брат несколько недель назад мне рассказал такой пример. Эти две истины, они как две чаши. И мы не можем взять одну чашу и вылить ее, и оставить только другую. Апостол Павел этого не делает. Он держит эти две чаши, и всем своим сердцем он утверждает как одну, так и вторую истину. Это единственный правильный путь. Спасающая праведность приобретается верой. Верой истина познается и принимается. Верой, заметьте, эта истина должна быть не просто познана. Сердцем веруют к праведности. Всякий верующий в Него не постыдится. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вера, она исходит из сердца. Не просто из интеллектуального понимания схемы Евангелия. Вот эта истина, она должна быть нами осознана, и она должна верой быть растворена в наших сердцах. Несколько недель назад я слушал запись Самарской конференции пасторской, которая проходила в сентябре месяце прошлого года. И там один брат, он просто излагал доктрины православия. Он говорил о тех убеждениях, которые держат православные люди. И очень интересно, что православные люди, они тоже верят в спасение по благодати, но они делают большую оговорку. Этого недостаточно. Сотрудничество должно происходить, мы должны достигать, мы должны добиваться. И сегодня сказать, что я спасен, просто по вере, это, по крайней мере, просто глупо. Это глупо. Глупо или гордо. И люди, которые говорят, что они сегодня спасенные, потому что они верят в Евангелие, они либо глупцы, либо они гордецы. Здесь апостол Павел нам говорит о том, что только верой, это простой, единственный путь получить спасение. Верой, направленной на Христа, на божественность Господа Иисуса Христа, верой в Евангелие, в том, что то, что Христос совершил, этого достаточно для спасения. Верь в это всем своим сердцем, и ты, написано, спасешься. Вера исходит из сердца. Она переполняет человека, она выплескивается, и человек начинает исповедовать своими устами. Он начинает говорить о том, что вера, она действительно живая и действенная. Он не утверждает себя, он ревностно не старается что-то исполнять. Он верит всем своим сердцем, и эта вера, написана, она проявляет себя в свидетельстве. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Это две стороны одной монеты. Свидетельство уст и вера в сердце. Живая, истинная, настоящая вера. И вера, которая по-настоящему спасает. Потому что сказано, верующий в Него не постыдится. Пророк Исаия за много веков до прихода Евангелия предсказывал об этом. Он говорил, ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо я Бог и нет иного. Вера спасает наверняка. Вера спасает точно. Дела, исполнение, самообман уводят людей от спасения. В первой главе 16-17 стихи. Сейчас мы еще раз их прочитаем, и мы посмотрим, как вот то, что сказал Павел в первой главе, как насколько подробно он объяснил нам на протяжении всех этих глав. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, я не стыжусь Евангелия, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, иудеи, потом Елену. «В нем открывается правда или праведность Божия». Только в Евангелии вот эта праведность открывается, Божья, которая действительно может спасать от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Очень просто. Но так трудно людям поверить в эту истину. Потому что мы, люди, по своей природе склонны к тому, чтобы утверждать себя, чтобы добиваться чего-то своими силами, и мы просто не можем отпустить и доверить свое спасение исключительно Иисусу Христу. Мы должны с вами помнить о том, какой бы праведной ни была наша человеческая праведность, для спасения ее не будет достаточно. Точно не будет. Потому что для того, чтобы спастись, необходимо иметь Божью праведность. А получить эту Божью праведность можно только через веру Господа Иисуса Христа. Сегодня мы посмотрели с вами на три особенности спасающей праведности. Во-первых, спасающая праведность принадлежит Богу. Мы должны это ясно понимать. Спасающая праведность принадлежит только Ему. В нас ее нет. Произвести ее мы не в состоянии. Она только у Него. Спасающая праведность, которая у Бога, делается доступной для нас, для каждого верующего человека в Иисусе Христе. И особенность номер три. Спасающая праведность приобретается только верой. Только верой. Сердцем необходимо веровать вот в эту простую истину. Мы с вами посмотрели на три особенности, и каждый из нас должен задать сейчас три вопроса. Осознаю ли я в полной мере, что спасающая праведность мне не принадлежит? Первое, мы должны понимать интеллектуально, откуда исходит спасение. спасающая праведность мне не принадлежит. Понимаю ли я это? Понимаю ли я, что для моего спасения Христом сделано все, и добавить к этому больше нечего? Христос сделал все. Добавить к этому ничего нельзя, невозможно. Он приобрел спасение вечное. И третий вопрос. Возлагаю ли я всем моим сердцем вопрос моего спасения на Господа Иисуса Христа? Если я это делаю, если я верю, я спасенный человек. Это спасение настоящее.
0: Вы прослушали программу библейского радио ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь Алексея Журавлева. В настоящее время Алексей несет пасторское служение в Славянской библейской церкви, город Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас, с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

Вы слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Что же такое милость в нашей реальной повседневной жизни? Милость – это купить голодному батон, кефир, колбасу. Милость – это дать переночевать бездомному. Милость – поделиться своей одеждой. Милость – посетить больного и не забывать его. Милость – не покидать человека в одиночестве. Милость – это не чувство и не слова, а дело. Сегодня Господь призывает нас сотворить милость во имя Его. Будьте с нами.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Если есть одна истина, о которой следовало бы почаще проповедовать и, по крайней мере, упомянуть в каждом разборе, проповеди и беседе, это истина, о которой говорится в 18 стихе 5 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Правда, мы о ней часто говорим, но следовало бы еще чаще. Слушайте, что тут сказано. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Сказав «всегда радуйтесь и непрестанно молитесь», Павел добавляет «за все благодарите». Эту истину вы найдете во всей Библии. Она повторяется в одном или ином виде почти на каждой странице Священного Писания. Самые счастливые люди те, которые обнаружили ее не только теоретически, но и практически за все и всегда благодарить Бога. Какое сильное и убедительное свидетельство для неверующих видеть радостных и счастливых христиан. Люди говорят нам, что они реалисты, что смотрят на жизнь практически, и потому говорят они, нас не интересуют ваши проповеди и доктрины. Покажите нам, что ваша религия практична, что она действительно помогает во всех условиях жизни». Возлюбленные, мир имеет право требовать от нас такое свидетельство. И если бы они увидели, что мы имеем то, о чем мы проповедуем и о чем свидетельствуем, тогда и они бы заинтересовались. Они сами несчастливы, они исполнены страха и смущения. И подумайте, если, будучи в таком состоянии, они увидят жизнерадостных, довольных, спокойных, мирных, нерасстроенных людей, какое это было бы свидетельство? Тогда они сказали бы: «Расскажите нам, что вы имеете», и они были бы готовы слушать нас. О, какое было бы сильное и эффективное наше свидетельство, если мы были такими верующими. Дорогие мои, почему мы такие недовольные? Почему мы думаем, что если наши условия или обстоятельства изменились бы или улучшились, тогда только мы были бы счастливыми? «О, если бы я имел то или другое, тогда я был бы радостным христианином». Возлюбленные, перемена обстоятельств в внешних условиях жизни не даст ни мира, ни радости, не даст того удовлетворения, которого мы ищем. Никогда. Что сделало Павла способным сказать: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке?» Ведь это он сказал, будучи в узах. Ответ он дает нам в следующем же предложении. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот тут ответ. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Слава и благодарение Господу. Что это значит? Если точно перевести эти слова, то гласили бы они приблизительно так. «Я силен для всего в том», то есть в Иисусе Христе, «который постоянно вливает в меня силу свою». Сущность христианства та, что когда человек рождается свыше, делается чадом Божьим, то в него вселяется эта невероятная сила. А сила эта есть не что иное, как жизнь, новая жизнь, которой у нас до этого не было. А жизнь эта Божья. Но кто-нибудь спросит, почему, если я чадо Божие и, следовательно, имею эту жизнь, почему тогда она у меня не проявляется? Да, этот вопрос актуален и заслуживает точного ответа. Обратите внимание, как говорит апостол Павел в 4 главе послания Филиппийцам. «Ибо я научился быть доволен тем, что у меня есть». Вы заметили, он говорит «я научился». Он, как и все остальные из нас, вошел рождением свыше в Христову школу. Уроки, преподаваемые в этой школе, имеют два аспекта. Во-первых, в этой школе Дух Святой наставляет нас на всякую истину. Он преподает нам факты. о нашем новом положении, как верующие в Иисуса Христа. А учебник в этой школе – Библия. Дух Святой через Слово преподает нам эти нужные уроки. Но прошу отметить, что ваши школьные занятия этим не кончаются. В этой же Христовой школе Дух Святой, наш учитель и наставник, будет преподавать и практические уроки. Какая польза, если я буду знать теорию, а на практике буду невеждой? Информация без опыта ничего мне не даст. Но если я хорошо выучил мой урок и усвоил все факты и теорию, тогда все то, чему я научился, я должен применить на практике, чтобы мое знание стало не только теорией, но и опытом. Слово Божие учит: «За все благодарите». И, подчеркивая эту истину, Павел добавляет: «Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Что я должен знать, чтобы я мог за все благодарить? Ведь мне нужна какая-то основа для этого, не так ли? Например, я вижу, что все идет против меня. Все, что я не предпринимаю, у меня не выходит. Мне просто не везет. И кто-нибудь мне скажет: «Будь за все благодарен». Но я возражаю этому человеку: «Как ты можешь этого требовать от меня? Дай мне причину. Мне нужно основание, чтобы я мог за все благодарить». Да, дорогие мои, я должен знать, почему мне за все благодарить, почему во всех обстоятельствах жизни я должен славить Бога. И вот первое, в чем я должен быть уверен, это в моем личном отношении с моим Богом. Чадо ли я Божий или нет, это первое. Видите, Бог поступает совершенно по-другому со своими детьми, чем Он поступает с детьми мира сего. Тот, кто не верует в Сына Божия, говорит Слово Божие, на том пребывает гнев Божий. Разумеется, что к таким не относятся эти слова «за все благодарите». Но если я принадлежу Богу, а это значит, что Он мой любящий Отец, тогда ничего не может произойти со мною без Его разрешения. Даже волосы на голове моей все сочтены им». Дальше я знаю, что если пути Божии и скрыты от меня, тем не менее Библия меня уверяет, что все, что допущено в моей жизни, служит к моему благу. Например, наши обстоятельства постоянно меняются, и потому я на них надеяться не могу. Я должен быть независим от них. Вот почему я должен принимать все обстоятельства моей жизни как от Господа. Они являются орудием в Божьих руках. Ими Он совершает свое великое и чудное дело, преобразуя чадо свое в образ и подобие Сына Своего. Да, какие не были бы мои обстоятельства в настоящий момент, они лишь временные, проходящие, и они ни в коем случае не должны лишать меня моей радости, которую я имею во Христе Иисусе, зная, что они служат в мою пользу и для прославления моего Господа. Это и есть те основные факты, который я должен усвоить в школе Христовой. Они необходимы, но их нужно перевести на практику, чтобы мое знание стало опытом. И как это сделать? Из-за недостатка времени приведу только одно место из Слова Божия, которое нам, как я думаю, даст исчерпывающий ответ на этот вопрос. На эту тему можно было бы сказать целый ряд проповедей. А сейчас мы ограничимся этим одним местом Библии. Я имею в виду 6 и 7 стихи 4 главы послания филиппийцам. Тут мы читаем такие слова: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». В первую очередь апостол тут говорит, что нам нужно чего-то избегать. «Не заботьтесь ни о чем», — говорит он. Христос сказал то же самое в своей Нагорной проповеди. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться». Это отнюдь не значит, чтобы мы не работали на потребности жизни. Во втором послании Фессалоникийцам Павел говорит: «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». Нет, но тут Павел имеет в виду заботу, которая истощает и тревожит человека. Вот эту заботу нам нужно избегать. Но он этим не кончает. Заметьте, что он говорит дальше, что причина такой заботы – действие нашего сердца и ума. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вся беда в нашем сердце и в наших помышлениях. Чреватые нашими заботами наши сердца и наш разум. Они нам не подчиняются. Кто может владеть своим сердцем и своими мыслями? Это состояние заботливости вне сферы нашего контроля. Оно происходит независимо от нас. Припомните такой случай в вашей жизни, когда вы заботились о чем-то. Помните? Вы никак не могли регулировать ваши чувства беспокойства. Когда ложились спать, сон удалялся от вас. Что бы вы ни дали за несколько часов спокойного сна, но ваши мысли не давали вам заснуть, они не подчинились вам. Да, мы делаемся жертвами наших помышлений. Поэтому сказать тому, который беспокоится и мучится заботами, «Не заботься!» Недостаточно. Нужно указать на выход из этого печального положения. О, жалкий человек, который находится в таком состоянии. Он бесполезен другим, его свидетельство остается бесплодным, и как может человек в таком состоянии прославлять Бога? Но благодарение Богу есть выходы из такого положения. Вы спрашиваете, что нам делать? Первый Павел говорит, нужно молиться. Тут следует отметить, что Павел делает различие между молитвой, прошением и благодарением. Что значит вообще молиться? Молитва, которой угодно Богу, должна всегда начинаться поклонением и прославлением. Мы не должны просто врываться в присутствие Божие с нашими нуждами. Христос нас так не учил молиться. Нет, мы приходим к Богу с поклонением и словословием. Ничто так не поможет нам в молитве, как правильное начало. Молиться так, как Слово Божие учит. Вы обратили внимание на молитву Господню? Как она начинается? «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Половина молитвы занята восхвалением, прославлением и поклонением. Попробуйте так молиться в следующий раз. Начните размышлять о Боге, о Его величии, о Его силе, любви и милосердии. Начните славить Его, и вы заметите, как в вашем сердце вера вдруг начнет пробуждаться. И потом, когда вы будете открывать ваши нужды перед таким Богом, то они не покажутся такими огромными и невозможными. У нас великий Бог. Творец неба и земли, Он полон любви и милосердия. Конечно, Он не только может, но и хочет вам помочь. Он ведь ваш любвеобильный Отец. Вы можете смело, откровенно и конкретно сказать Ему то, что тяготит ваше сердце. И Отец ваш Небесный, который не может отказать воплю своего ребенка, вскоре ответит. Слава и благодарение Ему». Но, возлюбленные, Павел еще не кончил. Еще одна, и притом очень важная часть, должна войти в нашу молитву. В молитве и прошении с благодарением. Это, возлюбленный, один из самых значительных элементов молитвы – благодарение. И вот тут мы чаще всего заблуждаемся. Мы считаем, что не так важно быть благодарным. Возлюбленные, если вы желаете, чтобы мир Божий соблюдал сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, тогда необходимо благодарить Бога за все. И оно начинается в молитве. С благодарением открывайте ваши желания перед Богом. Ничто так не поощряет Бога отвечать на молитвы и прошения наши, как дух благодарности. Кто получает больше, как не тот, который больше благодарит? Если вас кто-то поблагодарил за то, что вы сделали, то у вас невольно создается желание еще больше сделать для такого человека. Но человеку неблагодарному вряд ли захочется что-нибудь больше сделать. Так оно бывает и в молитве. Начните благодарить Бога. Да, благодарить Его за все и что вы делаете. Вы прославляете Его. Вы говорите, «Господи, Ты добр, и потому я могу все это принимать из Твоей милосердной руки». Благодарю тебя и за то, что меня сейчас волнует и беспокоит, ибо я знаю, что любящим тебя, а я тебя люблю, призванным по твоему изволению, а ты меня призвал и спас. Все содействует ко благу. Поэтому я благодарю тебя, что ты используешь и это для моего блага. Слава и благодарение тебе. Что обещает Господь тем, который так поступает, которые благодарят Его за все и всегда? Слушайте, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Какое чудное обетование! Это не значит обязательно, что ваше положение изменится, оно может даже ухудшиться. Важно то, что мир Божий, который превыше всякого ума, который непостижим нашему уму, он будет гарнизоном для нашего сердца, сохраняя его и помышления наши во Христе Иисусе. Мир Божий будет твоей крепостью, охраняя сердце твое и помышления твои от нападения этих забот и волнения. Это совершает сам Бог. Наша часть — молитвы и прошения с благодарением открывать наши желания Ему, а Его часть — сохранять нас в крепости Его мира во Христе Иисусе. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Но, мой дорогой друг, если ты еще не принял этот драгоценный дар спасения, который так дорого купил для тебя Сын Божий пролитием своей драгоценной крови, то перед тем, как ты можешь иметь этот драгоценный мир Божий, ты должен сперва иметь мир с Богом. И как можешь ты примириться с Богом? Принятием Его Сына Иисуса Христа как своего личного спасителя и примирителя. Твой грех отлучил тебя от Бога. Ты находишься во вражде с Ним, и поэтому ты должен в первую очередь примириться с Ним. Поэтому приди к Нему таковым, как ты есть. Исповедай Ему твой грех, и Он примет тебя и простит тебя. Тогда ты будешь иметь мир с Богом. О, какой великий и неизреченный дар Бог тебе предлагает, но ты должен его принять. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Аввакума. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, изучая книгу Ветхого Завета пророка Аввакума, мы заметили большую жалобу его, направленную к живому Богу по причине насилия и греха, которые он видел всюду вокруг себя, и в то же время он не видел, чтобы кто-нибудь вступился и наказывал этих деятелей зла. Но Господь ответил ему и сказал, что он видит все эти дела и назначил время суда своего над беззаконными людьми. Об этом говорится в книге Аввакума, 1 главе, с 5 по 11 стих. Но способ, каким Бог совершит это наказание, вызвал в сердце пророка серьезное недоумение и составил добавочную проблему, которая его тревожила. А именно, почему Богу угодно было избрать для этого наказания языческие народы, идолопоклонников? Ведь народ иудейский, хотя он тоже грешен, но все же служит живому Богу и является народом завета. Это серьезно беспокоило пророка, поэтому он стал на башне, чтобы наблюдать за народами вокруг Иуды и за действиями Бога. Первая глава его книги касается этих проблем пророка. Во второй главе мы видим, как Господь открывает пророку пути свои, каким образом он будет действовать по отношению к народам. Пророк получил видение от Господа, в котором был показан контраст, большой контраст между людьми грешными, жестокими и самонадеянными и людьми, живущими по вере и уповании на нашего Бога. Об этом сказано во 2 главе 4 стихе. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Итак, пророк видит положение в мире в его дни, а также на наблюдательной башне он получает откровение будущего от Бога живого и вечного. Предвозвещения связаны со словом «горе», которое повторяется в пророчестве несколько раз. Они открывают планы и мысли Божьи в отношении халдеев. Хотя их Бог избрал для наказания Иуды, но и эти люди были горды, самонадеянны, жестоки и весьма грешны. Эти обстоятельства являются применимы и к нашим временам, в которые мы живем. Обратите внимание на пятикратное упоминание слова «горе» во второй главе Аввакума. Первое. «Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим». Вторая глава, шестой стих. Беззаконные люди имели эти желания и амбиции. Слова 5 стиха подтверждают эту мысль. «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть, он ненасытен и собирает к себе все народы. Жадность и стремление к расширению владений, победам над другими народами, овладели умом и сердцем халдеев. Конечно, эта жадность побеждает и владеть другими, сделали их еще более хитростными и безжалостными. Беззаконные народы ни с чем не считаются, лишь бы им достичь своей цели. Обратите внимание на стихи этой книги 2 главы 7 по 8. «Не восстанут ли те внезапно, которые будут терзать тебя? Не поднимутся ли против тебя грабителя?» Потом следует второе слово «горе» в 2 глава с 9 по 11 стих. «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений. Бесславие ты измыслил для того дома, истребляя другие народы. Следует помнить, что зависть, неправедные пожелания идут вразрез с 10 заповедями». Книга Исход, 20 глава, 17 стих. «Не пожелай дома ближнего твоего, не волай его, ни ничего другого, что принадлежит ему». Священное Писание передает о многих случаях зависти и насилия над ближними. Незабвенный трагический случай описан в 3 книге Царств, 21 главе. Царь Ахав, наученный своей женою Изавелю, пожелал отнять у Навуфея виноградник его. Он совершил страшное беззаконие, подвергнув Навуфея насильственной смерти, а потом овладел его виноградником. Какая жадность! Но и вместе с тем, какое наказание понес он сам и жена его Изавель. Господь дал милостивое наставление Аввакуму, который предупреждал других против этого греха. Во 2 главе с 12 по 14 стих следует третье слово «горе». В этом случае оно связано с насилием и жаждой завоевания других городов и народов. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Живый Бог не останется равнодушным к таким жестоким завоевателям. Он рано или поздно скажет свое слово справедливости и суда. Слушайте еще слово «горе». «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным». Цель здесь коварная — сделать срам и унижение ближнему своему. Возмездие за это зло придет, ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя. Таков закон Божий, закон справедливости. Зачастую молодые люди, недавно уверовавшие в Христа Спасителя своего, подвергаются искушениям со стороны светских друзей. Они предлагают им только пошутить, выпив водки или сделать что-нибудь иное плохое. Эти развратители подшучивает над личностью святого Бога и Спасителя. Веками это делается отдельными людьми и целыми народами. Этого могут ожидать верующие и в наши дни. Искушения неприятные и опасные, но победа силой Господа искушаемых совершается многократно и прекрасно. Господь прославляется ими. Наконец, следует еще одно горе. 2 глава с 19 по 20 стих. «Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Речь здесь идет об идолопоклонстве. Все, что пробует занимать живого Бога, стремление удалить его со своего и величайшего престола является идолопоклонством и в наши дни. Звучат даже иронически упоминания слова Аввакума. Печальные картины идолопоклонства наблюдались в те времена и в царстве иудейском. Несмотря на пророческие предвозвещания о судах Божьих Аввакумом, и до поклонства все еще овладевало умами и сердцами иудеев. Слушайте слова пророка Иеремии, 44 главы 17 стиха. «Слова, которые ты говорил нам имени Господа, мы не слушаем о тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба, и возливать ей возлияние, как мы делали и отцы наши, цари наши и князья наши». Какое страшное упорство и непослушание словам Божьим! Поэтому суды Божии неизбежны и в будущем. Слушайте пророчество из книги Откровения 16 главы с 10 по 11 стих. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство свое мрачно, и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного и не раскаялись. Значительные слова второй главы Аввакума, внушительны и замечательны. «А Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля пред лицом Его». После слов «горе» следуют эти царственные слова Господа. Кто может спорить с Ним? Кто в силах оправдаться пред Ним? Безумный сказал в сердце своем «нет Бога», но эти слова не свидетельствуют о силе человека. Наоборот, они обнаруживают его пустоту и бессилие. Бог живый и святый, вечно будет царствовать. Он также знает о делах беззаконников и радуется теми, кто уповает на него всем сердцем. Бог пребывает во славе в храме своем. Сонный, не поддающиеся исчислению, поклоняются и славят Его. Наступает время Его судов справедливых, и никто не устоит пред Ним. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Аввакума. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Этот пророк пророчествовал в период заката Ассирийской империи и начала мирового правления Вавилона. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце. Поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Галатам 2:20.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
2: Глава 30. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Так говорит Господь, Бог Израилев, напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его, которое на шее твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им. И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны и племя твое из земли пленения их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мире, но ненаказанным не оставлю тебя. Ибо так говорит Господь, рана твоя неисцелима, язва твоя жестока. Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачевства нет для тебя». Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопишь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились». Но все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот Сион, о котором никто не спрашивает. Так говорит Господь, вот изменю участь шатров Иакова и селение его помилую. И город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему. И вознесутся из них благодарение и голос веселящихся, и я умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены. И сыновья его будут, как прежде, и сон его будет предстоять предо мною, и накажу всех притеснителей его. И будет вождь его из него самого». и владыка его произойдет из среды его. И я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это. Глава 31. В то время, говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом. Так, говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся». Снова разведешь виноградники на горах Самарии. Виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят «Вставайте и взойдем на Сион к Господу Богу нашему». Ибо так говорит Господь, «Радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главой народов, провозглашайте, славьте и говорите «Спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля». Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними. Великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков, вот дорогой ровной, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю и Ефрем первенец мой». Слушайте слово Господа, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину, и елею, и к агнцам, и валам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе. И переменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их». И напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. Есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу Ефрема плачущего, ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый, обрати меня и обращусь, ибо ты Господь Бог мой». Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся в эти города твои. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, впредь, когда я изменю участь их, будут говорить на земле Иуды и в городах его это слово, «Да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая!» И поселится на ней Иуда и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами, ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота. И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. В те дни уже не будут говорить «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомню более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут, Господь Саваоф имя ему. Если эти уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда». Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали. Так говорит Господь, вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамиила до ворот угловых, и землемерная вервь пойдет далее прямо до холма Горива и обойдет Гоав. И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрон, до угла конских ворот к востоку будет святыней Господа, не разрушится и не распадется вовеки. Глава 32. Слово, которое было от Господа к Иеремии в 10-й год Сидекии царя Иудейского. Этот год был 18-м годом Навуходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия, пророк, был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Сидекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказав: «Зачем ты пророчествуешь и говоришь, так говорит Господь, вот я отдаю город этот в руки царя Вавилонского, и он возьмет его». И Сидекия, царь Иудейский, не избежит рук халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его увидят глаза его. И он отведет Сидекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с халдеями, то не будете иметь успеха. И сказал Иеремия: «Таково было ко мне слово Господа». «Вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его. И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господа во двор стражи и сказал мне: купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое купи себе». Тогда я узнал, что это было слово Господа. И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 сребреников, и записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах. и взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасеи, в глазах у Анамиила, сына дяди моего, и на глазах у свидетелей, подписавших эту купчую запись, на глазах у всех иудеев, сидевших на дворе стражи. И заповедал Варуху в присутствии их, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: «Возьми эти записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: дома и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле этой». И передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу: «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею, для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них, Боже великий и сильный, которому имя Господь Саваоф, великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его, который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле, и между всеми людьми, и сделал себе имя, как в сей день, и вывел народ твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами, и рукою сильную, и мышцею простертою при великом ужасе, и дал им землю эту, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и зато Ты навел на них все это бедствие. Вот насыпи достигают города, чтобы взять его. И город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что Ты говорил, то и исполняется, и вот Ты видишь это. А Ты, Господи Боже, сказал мне: купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев». И было слово Господа к Иеремии: «Вот я, Господь Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Поэтому так говорит Господь: вот я отдаю город этот в руки халдеев и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он возьмет его. И войдут халдеи, осаждающие этот город, зажгут город огнем и сожгут его, и дома, на кровлях которых возносились курения Ваалу, и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять меня. Ибо сыны Израилевы и сыны Иудины только зло делали пред очами моими от юности своей. Сыны Израилевы только прогневляли меня делами рук своих, говорит Господь. И как бы для гнева моего и ярости моей существовал город этот с самого дня построения его до этого дня, чтобы я отверг его от лица моего за все зло сынов Израилевых и сынов Иудиных, которые они к прогневлению меня делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима. Они повернулись ко мне спиной, а не лицом, и когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления, и в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Устроили капище Ваалу в долине сынов Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. И однако же ныне так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите: он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их в гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место это, и дам им безопасную жизнь. Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни к благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. и буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле этой твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так говорит Господь: как я навел на народ этот все это великое зло, так наведу на них все благо, которое я изрек о них. И будут покупать поля в земле этой, о которой вы говорите, это пустыня без людей и скота, она отдана в руки халдеям, будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах Нагорных, и в городах Низменных, и в городах Южных, ибо изменю участь их, говорит Господь.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN на русском языке, круглосуточно. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Откройте ваши Библии. Я надеюсь, что ваши Библии уже открыты именно на послание к Ефесянам, глава 6. Надеюсь также, что вы у себя дома несколько раз уже прочитали это замечательное место Священного Писания, где здесь есть великие сравнения и поучения для нашей жизни христианской, друзья. В прошлый раз мы остановились в той части, которая говорит, что церковь является воином. Помните? Верующий есть добрый воин Иисуса Христа. Теперь мы посмотрим на взаимоотношения воина. Его тренировка началась в семье, когда он был еще ребенком. Я об этом довольно подробно уже говорил на двух прошлых уроках. 6 глава послания к Ефесянам начинается замечательным образом, а именно призывом к детям. «Дети, повинуйтесь своим родителям». Это нечто такое, чего воин должен научиться, как вы видите, с детства в семье. Повиновение не приходит позже, повиновение приходит в самом деле с самого детского возраста. Теперь мы пришли к месту, где перед нами представлены капитал и труд. Мы прочтем стихи от 5 до 8, где апостол повелевает и говорит следующее. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием». Как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. Друзья радиослушатели, вопрос, который мы имели перед нами прежде, заключался, конечно, во взаимоотношении между мужем и женой, а после мы рассматривали взаимоотношения родителей к детям, детей к родителям и вообще, как мы видим, взаимоотношения. Теперь мы продвинулись из домашней обстановки, я как уже говорил, на улицу, к месту на работе, к торговым местам, к служебным обязанностям и так далее. Здесь уже другая ситуация между начальником и подчиненным, между господином и рабом. Здесь нет любовных, так сказать, родственных связей, какие можно найти дома. И все же дети Божьи, которые наполнены Духом Святым, должны повиноваться один другому. «Повинуйтесь друг другу», — говорит апостол. Посмотрим, какие требования к христианину или к христианскому поведению были во время апостола Павла, друзья. Рабы должны были повиноваться своим господам по телу. Это значит, господам здесь на земле, не с видимою только услужливостью. То есть не только тогда, когда начальник наблюдает за ними, не как человекоугодники, а должны были служить как рабы Христа, исполняя волю Божью от души. Друзья радиослушатели, представьте себе, быть рабом и исполнять волю Божью. Это нелегко, и все же апостол призывает именно к этому. это отношение между рабочими и работодателями. Вспомните, что эта часть послания была начата словами «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Определяют, что, друзья, в Римской империи было около 120 миллионов людей, и половина из них были рабами. Вы знаете, христианство не направляло своих атак на рабовладельческую систему, скорее оно опускалось милосердием Христовым к рабу в его унижении и поднимало его ввысь, гарантируя ему свободу, но свободу во Христе. Сама природа Евангелия уже осуждала рабство, друзья. Она срывала эти цепи рабства с тел рабов и разбивала оковы, сковавшие их умы и души. Множество рабов приходило ко Христу, как это мы видим из 16 главы послания к римлянам и из книги послания апостола Павла к Филимону. И это было в самом деле замечательно увидеть, как в то время Господь освобождал человека, и господ, и рабов от оков, этих оков рабства греховного. Многие имена, которые упоминаются там, были рабами или охранниками при императорском дворе. «Рабы, повинуйтесь господам своим», говорит апостол. Заметьте, Слово Божье говорит «повинуйтесь». Это указывает, что христианство не подстрекало рабов и не призывало к революции против великого зла рабовладения. Христиане проповедовали Евангелие, которое было более революционно, чем какая бы то ни была другая революция или идеология. Друзья, любая революция всегда имела плохие последствия, порождая по себе, конечно, огорчение, ненависть, которые оставались на протяжении веков. Евангелие Христово устраняет границы, разделяющие людей на классовые, расовые и другие группы, и устраняет вражду между ними. Оно несет примирение и братскую любовь. Если бы Евангелие проповедовалось все время так, как оно проповедовалось в начале христианской эры, нынешний мир, конечно, выглядел бы совершенно по-другому. Возрожденные люди духовно явили бы собой и своей жизнью Христа, и мир склонился бы к его ногам. Но в христианстве совершилось большое предательство, заменившее спасительную веру на религию с ее мертвыми формами, обрядами и с лжеучением о необходимости человеческих заслуг в деле спасения. Христос и апостолы никогда не проповедовали религии и не создавали ее. Они не проповедовали также никаких социальных переворотов или революций. Они не проповедовали никаких политических течений. Они проповедовали Иисуса Христа, Спасителя всего мира, Спасителя от грехов. Христос принес грешникам спасение от их грехов и жизнь вечную. И как раз это было радостной вестью спасения, которую проповедовали христиане первых веков. Вы знаете, ясно и четко говорит Слово Божье, что если вы хотите быть свободными, Христос лишь может освободить вас. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными», говорил сам Христос. Он говорил, «Я есмь истина, я есмь истина и путь, и жизнь». Вот именно к нему, друзья, нужно идти всем, независимо, кто вы, рабочий или начальник, ученый или простой сельскохозяйственный служащий. Друзья, радиослушатели, каждый из нас должен познать истину Иисуса Христа, чтобы войти в Его присутствие, в присутствие Божье после нашей смерти. Те, которые приняли Христову благодать, стали новыми людьми, рожденными от Бога, истинными христианами и свидетелями спасения Христова. Мы читали выше следующие слова. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти». Слова апостола Павла ясно показывают, что римское рабство распространялось только на тела людей, но не на их души. Повиновение, которое требует Павел от верующих рабов, должно быть со страхом и трепетом. Это не было презренное и низкое раболепство перед хозяином, а скорее это было почтительное отношение к нему с чувством собственного достоинства. Написано: «в простоте сердца вашего», а не «двулично». Они не должны были целовать, например, сапоги своего хозяина, когда он находился перед ними, а потом загнать нож в его спину, когда он отвернется от них. Такое двуличное поведение никогда не должно находить себе места в жизни христианина. И неважно, кто вы такой. Слуга должен повиноваться чистосердечно, как Христу. Это показывает, что рабы, слушатели в то время, были подняты из низкой позиции деградации, где они медленно и неохотно работали под надзором хозяина, к высокому положению свободного в духе человека, работающего не из-за страха перед земным хозяином, а добровольно, как для Господа. И теперь напрашивается вопрос, друзья, как вы работаете? Кому вы служите? И вот теперь он, этот человек, сделался рабом Христа, освободившись от рабства греховного. И вот теперь, смотрите, он смотрит на не земного хозяина, но он смотрит на небесного хозяина, на небесного господина, стараясь угодить своему новому небесному хозяину, который даровал ему вечную жизнь. И спасенные Христом рабы отдали своему Спасителю свои души и самих себя. Вспомните, друзья, что и апостол Павел называет себя рабом Иисуса Христа. И потому он повелевает рабам слушаться своих господ не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души. Их поведение должно показать, что они христиане, люди, спасенные Христом, и что они несут Христа в своей жизни. В наши дни появился новый вид рабства, друзья, пронесшийся над народами мира. Это не рабство тела, но рабство ума. Такое рабство намного опаснее и вреднее для личности человека, чем рабство, царившее, например, в Римской империи. Бесчисленные тысячи этих рабов готовы даже жертвовать всем ради пленившей их идеологии. И неважно, какой идеологии, восточной или западной, правых или левых идеологий, друзья, в это рабство может попасть любой человек, который не знает Господа, Бога живого. В это рабство попадает особенно неопытная молодежь, и эта идеология может продержать человека в своем плену всю его жизнь. Этой идеологией стараются достичь наиболее приемлемой системы общественной и политической жизни. Но это только в теории. На практике же ни одна еще идеология не осчастливила плененных ею людей. Истинное счастье человеку дает Христос. Только сила Евангелия Христова может сокрушить греховное рабство. Только Христос делает человека свободным. Он сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Да, если Сын Божий, если Господь освободит вас, то истинно свободны будете, друзья. Подумайте только о тысячах и миллионах людей, сделавшихся рабами, например, спиртного, рабами курения, разврата и многих других пороков, овладевших ими. А кроме того, человек – стопроцентный раб греха, друзья. Рабство видно на каждом шагу. Греховное рабство, порочное жизни человека. Христос пришел, чтобы освободить нас именно от него, и чтобы, освободившись от греха, мы стали рабами праведности. Мы должны стать рабами Иисуса Христа и больше никого другого и ничего другого. Апостол Павел, бывший Савл из Тарса, был рабом одной из идеологий. Он был фарисеем. Когда же он пришел ко Христу, он сделался свободным. Он немедленно воззвал к освободившему его Христу: «Господи, что повелишь мне делать?» Он стал рабом Иисуса Христа. «Идите к Нему и спрашивайте у Него, у Господа, что делать вам, друзья». Для верующего человека Господь делает всякий труд благородным. Нет различия, каким видом труда занимается человек. Если он дитя Божье, он будет заниматься хорошим видом труда, друзья. Если он дитя Божье, он может сказать: «Я служу Господу Христу». Вильям Карий был сапожником, друзья. Он изъявил желание поехать миссионером в другую страну. Некто спросил его: «Какое ваше занятие?» Желая унизить его, потому что Карий не был рукоположенным проповедником.

0: у которого нет лицеприятия. Какие важные, друзья, слова. Если вы являетесь начальником на производстве, допустим, перед Христом, вы такой же человек, как и ваши подчиненные. Начальники не должны злоупотреблять своей властью, не должны угрожать. В присутствии Христа начальник и подчиненные стоят на одном уровне. Если они верующие, то они братья во Христе. Характерную иллюстрацию этого мы находим в послании к Филимону. Филимон был хозяином, который имел раба Онисима. Этот раб убежал от него. И согласно закону тех дней, друзья, хозяин мог предать его смерти. Однако апостол Павел послал Онисима назад к его хозяину с письмом к нему. И вот, что Павел писал Филимону и говорил: «Ибо, может быть, он, то есть Онисим, для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе». Как видите, христианство очень практично и приемлемо к жизни. Оно изменяет людей и их жизнь, оно облагораживает душу человека и делает братскими взаимоотношения между людьми. Оно основано на жертве нашего Спасителя, умершего за нас, чтобы открыть в нас источник вечной жизни и сделать нас людьми не от мира сего. Господь да побудит вас искать свободу во Христе.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В 1962 году в синагоге Еврейского университетского центра Хадаса в Эйн-Карем был сделан ценный подарок. Выходец из России, еврейский художник Марк Шагал, проживавший во Франции, преподнес этой синагоге целую галерею великолепных оконных витражей. Они изображают сыновей патриарха Иакова, от которых произошли 12 колен Израиля. Каждое колено имеет на витраже свой символ. Они изображены величественными мазками на 12 панелях. Большинство изображений на витражах основаны на истории благословения Иаковом своих сыновей перед смертью. Об этом можно прочитать в 49 главе книги «Бытие». В следующей 50 главе этой книги речь идет о смерти Иакова, который завещал похоронить себя в земле ханаанской. Сын Иакова Иосиф и его братья исполнили это желание отца и похоронили его в пещере Махпела на расстоянии многих километров от земли Гесем, где жили израильтяне в то время. По примеру отца, Иосиф тоже просил вынести кости его из земли египетской, пророчески предвозвестив израильтянам их освобождение. «И сказал Иосиф: „Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову“». И вот спустя 4 столетия это время пришло. Бог готов вывести свой народ, и перед свершением этого великого события Он дает подробные рекомендации о том, как все это будет происходить. И более того, заранее предвидя успех того, что будет происходить, Бог велит ежегодно вспоминать это событие в праздновании Пасхи. «И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской», говорится в 12 главе. 13 глава, о которой мы будем говорить сегодня, начинается с повеления посвятить Богу всех первенцев народа израильского. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 13 главы книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Исход». Прочтем 8 стих. «И объявив день тот сыну твоему, говоря: „Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта“». Такой обычай должен будет передаваться из поколения в поколение, чтобы люди всегда помнили, как Бог вывел их из земли египетской. Читаем стихи с 9 по 13 из 13 главы этой книги. «И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложе сна и все первородное скота, какой у тебя будет мужеского пола, Господу. А всякого из ослов разверзающего заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его. И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. Все первородное от скота детей Израилевых принадлежало Господу. Первородных ослов следовало заменять агнцам. Каждого первенца человеческого из сынов Израилевых выкупали, как мы позже увидим, за серебро. Прочтем теперь 14 и 15 стихи. «И когда после спросит тебя сын твой, говоря: „Что это?“, то скажи ему: „Рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства“. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложе сна мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю». Этот обычай напоминал израильтянам о том, что Бог вывел их из земли египетской. Первенцы сынов израильских теперь выкупались за серебро. В 18 и 19 стихах 1 главы 1 послания апостола Петра мы читаем: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Читаем далее 17 стих. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». Израильтяне только что избавились от рабства и, конечно, были совсем не готовы к войне. Кратчайший путь в землю обетованную лежал по морскому побережью. В 1967 году, во время шестидневной войны, израильтяне уже были готовы воевать с египтянами. У них были танки, самолеты. А вот когда они еще только вышли из Египта, у них не было оружия. Поэтому Бог, чтобы избавить их от ненужной войны, повел их в пустыню, где им не встретился враг. В землю обетованную они войдут только через 40 лет, и за это время у них появится и оружие, и армия. Тут могут возразить: «Но ведь Бог мог сотворить чудо и спасти их». Это правда, но от такого отношения к чудесам мне становится не по себе. Некоторые христиане считают, что Бог должен каждую минуту творить для них чудеса. Они считают, что имеют право требовать, чтобы Бог помогал им своими чудесами, как только они начинают испытывать малейшие трудности. И дело здесь не в том, может ли он это сделать или не может. Конечно, может. Дело в том, как Бог хочет добиться своей цели. У Бога есть замысел. И Он творит чудеса только тогда, когда считает, что они необходимы для выполнения Его замысла. Бог мог бы сделать чудо и провести израильтян через землю филистимскую. И если бы на них напали, Бог бы их, конечно, спас. Когда необходимо, Бог готов творить чудеса, но только для достижения своей цели. Прочтем 18 стих. «И обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». Обратите внимание на то значение, в котором здесь используется слово «вооруженные». Дети Израилевы вышли из Египта организованно, а не как беспорядочная толпа, бегущая от преследования. Армии у них, как мы знаем, не было, но шли они колоннами по 5 человек, и если бы вы их тогда увидели, вы были бы поражены их организацией и порядком. Прочтем 19 стих. «И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: „Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда“». Моисей взял с собой кости Иосифа, когда израильтяне уходили из Египта. 24 стих 50 главы книги «Бытие» гласит: «И сказал Иосиф братьям своим: „Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову“». И далее, в следующем 25 стихе, мы читаем: «И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: „Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда“». Не менее 200 лет прошло с тех пор, как Иосиф произнес эти слова. И вот настало время выполнить его просьбу. Когда Иосиф умер, Он был известен и популярен в Египте, поэтому его пришлось там и похоронить. Но впоследствии править Египтом стал фараон, который не знал Иосифа. Иосиф перестал быть национальным героем, и теперь его кости можно было без всяких трудностей увезти из Египта. Иосиф хотел, чтобы его похоронили в земле обетованной. Но для чего нужно было выкапывать его кости, перевозить их и заново хоронить? Если Иосиф наверняка знал, что он воскреснет из мертвых и вознесется на небеса, то какая ему разница, вознесется ли он из Египта или земли обетованной? Дело в том, что Иосиф не знал, вознесется ли он на небеса. Он лишь ждал, что воскреснет из мертвых вместе со своим народом в той земле обетованной, чтобы жить в тысячелетнем царстве, а затем и вечно. В такую участь верил Иосиф, и в это же верил и Моисей. И вот, веруя, Моисей забирает с собой кости Иосифа, чтобы похоронить их в земле обетованной. Прочтем теперь подробнее о том, как Бог повел израильтян в Ефам. Вот стихи с 20 по 22. «И двинулись сыны Израилевы из Саххофа и расположились станом в Ефаме в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Дети Израилевы идут по жаркой жгучей пустыне, которую сам Моисей называл пустыней великой страшной. Они прошли по ней и даже не получили солнечных ожогов, потому что днем их прикрывал облачный столб. У этого народа было нечто такое, чего никогда не было ни у какого другого народа. Их осеняла свыше слава Божья. Бог присутствовал с ними видимым образом. Когда апостол Павел говорил о своих братьях в 4 стихе 9 главы послания к римлянам, он назвал их израильтянами, которым принадлежат усыновление и слава. Вот у этих людей, странствовавших по пустыне, и была слава. С ними, видимо, присутствовал Бог. Даже с церковью Бог не присутствует видимо. Он присутствует в ней Духом Святым. Третий стих 1 главы послания к Ефесянам говорит, что «Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Ефесяне ждали скорого прихода Христа. Мы же сейчас смотрим назад на уже случившееся историческое событие. Поэтому, чтобы поступать по вере, нам не нужно видимое присутствие Бога. Израильтянам нужна была Божья слава, потому что искупление еще не пришло. Для нас же искупление – это уже исполненное Богом обещание. Бог сделал все необходимые приготовления. Он предусмотрел все неожиданности, которые могли возникнуть при путешествии народа через пустыню. В 14 главе книги «Исход» мы прочитаем о том, как Бог наставлял детей Израилевых и как фараон со своей армией преследовал их. Израильтяне прошли через Черное море как посоху, а египтяне попытались последовать за народом Израилевым, но потонули в пучине моря. В начале 14 главы мы узнаем о том, как войска фараона погнались за Израилем. Я читаю 1, 2 и 3 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном, напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня». Трудно точно указать, где именно находились эти места, но, скорее всего, они находились где-то между Нилом и Красным морем. Фараон послал шпионов следить за детьми Израилевыми, хотя в любом случае 2,5 миллионам человек трудно было бы остаться незамеченными. Фараон был уверен, что израильтяне двинутся по морскому побережью через землю филистимскую. А увидев, что они приближаются к пустыне, фараон решает, что они заблудились и не знает, куда на самом деле идут. И Бог знает, что предпримет фараон. Он немедленно пустится в погоню. И всем станет ясно, что фараон не очень-то хотел отпускать израильтян. Выясняется, что борьба Бога с фараоном еще не окончена. Прочтем 4 стих, где Бог говорит: «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь». И сделали так. Можно было решить, что египтяне достаточно всякого натерпелись, но нет, должно произойти что-то совсем страшное, что их, наконец, убедит. Прочтем стихи с 5 по 7. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: „Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. Войско египетское на 600 колесницах преследует детей Израилевых. Можно только предположить, что такое войско могло сделать с беспомощными, беззащитными людьми, особенно с женщинами, детьми и домашними животными. От них бы ничего не осталось». Прочтем стихи с 8 по 10. «И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокую, и погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и все садники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи-Гахерофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу. Пред израильтянами Черное море, а позади них египетские полчища. На первый взгляд беззащитный народ попал в безвыходное положение». Но прочтем 11 стих. «И сказали Моисею: „Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?“» Очень ироничный вопрос, а особенно в тот момент. Огромные египетские пирамиды стали захоронениями египетских фараонов. Мумии еще и сейчас находят по всему Египту. Другими словами, вся эта страна являлась своеобразным местом захоронения. Вот израильтяне и говорят: «Ты что, привел нас сюда, в такую даль, умирать только потому, что в Египте места на кладбище закончились?» Израильтяне уверены, что здесь, в пустыне, их всех перебьют. Теперь 12 стих. «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: „Оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне“». Израильтяне молили об избавлении, когда жили в земле египетской. Бог дал им возможность покинуть Египет, но при первой же опасности они захотели обратно. Посмотрим, что Бог хочет сделать, чтобы помочь своему народу. Без его помощи израильтянам надеяться не на что. Спасти их может только Бог. Неплохо было бы и нам сегодня также объективно взглянуть на самих себя, потому что мы находимся в таком же положении, что и израильтяне. Слетайте с космонавтами в космос, взгляните на нашу маленькую Землю с Луны, и даже оттуда вам будет видно, что человек погряз в грехе. Мир наш безнадежен, настоящее кладбище. Апостол Павел говорит нам в 12 стихе 5 главы послания к римлянам. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Человек идет через пустыню вот уже более 5000 лет. Куда он идет? К могиле. Это не очень приятно слышать, но это правда. Человек – это самая большая проблема во всей Божьей Вселенной. Бог одержал победу над Египтом. Если бы Бог не вступился за детей Израилевых, они были бы обречены. Так же и мы с вами. Если бы не Бог, мы никогда не были бы искуплены. Искупление – это дело рук Божьих. В 10 стихе 2 главы книги пророка Ионы говорится: «У Господа спасение». И царь Давид сказал то же самое. Вот в этом-то и состоит суть Нового Завета. Я читаю 13 стих из 14 главы книги «Исход». «Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки». Господь позаботился о своем народе, а народу останется только принять Его спасение. Люди должны сохранять спокойствие и ждать. Бог все сделает Сам. Запомните, вы сами ничего не можете сделать, чтобы получить свое спасение. Вы должны лишь принять то, что для вас уже сделал Бог. Прочтем теперь 14 стих. «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Бог принесет своему народу спасение, мир и спокойствие, которое наступает, когда грехи твои прощены». Прочтем 15, 16, 17 стихи. «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его». Израильтяне теперь должны наблюдать, как Господь их спасает. Им следует лишь выполнять Его указания, руководствуясь своей верой. И вера эта проявляется, когда они последуют за Ним. Перед тем, как мы непосредственно обратимся к тексту библейского повествования о спасении израильтян от египетской армии, я хочу заметить следующее. Во-первых, исход Израиля из Египта – это исторический факт, признанный уважаемыми историками и богословами. Но большинство людей не могут вразумительно объяснить, как именно израильтяне перешли через Черное море. Учеными приводится немало естественных объяснений этого. Одни говорят, что ветер отогнал воду. Но ведь в Библии говорится, что вода стеной стояла по обе стороны от евреев, когда они шли через море. Вторые утверждают, что какой-то природный катаклизм заставил море отступить. Третьи говорят, что когда израильтяне готовы были войти в море, произошло землетрясение. Но независимо от того, каким образом это совершилось, нужно признать следующее. Произошло чудо. Все просто. Или вы принимаете это, или нет. Бог сделал море сушей, и израильтяне прошли среди моря по суше. они перешли море, не замочив ног. И кроме как чудом, это никак объяснить нельзя. Итак, закончилась очередная передача по страницам Библии. Подробнее об этом вы узнаете из наших следующих передач.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Транс-Мирового Радио. Текст читал Владимир Сорокин.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

Почему Евангелие называется именно «Благой Вестью»? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни –

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Ископаемая бабочка озадачивает эволюционистов. Вы наверняка замечали, всякий раз, когда в телепередачах о дикой природе показывают какой-то особенный хитроумный природный механизм, ведущий непременно объясняет его эволюцией. Хороший пример – невероятно острый слух бабочек. Ночные бабочки способны улавливать ультразвуковые сигналы летучих мышей. Летучие мыши с помощью этих сигналов ориентируются в полете и находят пищу, включающую в себя и бабочек. Но эволюционисты категорически не желают, чтобы людям пришла в голову мысль о Творце, наделившем бабочек этой удивительной способностью. Поэтому они быстро нашли объяснение. Умение слушать летучих мышей развивалось у бабочек в ходе эволюции. Несколько лет назад было обнаружено окаменелое яйцо ночной бабочки. Эволюционисты сказали, что эта находка в полтора раза древнее, чем самые ранние свидетельства о летучих мышах. А между тем, она явно принадлежит к тому виду, который способен улавливать сигналы летучей мыши. Ученые-эволюционисты утверждали, что эта находка кажется им очень странной. Получается, что эта способность бабочек развивалась, когда летучих мышей вообще еще не существовало. Те, кто верит в Слово Божьему, понимают, что все живые существа были сотворены всего за несколько дней. Мы видим, что каждое творение Божье создано с учетом других творений. Бабочки всегда были бабочками, а летучие мыши – летучими мышами. Что же в этом странного?
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, эта война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.
1: Слово Благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Противостояние врагу».
2: Христиане прежде всего являются строителями и созидателями. Это то, что Бог дает нам, чтобы мы могли созидать.

детьми Божьими тогда. Библия не приукрашивает события. Она не представляет их так, как нам казалось нужно было бы. Она представляет их такими, какие они были. Одна из причин этого, почему Библия так делает, заключается в том, что Бог хочет показать нам с вами. Показать нам с вами, что люди, которые жили, строили и созидали тогда, они имели такие же самые проблемы или похожие проблемы, которые у нас с вами сегодня. Во-первых, это нас ободряет. Ободряет в том, что кто-то уже прошел и кто-то уже пережил эти проблемы. Во-вторых, это показывает нам путь, как эти проблемы преодолеваются. Показывает опасность, насколько эти проблемы опасны, для того, чтобы мы видели, осознавали и предпринимали все для того, чтобы предостеречь себя, уберечься от подобных проблем. Вы знаете, когда мы говорим о народе израильском, о тех иудеях, которые строили город в это время, эти люди, они находились под достаточно большим давлением. Я часто вспоминаю народ израильский, который шел из Египта. Мы часто их осуждаем, да? Вот не могли вытерпеть, не могли довериться Моисею, не могли положиться на него. Вы знаете, это было очень трудное путешествие, когда евреи шли из Египта. Это действительно то, что требовало преданности, выносливости. А ну-ка представьте себе, 2 миллиона человек в пустыне. Люди, которые даже не имели элементарных условий для гигиены, элементарных условий для функционирования. Это очень сложные обстоятельства. Не менее сложные обстоятельства были здесь. Во-первых, посмотрите, эти люди находились в изнеможающем труде. Жара, тяжелые камни, лес, из которых они строили ворота. Это люди, которые действительно работали. Во-вторых, постоянная угроза со стороны врагов. Это психологическое давление, это нагрузка того, что мы вас сломим. Сейчас еще немножечко и вы рухнете. Мы уже собрали 5 армий здесь. Мы уже изучили схему вашего города и знаем все слабые места и готовы напасть, и готовы все это сравнять с землей. Казалось бы, вот такая атмосфера, такое давление очень-очень сложно для того, чтобы выстоять или пережить его. Плюс истощение материальных ресурсов. То есть люди выложились полностью. Они вложили себя, они вложили свои средства, они вложили свои силы, и многие из них стали на той грани, что им нечем было кормить свои семьи. 5 глава, 1 стих. «И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих иудеев». Дело в том, что к проблемам, которые я перечислил, добавилась еще одна проблема. На протяжении некоторого времени возникла такая, знаете, разница между определенными группами людей. Разница заключалась в том, что выкладывались все вкладывали в этот труд. Но у некоторых ресурсы быстрее истощились. И одна из причин, почему так произошло, заключалась в том, что те люди, которые были побогаче, в трудных обстоятельствах для тех, кто был беднее, одалживали деньги. И брали с них проценты. Так написано, лихву брали. Брали с них лихву. Потом, когда эти люди не способны были оплатить эти проценты, они забирали их поля, потом они забирали их детей в рабы, потом их самих забирали в рабы. Вы знаете, вот этот подход очень гармонично соглашался с законами народов, которые вокруг. Есть так называемый код Хаммураби. Это документ из Вавилона, который сохранился до наших дней. Вот. И вот там есть перечисление разных законов, и это один из законов, который тогда существовал. Люди давали деньги под проценты, и если эти проценты не выплачивались, тот, кто дал деньги, он имел право забрать имущество и забрать самого этого человека в рабы за долги. И очень многие так и делали. Кстати, совсем недавно я слышал, что сегодня во многих странах продолжает существовать такая практика. В Индии насчитали несколько миллионов рабов сегодня, которые вот точно так же, они когда-то заняли деньги, много денег им что-то нужно.

0: было на похороны или на свадьбу, или еще на что-то. Они не способны были их выплачивать, эти деньги. И у них забрали имущество, потом забрали их самих в рабы. Многие отрабатывают за своих дедов, которые брали деньги. То есть у них нет возможности отработать. Вот что-то подобное произошло тогда. Но вы знаете, в отличие от законов язычников, которые были вокруг народа Божьего, законы Израиля очень сильно отличались от этого. Бог запрещал такую практику. Но мы видим, что среди иудеев, которые пришли восстанавливать этот город, языческая практика существовала. Эта языческая практика привела к тому, что народ внутри разделился. Он разделился по классам, на бедных и богатых, на знатных и простых необразованных. Те, кто был посмышленнее, те, кто правильно вложил, те, кто действительно сообразил, те были на коне сейчас. Те, кто где-то ошибся, они пришли к положению, когда они уже детей своих отдавали в рабы. Но все вместе, все вот эти люди строили, все они созидали, все они строили стену. И враг народа Божьего находит вот эту лазейку, находит эту тонкость, где люди стали спорить друг с другом, вместо того, чтобы строить вместе. И сделался большой ропот в народе, и уж он его на братьев своих иудеев. В чем была суть проблемы? Посмотрите, Неемия описывает, 5 глава, 2 стих. Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить. То есть они стали на такую черту, что им нечем заработать денег, чтобы прокормить себя и сыновей и дочерей. Были такие, которые говорили: поля свои, виноградники свои, домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. То есть у них не было возможности для того, чтобы произвести. Они свои эти все поля, все свое имущество они уже заложили. 4 стих. Были такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. То есть речь идет о том, что действительно сложились такие обстоятельства, когда царь берет свою подать, когда они строят и вложили очень много силы, времени и средств для того, чтобы строить. Плюс к этому еще и вот эти богатые иудеи, которые требовали своего. Это положение, конечно же, произвело очень небольшое негодование в сердце Неемии, произвело его реакцию. И он реагировал следующим образом. Посмотрите 7 стих. «Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. Созвал я против них большое собрание и сказал им: мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам. Они молчали и не находили ответа». В этом была суть проблемы. Суть проблемы заключалась в несправедливом отношении одних к другим. Когда мы говорим о сегодняшнем состоянии народа Божьего, дорогие друзья, одна из самых больших проблем, которые нам сегодня приходится переживать, одна из самых больших трудностей для народа Божьего, для детей Божьих сегодня заключается не во внешних атаках, а во внутреннем несогласии. В той ситуации, когда люди Божьи несправедливо относятся одни к другим. Когда возникают вот эти группировки, когда возникают подобные кланы. Причем, когда мы говорим о справедливом отношении, мы говорим о честности. Мы говорим о том, что каждый из нас в любой ситуации, в какой бы он ни был, если вы виноваты, признайте свою вину. Признайте свою долю вины, если вы частично виноваты. Не спешите противостоять или противопоставлять себя братьям своим. Не забывайте, что перед нами всеми стоит более важная задача — противостать врагу душ человеческих. Что на сегодняшний день нам нужно научиться иметь вот эти справедливые, открытые, честные взаимоотношения друг с другом. Во всяком случае, для Неемии это было так важно, что Неемия остановил все. Посмотрите, он собрал большое собрание. Он говорит: я собрал против них большое собрание. И сказал им: что вы делаете? Мы выкупали братьев своих, а вы здесь продаете их в рабы. Речь идет о следующем. Сегодня, когда мы говорим о церкви, о созидании церкви, вспомните о том, сколько бы вы сделали для того, чтобы привести человека ко Христу. Вспомните, сколько вы, знаете, простили бы ему. Сколько бы вы учитывали, что ну да, он слабый, он, ему надо помочь, нужно посвятить время и силы для того, чтобы достичь этого человека и привести его ко Христу. И посмотрите, так ли мы относимся к своим братьям и сестрам, которые уже пришли к Богу. Есть ли у нас вот это понимание, подобное пониманию, которое было у Неемии, которое он предложил людям. Он сказал, смотрите, это очень важный вопрос. Мы выкупали братьев своих из иудеев, проданных народом, а вы сегодня их продаете. Как эта проблема разрешилась? Когда мы читаем, как Неемия действовал или что Неемия делал, во-первых, вопрос важен в следующем, что эта проблема возникла не при Неемии. Неемия только что пришел. Стена строилась 52 дня. То есть очень мало. Чуть меньше 2 месяцев. Но люди эти жили там уже долгие годы. Это проблема, которая существовала. И вы знаете, всегда так получается. Когда возникает критическая ситуация, критическая обстановка, то вот те проблемы, которые давно где-то запущены были, они просто дают о себе знать, они вылазят наверх. Это всегда так. Это всегда так, когда человек попал в стресс, в какую-то ситуацию, его проблемы со здоровьем вылазят, в той точке, в которой что-то неладно было давно. Точно так и в духовном здоровье. Когда мы попадаем в ситуацию, которая особенно давит на нас, вот тогда наши старые проблемы дают нам о себе знать. У каждого из нас, дорогие друзья. У кого-то проблема с нетерпением, у кого-то проблема с отсутствием смирения, у кого-то проблема с тем, что язык ходит не там, где нужно, и говорит не о том, о чем нужно. У кого-то проблема с тем, что глаза не туда смотрят. У кого-то проблема в том, что не может прощать. У кого-то проблема в том, что не может любить. И вот когда на нас надавили, когда обстоятельства, Бог нас поместил в такие обстоятельства, когда нам нужно все это, вот тогда и показываются все вот эти проблемы. Вот так было с народом израильским, вот так было с этими иудеями. Посмотри, что Неемия делает для того, чтобы исправить ситуацию. И сказал ей, нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? Дело вот в чем. Неемия начинает с того, что он призывает людей к Божьему страху. Это самое важное, дорогие друзья. Если мы сегодня хотим иметь атмосферу любви и добра, если мы сегодня хотим иметь атмосферу благословения в нашей семье, в нашей церкви, нам сегодня, дорогие друзья, нужно обратить внимание каждому из нас на то, насколько в страхе Божьем мы предстоим перед Ним. Насколько страх Божий действительно является определяющим обстоятельством, в котором наше хождение совершается, наша жизнь. Неемия с этого начал. Он собрал торжественное собрание, и он стал говорить, обращаться к этим людям, но он начал с одной важной вещи на этом торжественном собрании. Он говорит, страха Господнего не хватает нам. Он говорит, нам нужно научиться. Вы знаете, почему он так говорил? Потому что у Бога все эти вопросы были расписаны. Бог в своем законе сказал, что да, действительно, еврей мог занимать еврею деньги, но только без процентов. Только занимать, чтобы ему помочь. Это коренным образом отличалось от того, что делали народы вокруг евреев. Больше того, когда тот, который занял, находился в таких обстоятельствах или в таком положении, когда он не в состоянии был заработать этих денег, действительно, израильтянам давалось право взять поля, даже взять человека в рабы. Но в Израиле был закон. Каждый человек, если даже он действительно обанкротился и сделал все неумно, все потерял, и то, что ему дали, потерял и использовал неправильно, он не мог быть в рабах больше 7 лет. На 7-й год его должны были отпустить. Кроме того, был юбилейный год. В юбилейный год должны были все долги быть прощены. Посмотрите, закон Божий все предусмотрел. Поэтому, когда Неемия приходит и говорит, обращается к этим людям, он говорит: вам, друзья, нужно научиться прежде всего страху Божьему. Вопрос не в том, что закона не хватает. Вопрос не в том, что никого нет с палкой большой, чтобы погонял вас и заставил вас это сделать. Вопрос в том, что у вас в сердце нет Божьего страха. Вот почему он начинает и говорит: не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов ваших? Вы знаете, почему он так говорит? Вторую фразу. Потому что Неемия прекрасно понимает, что успех дела, которое они делают, зависит от Бога. Вот почему он говорит, что если мы сегодня делаем Божье дело, и мы делаем его со грехом, делаем его без Божьего страха, мы обречены на провал. Мы обречены на посрамление. И народы, которые вокруг нас, которые угрожают нам и смеются над нами, они действительно будут смеяться. Они действительно сделают свое дело. Они действительно разорят все то, что они разоряют. Почему? Потому что Неемия знал, что то, что он делает, зависит от Бога. Поэтому он дорожил Божьим благословением. Поэтому тогда, когда он встретился со грехом, он встал, собрал торжественное собрание. И он сказал: сегодня же каждому из нас нужно обратиться к Богу, чтобы научиться страху Господнему у него. Посмотрите, он не только призывает их к страху Господнему, он смотрит в Священное Писание, и он говорит, что Священное Писание говорит об этом. Прошло уже много лет, прошли уже те юбилейные годы, которые должны были, в которых должно было это все осуществиться. Поэтому он обращается и говорит им, 11 стих: «Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост серебра, и хлеба, и вина, и масла, за которые вы судили их». И сказали они: «Возвратим, и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь». Вот что значит покаяние, дорогие друзья. Вот что значит действительно человек или люди увидели, что в их жизни Бог играет большую роль, они хотят иметь благословение этого Бога, и поэтому они говорят: раз это грех, раз то, что мы делали, действительно не угодно Богу, мы не только сожалеем об этом и не будем делать этого в будущем, мы исправим все то, что мы сделали. Братья и сестры, это касается нас с вами. Многие из нас в нашей жизни, в наших взаимоотношениях что-то кому-то сделали, с кем-то несправедливо поступили, кого-то унизили, про кого-то что-то плохое сказали, с кем-то поссорились. Друзья, очень важно, чтобы мы не только сегодня решили и сказали: Господи, страху Твоему хотим научиться и больше так не будем делать. Очень важно, чтобы мы сегодня пошли и развязали те узлы. Если вы дорожите благословением, если вам не безразлична Божья рука в созидании вашей жизни, вашего дома, вашего города, вашего храма, вы должны сегодня просить у Бога силы, чтобы вернуться туда назад, чтобы посмотреть в глаза тем людям, которые оскорблены вами, чтобы протянуть руку для того, чтобы действительно сделать все, чтобы эти проблемы разрешить. Вот в чем возрождение народа. Возрождение Израиля, который возвращался из плена, заключалось не столько в восстановлении стен, сколько в перемене их сердец. И когда Бог призвал их для того, чтобы они строили стены, Он создал им условия, Он создал те обстоятельства, в которых они показали, кто они есть на самом деле. Когда они пришли к осознанию необходимости внутренних глубоких перемен. Не к этому ли нас сегодня призывает Бог? Посмотрите, Неемия продолжает: «И позвал я священника, увелел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал: так пусть Бог вытряхнет всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имени его, и так будет вытрясено у него, и пусто». Посмотри, и сказала все собрание: аминь. И прославили Бога, и народ выполнил слово сие. Вот это действительное возрождение, дорогие друзья. Мы можем молиться о пробуждении сколько угодно. Мы можем говорить о том, что нам необходимо сегодня действие Духа Святого, освящающая благодать. Нам необходимо сегодня по-новому пережить наши взаимоотношения с нашим Богом, с Иисусом Христом. Вы знаете, всякое возрождение начинается вот с решения этих проблем. Во-первых, мы сегодня говорили о первой проблеме, о проблеме упования на Бога, бодрствования и созидания в том деле строительства, которое Бог поручил нам. Во-вторых, мы сегодня говорили из этих двух глав, мы видели этот урок, это Божье учение, которое касается каждого из нас, вас и меня. Это учение, которое говорит о том, что мы должны иметь правильные взаимоотношения с братьями и сестрами. Я думаю, сегодня одна из причин тотальной слабости церкви, ее неспособности эффективно влиять на мир, который вокруг нас, не в том, что церковь мало знает, не в том, что в церкви нет талантливых людей, а в том, что народ Божий сегодня очень и очень часто ведет междоусобную войну и от этого несет на себе Божье проклятие, Его неудовлетворение, Его гнев.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче «Самарянин» так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Вот что пишет апостол Павел Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни. «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в том числе и Фигел, и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». 2 Тимофея 1:15-18. Как видите, Анисифор потратил много времени, чтобы найти Павла. Возможно, у него на это ушла целая неделя или даже месяц. Кроме того, он подвергал свою жизнь опасности. Павел считался неблагонадежным человеком с точки зрения римских властей. Связь с таким человеком, тем более помощь ему, могли плохо сказаться на судьбе самого Анисифора. Но он пренебрег опасностью и неудобствами, желая проявить милость к Павлу. Не служит ли это уроком для нас сегодня? Давайте задумаемся над тем, в каких обстоятельствах мы хотим делать милость и в каких мы

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Добрый вечер, доброе утро или добрый день всем слушателям. Помните, для чего Бог избрал Иеремию в пророки? Для того, чтобы говорить народу об их проступках и о любви Божьей, чтобы привести их к Спасителю. Царю Иоакиму настолько не понравились слова Божьи, которые записал Иеремия, что он сжег свиток и приказал схватить Иеремию. Хорошо, что Иеремия был предупрежден и скрылся в надежном укрытии. Там он снова вместе с Варухом записал слова Божьи. Вавилонский плен, Библия, 4 книга Царств, 24 глава, книга пророка Иеремии, главы 27 и 28. Когда царь Иоаким сжег свиток Иеремии, стало ясно, что он не желает и думать о Боге. Но Господь так желал простить свой народ и сделать его счастливым, что долго еще ждал, прежде чем наслать наконец того ужасного врага, о котором говорилось в пророчествах. Теперь Иеремия уже знал, о каком враге говорил Господь. Молодая Вавилонская империя к этому времени победила Египет и завоевала Ассирию. Царь Вавилонский Навуходоносор подчинил себе и царя Иоакима. В течение 3 лет Иоаким послушно исполнял волю вавилонского царя, но затем стал замышлять против Вавилона восстание. И Навуходоносор спешно направился в Иерусалим, чтобы наказать царя Иудеи. Но Иоаким так и не увидел нашествия врага. Он умер. И когда вавилонское войско, торжествуя, вошло в Иерусалим, царем был уже его сын, такой же нечестивый, как и его отец. Навуходоносор увел нового царя в Вавилон, а вместе с ним увел и его приближенных, а также и самых влиятельных граждан Иерусалима, самых сильных и ловких юношей и самых умелых мастеров Навуходоносор тоже забрал в Вавилон. Увез он и золотые сокровища из храма Господнего. Иеремия остался в Иерусалиме, где теперь правил новый царь, назначенный Навуходоносором. Звали его Сидекия, и он был готов исполнять все повеления Навуходоносора, лишь бы тот оставил Иерусалим в покое. Многие из оставшихся в городе людей все-таки питали надежды на лучшее будущее. пленники скоро возвратятся из Вавилона и принесут с собой сокровища храма», — говорили люди. Но Иеремия знал, что этому не бывать. Он сделал деревянное ярмо, какое надевают на быков, и возложил его себе на шею. «Слушайте», — сказал он народу, — «служите царю Вавилонскому и склоните шею под его ярмо. Господь говорит: если вы будете покорны царю Вавилонскому, вам удастся избежать великого бедствия, которое в противном случае обрушится на этот город». Но один человек в гневе сорвал ярмо с Иеремии и сломал его. «Смотрите!» — торжествуя воскликнул он. «Вот что будет с Вавилонским ярмом! Мы снова скоро будем свободны, и наши родичи возвратятся домой!» «Хотел бы я, чтобы слова твои были правдой», — сказал Иеремия. «Но должно пройти 70 долгих лет, прежде чем хоть один человек из нашего народа вернется назад». Почему Бог не истребляет всех неверных и творящих зло людей? Потому что Он долго терпелив и дает шанс спастись всем людям. Бог долго не наказывал израильский народ, потому что хотел, чтобы во всех этих сложных испытаниях израильтяне проявили послушание. Какой урок из этой истории для нас? И нам нужно научиться послушанию, беспрекословному послушанию Слову Божьему. Нет ничего опаснее, чем пренебрегать тем, что говорит Бог. Но нам пришла пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. Не пропусти ее.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 77. Второе послание Петра, 1 глава, 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». Приткнуться – это значит споткнуться обо что-то. Может быть, это коряга на ровном пути или кочка. В любом случае, это неприятное препятствие, которое может задержать человека. Ведь споткнувшись, можно упасть и разбить коленку. Или еще хуже – вывихнуть ногу. Или порвать брюки и запачкать блузку. Таких неприятных возможностей можно насчитать много. И все из-за одного препятствия на пути, которое встретилось человеку. А апостол Петр в своем письме написал о других препятствиях, которые могут помешать верующему человеку. Такими препятствиями являются грехи. Например, споткнувшись о гордость или жадность, можно сильно упасть и пораниться душой. Но можно избежать этих препятствий, если всегда помнить о Господе и помнить о том, что Бог избавил нас от греха, и стараться жить праведно и свято. Так поступая, никогда не приткнетесь, советует апостол Петр. Легко ли ходить на лыжах? Лыжи не коньки, чтобы на них было трудно ходить. Это на коньках узкие лезвия, на которых, чтобы устоять, надо проявить особое умение. А лыжи большие и широкие, знай себе, размахивай палками и катись вперед. Так думал Вовка, которому сосед предложил пройтись по зимнему лесу на лыжах. Чтобы добраться до леса, надо было пройти 3 километра. И вот тут-то Вовка обнаружил, что на длинных и широких лыжах не так просто идти по снегу. Во-первых, то одна, то другая лыжина норовили уехать в сторону от протаренной лыжни. Во-вторых, чтобы получать удовольствие от ходьбы на лыжах, надо было размахивать руками с лыжными палками в такт шагам. Да еще и сохранять дыхание. В общем, до леса Вовка добрался, несколько раз съехав с лыжни, и самым обыкновенным образом успел несколько раз свалиться на бок, в сугроб. Сосед его подбодрял, говоря, что все так начинают. Но Вовке было немного стыдно падать на ровном месте, когда и причины для этого никакой нет. А в лесу такие причины нашлись быстро. Надо было уметь, спускаясь с горки, объехать стоявший на пути пенек. Или вовремя повернуть вслед за петляющей лыжней и не запутаться в 3 соснах. Не съехать в сторону, не споткнуться, сломав лыжу. Так или иначе, но к концу первого дня, проведенного на лыжах, он устал. Но что-то начало получаться. И уже было приятно широкими размахами палок помогать лыжам не уезжать в сторону, а скользить по лыжне. Возвратились домой поздно, при последних лучах садящегося за горизонт зимнего солнца. Несмотря на морозец, от Вовки валил пар, ему было жарко. Он уже понял, чтобы хорошо делать любое, самое простое дело, надо учиться этому. А потом, научившись, стараться все делать в точности так, как научился. Тогда от любого дела, сделанного тобою, получишь удовольствие и радость. Евангелие Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Ибо без меня не можете делать ничего». Так однажды сказал Господь Иисус Христос своим ученикам. Он имел в виду то, что никакого доброго плода в жизни, то есть никакого доброго дела мы не можем сделать, если не будем послушны Богу. Даже самые прекрасные планы и намерения людей, если они не прославляют Бога, не принесут результата и пользы не принесут окружающим людям. В любом, даже самом малом деле мы должны учиться доверять Богу, надеясь на Его помощь и благодарить Его. Если понадеемся на свои силы, если решим, что мы и сами с усами, то есть нам любое дело по плечу, очень скоро обнаружим, что без Божьего благословения никакое наше дело не будет успешным. То есть очень скоро споткнемся о свою гордость и хвастовство. Старайтесь во всем надеяться на Бога и советоваться с Ним. Даже в самом малом деле просите помощи у Него. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ну и как вам, как вам моя прическа-то? Нравится, да? Ой, привет всем! Простите, я забыл поздороваться. Просто у меня голова желудями занята. Ой, фу ты! Мыслями я хотел сказать. Просто я только что из лесного салона красоты вышел. Ну, эту красоту, значит, наводил. Ой, там аист так старался. Он так звонко ножницами лязгал. И вот что у него получилось. Красота! И вообще, всем уже давно известно, что я кабанчик в самом расцвете сил. Вот. А белочка-то знаете, что удумала? Она решила в наш заповедный фитнес-центр записаться. Ну и это, осенью. Чтобы, значит, лишнюю жировую складочку подкорректировать. Ой, глупая! Весь жир и так зимой рассосется.
1: Привет, кабанчик. Что это ты про меня сказки рассказываешь? Слышишь звон? Да не знаешь, где он. Это я не из-за жировых отложений на спортивные занятия записалась, а ради здоровья. Хочу не болеть и чувствовать себя в тонусе весь зимний период. Думаю, спорт мне в этом поможет.
0: Ой, Белочка, да какой спорт? Просто зимой надо лучше кушать и никаких проблем.
1: Ой, кабанчик, у тебя одни желуди на уме. Надеюсь, ты не забыл со своей новой прической, что дядюшка Лось нас ждет у скалистого озера для беседы.
0: Да, я все помню, я не забыл. Нет, забыл. Ну, то есть я кое-что припоминаю. Ну так, чего-то совсем чуть-чуть. А вообще мне все известно, да, многое. Думаю, побольше некоторых, между прочим, будет.
1: Поэтому я и зашла за тобой, кабанчик, чтобы ты все вспомнил. Закручивай свой хвостик и побежали. Дядюшка Лось нас уже заждался, поди.
0: Подожди, Белочка, а полдник ты мне гарантируешь? Ой, дядюшка Лось, мы пришли. Привет. Белочка меня совсем забегала. О, все. Теперь можно начинать радиопередачу «Беседы у скалистого озера».
1: Здравствуй, дядюшка Лось.
2: Здравствуйте, друзья. Выпей водички, кабанчик, из ручья. Отдышись. И будем потом нашу передачу начинать.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Беседы у скалистого озера» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
2: Друзья, сегодня мы продолжим цикл бесед об Иисусе Христе. Мы послушаем, что же сам Иисус говорил о себе, кем себя называл и с чем сравнивал.
1: Я помню, дядюшка Лось, что Иисус назвал себя светом. Это так?
2: Все верно, Белочка. Иисус сказал, что Он свет миру. Вот какие слова мы можем прочитать в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 12 стихе. «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
0: Ой, а что это такое свет жизни? Это что ли как солнечные лучики? Ой, я так люблю солнышко, особенно когда оно вот так приятно греет мой животик. Ну, конечно, если животик вкусненько покушал.
2: Можно и такое сравнение сделать, кабанчик. Точно так же, как всему живому нужно солнце, которое греет и светит, людям нужен Иисус. Это значит, что где Иисус, там становится светло и радостно. Свет Христа – это свет, освещающий сердце. Плохое настроение, недобрые мысли, недовольство, грех. В лучах Божьего света они исчезают. Только не все люди осознают, что им нужен такой свет. Не все хотят, чтобы в их сердцах наступил день.
1: А я еще вспомнила, что читала в Библии о рае, в котором окажутся верующие во Христа люди. Там не потребуются солнце и луна, ну, никакие небесные светила, потому что сам Иисус Христос будет там.
2: Все так, Белочка. Также Иисус Христос говорил о себе: «Я хлеб жизни». Прочитать эти слова мы можем в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 48 стихе.
0: Ой, а я вспомнил одну историю, когда Иисус совершил чудо такое вот невероятное, ну просто удивительно. Он однажды накормил 5000 человек. Представляете? Это еще если не считать женщин и детей. А случилось это так. Иисус вместе со своими учениками находился в окрестностях Тиверианды, что в Галилее.
1: Ты хотел, кабанчик, сказать Тивериады? Кажется, так правильно называть этот город в Галилее.
0: Ну, пусть Тивериады. Вечно ты меня дразнишь, Белочка. Вот сейчас возьму и укушу, а?
2: Белочка, кабанчик, не ссорьтесь. Продолжай, кабанчик. Закончи свою историю.
0: Только пусть Белочка молчит и хвостиком своим нервно не постукивает. Ну вот, я продолжаю. Так вот, Иисус находился в окрестностях этой Тивериады, и множество народа ходило за ним. Иисус исцелял больных и творил чудеса. Он вместе со своими учениками взошел на гору и увидел, что вокруг него собралась целая толпа людей. Их было больше 5000 человек. Иисус попросил своих учеников раздобыть хлеба. Ну, они же все голодные были. Андрей, брат Петра, нашел только 5 хлебов ячменных и 2 рыбки у одного мальчика. А больше ничего не было. Тогда Иисус попросил весь народ возлечь и стал раздавать пищу. Представляете, всем хватило. И не только хватило, но еще все наелись. Да так, что оставшихся хлебов собрали 12 коробов. Представляете, был-то всего 5 хлебов и 2 рыбки. Ой, как бы мне хотелось своими глазками увидеть это чудо Иисуса. А может, еще им отведать того ячменного хлеба, который он всем раздавал. Слушайте, а как вы думаете, он был вкуснее моих желудей?
1: Кабанчик, ты как всегда. Ты что, не можешь думать ни о чем другом, кроме еды?
0: Опять рыженькая на меня хвостиком застучала. Кыш!
2: Давайте вернемся к нашей беседе, друзья. Иисус учил людей в Нагорной проповеди молиться так: «Хлеб наш насущный, дай нам». Однако не только тело нуждается в пище, но и душа человека. Каждый день людям необходима любовь, доверие, надежда. Кто же источник всего этого? Иисус сказал, что Он – хлеб жизни. Когда сатана искушал Иисуса в пустыне, тот ответил ему: «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Это означает, что Иисус через Слово Божие, которое читают и слышат, приходит в сердца людей.

0: мне тоже что-то так любви захотелось. Слушай, Белочка, вот если ты меня любишь, напеки мне пирожков с желудями, а? Моих любимых.
1: Эх, кабанчик, кабанчик, ну можно и пирожков напечь, если тебе моя любовь так виднее.
0: Ну что ж, дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу.
2: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор программы — Мартынова Ольга. До свидания.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите «Радуга».
0: Белочка, ну давай пеки уже пирожки, я твою любовь ко мне на зуб попробую. Хи-хи.

эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли и вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.

Апостол Павел говорил: «Я свободный, но я поработил себя, чтобы приобрести тех, которые не знают Христа. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. И сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его».

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Рвение в рамках разумного». Сегодня, рассматривая личность и подход к служению апостола Павла, мы выявим несколько принципов подхода к благовестию и служению в целом. Апостол Павел в первой главе послания к Коринфянам описывает различные категории людей, под которых он готов был подстроиться и измениться, при этом не отрекаясь от своих принципов и убеждений. Мы рассмотрим все три категории и найдем аналогии в нашем времени. Апостол Павел – прекрасный пример для подражания.

Мир вам, дорогие друзья, мы продолжим с вами говорить на тему «Ревность служений». Словарь говорит о том, что ревность – это старание, самоотвержение, усердие, прилежание. Апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам в 9 главе очень интересные слова. Он говорит о свободе во Христе, о правах. Сегодня я прочитаю из перевода Российского библейского общества, из первого послания Коринфянам 9 главы, с 15 стиха до конца главы. Послушайте, вот что пишет апостол Павел. «Ни одним из этих прав я ни разу не воспользовался. И теперь пишу вовсе не для того, чтобы их потребовать. Да я скорее умру. Никто не сможет лишить меня того, чем я законно могу похвалиться. Ведь если я возвещаю радостную весть, чем мне хвалиться? Это мой долг, меня обязали его исполнять. Горе мне, если я не буду ее возвещать. Если бы я сам по своей воле делал бы это, то получал бы вознаграждение. А если не по своей воле, то это служба, которую мне поручили. Так в чем же состоит мое вознаграждение? В том, что я безвозмездно возвещаю радостную весть и не пользуюсь правами, которые она мне предоставляет. Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. С иудеями я вел себя как иудей, чтобы приобрести иудеев, то есть с людьми, исполняющими закон, я вел себя как человек, исполняющий закон, хотя я и не подвластен закону, чтобы приобрести исполняющих закон. С теми, кто не знает закона, я вел себя как человек, не знающий закона, хотя знаю закон Бога, будучи подвластен Христу, чтобы приобрести людей, не знающих закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. Я становился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. И все это я делаю ради радостной вести, чтобы самому стать сопричастным ей. Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить его. Все атлеты упорно тренируются, но они поступают так, чтобы получить венок, который увянет. А мы, чтобы получить венок неувядаемый. Так и я бегу, не бесцельно. И я тоже, как кулачный боец, не калачу воздух впустую. Нет, я закаляю тело и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что, провозгласив весть для других, сам не буду допущен к состязаниям. Аминь. Первое послание Коринфянам оказывается очень актуальным в нашем современном мире, где этика и мораль страдают. Советы, которые дает в нем апостол Павел, очень полезны, их можно применить сегодня точно так же, как и в первом веке. В 9 главе 1 послания Коринфянам я вижу три очень полезных руководства для всех, кто несет служение в церкви. Первый принцип. Проповедовать Евангелие всем, везде и всегда. Мы прочитаем 1 послание Коринфянам, 9 главу с 18 стиха. Пишет апостол Павел, «За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуюсь моей властью о благовествовании? Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Хочу обратить внимание на последние слова. О чем говорит апостол Павел? «Хотя я и свободен, я отвечаю перед Христом. Я живу перед всезнающим и всевидящим живым Богом. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Что же он имеет в виду? Он не мог бы сказать этих слов, будучи Савлом. Но он знал, что есть люди, кто мог бы сказать. «О, вы не знаете другую сторону этого человека. Я видел его в те моменты, когда он думал, что никто его не видит. Так что он не совсем тот человек, как вы думаете о нем». Апостол Павел говорит, что хоть он был свободен от всех, но осознанно ущемил свою свободу, чтобы никогда не злоупотреблять своими правами. И далее Павел углубляется в детали.
Его цель, безусловно, добиться большего, точно так же, как и у нас. Надежда его жизни была провозглашение истины, которая так доступна, так привлекательна. Это Евангелие. Она наполнена чистотой, так что грешный человек, услышав ее, уже не захочет возвращаться к прежней жизни. И Павел говорит: «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев». Это прекрасно, не так ли? Он понимал иудеев. Ну, конечно, он жил и вел себя так, чтобы не оскорблять чувств иудеев. Первую половину своей жизни он принимал участие в их церемониях, в литургии, в их традициях. Он понимал их доктрины. Он хорошо знал закон иудеев. Он сам был фарисей. Он сидел в Синедрионе, в высшем суде. И Савл из Тарса был стопроцентным иудеем. Мы читаем: «Для подзаконных я был как подзаконный», — пишет Павел, — «чтобы приобрести подзаконных». Он говорит: «Я никогда не забывал, кто я. Я никогда не забывал, кто спас меня». И мой взгляд устремлен на Голгофу, на крест. Я всегда помнил, что я спасен благодатью, несмотря на то, что я был иудеем, но я был обращенным иудеем, посвятившим всю свою жизнь, все свое будущее Иисусу Христу. Как вы думаете, зачем Павел вел себя так? Чтобы приобрести подзаконных. То есть, чтобы они услышали Евангелие. Если мы закончим чтение этой главы именно здесь, то можно подумать, что Павел иудеем был по рождению, по воспитанию, по образованию, и поэтому не мог проповедовать язычникам, тем, кто никак не связан с религией, тем, кто беззаконник с точки зрения иудаизма. Но мы читаем дальше, следующий стих. Это первое послание Коринфянам, 21 текст. «А для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». На современный язык мы могли бы перевести это так. «Со спортсменами я говорил о спорте. Когда я благовествовал врачам и медсестрам, то я говорил о науке и медицине. Когда я был с финансистами, экономистами, то говорил об экономике. Когда я говорил с домохозяйками, то обсуждал радости быть родителями и особенности ухода за домом. Но при этом я никогда не отступал от веры и не становился распутником. Не делал ничего, что могло бы опорочить мою жизнь в глазах Христа». И это приводит нас ко второму и третьему принципам. Я бы сказал так. Нужно быть гибким, но не соглашаться на компромисс с моралью в благовестии. Быть гибким значит не соглашаться на ересь, не быть толерантным ко греху. Но это значит уметь подстроиться к тем, чье понимание жизни отличается от моего собственного. Сам апостол Павел был образованным, начитанным человеком, но он никогда не смотрел на собеседника свысока, демонстрируя свое превосходство. Хотелось бы остановиться здесь и напомнить всем, кто любит Господа, о возможности присмотреться к тем людям, кто еще не знаком со Христом. Я слышал, как один пастор сказал: «Каждому новообращенному я даю 3 года, чтобы избавиться от любых контактов с прошлым миром. Теперь вы в церкви. И, может быть, вы тоже так думаете. Может быть, вы тоже избавились от всех знакомств вне церкви. Может быть, вы уже так долго общаетесь с христианами, что чувствуете себя в кругу неверующих некомфортно. Может быть, вы уже не умеете общаться с ними так, чтобы вас понимали, и вы не понимаете их переживаний и боли. Я, как человек, который вырос в христианской семье и хожу в церковь всю жизнь, иногда должен напоминать себе, что не у всех такое же христианское прошлое, не все понимают библейские термины, проблемы, которые есть у людей в мире. Такие проблемы даже никогда не могли прийти мне в голову». Апостол Павел прекрасно умел подстроиться под любого человека. Он знал, что не все обладают таким же наследием, как он. Не все такие образованные. Есть люди совершенно чуждые по духу, и он должен понимать и принимать их. Но есть еще третья категория людей, о которых написано в первом послании к Коринфянам.
И, возможно, из всех трех это самая непростая категория людей. Вот что он пишет в 22 стихе 9 главы. «Для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Для немощных был как немощный? Немощный? Слабый? А Савл из Тарса был немощным? Тот, у которого не было ни одной клетки слабости в организме. Человек, который обладал небывалым рвением, я бы даже сказал, страстью служений, громкий, эмоциональный, целеустремленный, и был немощным. Что же это значит? Когда он был с немощными, он не унижал их, не пользовался их слабостями, чтобы затоптать или загнать в угол, не заставлял их чувствовать себя глупо или некомфортно. Он очень осторожно, деликатно общался с ними. Он помнил, что главная движущая сила — это любовь, а не его права и свободы апостола. Вот что он пишет в послании Галатам в 5 главе. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». И обратите внимание, что написано во второй половине 22 стиха 9 главы 1 послания Коринфянам. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Когда мы прикладываем массу усилий, подстраиваемся под людей, то ожидаем, что наши усилия на 100% будут оправданы. Но ничего подобного не происходит. Реальность такова, что даже после того, как мы сделаем все возможное, пройдем через все трудности, результат не будет абсолютным, и мы не сможем добиться всех намеченных целей. Вот это правда. То есть, вот реальность жизни. Хоть она не совсем такая, как мы надеемся. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 22 стих. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Мы спасаем только некоторых. Так что не поддавайтесь искушению признать свою беспомощность и бесполезность, если не исполняются все наши планы и мечты. Если я жертвую собой, не требую своего, подстраиваюсь под людей, которые еще не знают Господа, казалось бы, справедливым итогом должно быть обращение всех их к вере. Даже апостол Павел не мог похвастаться тем, что все, кто слушал его, покаялись. «Сие же делаю для Евангелия», — пишет апостол Павел, — «чтобы быть соучастником его». Стоять твердо, не позволяя себе отчуждения и ненадежность. Апостол Павел говорит, что то Евангелие, которое я проповедовал, которое я применяю в жизни, и те, кто открывает Библию и проповедует ее, находятся под той же властью, как и те, кто ее слышит. Павел сам соответствовал всему тому, что говорил. Он не стоял в стороне от того, что провозглашал. Поэтому, как я начал свою беседу, мыслью о том, что очень важно иметь рвение. Именно этим я и хочу закончить сегодня. Для этого я хочу вернуться в 21 век, к людям, таким, как вы и я. Я хочу выделить несколько принципов, которые вижу в текстах, прочитанных нами сегодня. Первое. Те, кто имеет рвение и желание исполнить Божие повеление, учить и проповедовать Его Слово, должны быть гибкими и открытыми к изменениям. Задавайте себе вопрос, а я могу подстраиваться? Или же вы настолько закрыты внутренне, что понимаете и принимаете только то, что свойственно вам самим? Можем ли мы говорить на языке, понятным окружающим людям? Есть ли у вас общение с теми, кто не верит в Господа? Я не говорю, что вы должны поехать в Африку или Индию. Например, достаточно общаться с родителями и одноклассников вашего сына. И это несложно. Вот она, готовая почва для деятельности. Вам не нужно долго и далеко искать. Вы просто общайтесь с друзьями ваших детей. Знакомьтесь с их родителями. Начните, например, с этого.
Если вы сядете в самолет и полетите к диким племенам, еще не знающим Господа, это не значит, что вы будете лучшим миссионером, чем если бы вы просто рассказывали о Боге вашей соседке. И не важно, где вы рассказали Евангелие, благую весть. Начните с самого близкого окружения. И помните, что важно подстраиваться, становиться на один уровень человеком, вникать в его проблемы. Второй принцип. Те, кто имеют рвение провозглашать истину, должны быть доступными. Быть готовым рассказать о своей вере. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Поэтому будьте готовы спасти хотя бы некоторых. И, может быть, вы нужны на другом месте, на работе. Потому что именно там работает человек, остро нуждающийся в ваших словах благовестия. Или, может быть, в другом районе живет друг, который смог бы проводить с вами вечера за разговором. Говорите о Библии, если бы вы жили рядом. На самом деле вопрос здесь, что для вас самое главное? Какое место среди ваших приоритетов занимает Христос? И кто-то любит читать желтую прессу, кто-то не может прожить ни дня без любимого телесериала. Что на первом месте для вас? Где в вашей жизни Христос? Сколько времени вы готовы уделить Ему? Вот цитата богослова XVI века. «Что является вашей единственной надеждой и покоем? Понимание, что и мое тело, и моя душа принадлежит моему верному Спасителю Иисусу Христу, который ценой своей жизни полностью заплатил за мои грехи и всецело освободил меня от власти дьявола. Вера, что я под защитой Господа, и ни один волос моей головы не упадет без Его воли. Дух Святой дает мне уверенность в вечной жизни и желание жить для Него». Это был 1563 год, когда были сказаны эти слова. Но они столько же актуальны и в 2017 году. Они ничуть не устарели. Удивительно, не так ли? Страсть, ревность, рвение, готовность трудиться, готовность идти. Но не пассивность, не апатия. Идите, рассказывайте людям о том, что Господь любит их. А если вы еще не знаете Иисуса Христа, то сегодня есть возможность стать Его детем. Выбирая Христа, вы выбираете жизнь. Просто полностью доверьте Ему свою жизнь, позвольте Ему полностью руководить вашей жизнью. Поверьте в Господа. Да благословит вас Господь. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Рвение в рамках разумного». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, чтобы еще лучше понять свою роль христианина в этом мире. Мы прослушали передачу «Рвение в рамках разумного». В ней мы нашли три принципа, полезных для каждого служителя. Первое. Не ущемлять право слушателей, не превозноситься. Второе. Быть гибким, но не идти на компромисс с моралью. Быть гибким не значит соглашаться на ересь или быть толерантным ко греху, но это значит уметь подстроиться к тем, чье понимание жизни отличается от моего собственного. Павел был образованным, начитанным человеком, но он никогда не смотрел на собеседника свысока, демонстрируя свое превосходство. Третье. Не ожидайте 100% результата. Не все наши усилия будут вознаграждены, но продолжайте провозглашать истину. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. В последующих передачах мы продолжим узнавать о том, как мы можем меняться сами и менять этот мир к лучшему. Вот темы следующих передач цикла «Что может сделать один человек?». Что может изменить один человек? Нет времени для жалоб. А наша сегодняшняя программа подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильный Господь! Что может изменить один человек? Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи» на сегодня 24 августа. Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к филиппийцам в 4 главе, в 18 стихе. Там есть такие слова: «Я получил все и избыточествую». В одной из книг по садоводству была интересная глава, которая называлась «Цветы, растущие в тени». В ней рассказывалось об особом виде цветов. В любом саду есть места, куда не доходят солнечные лучи. И оказывается, что многие цветы не только не боятся этих сумрачных уголков, но ярко и красочно цветут именно в них. Тоже наблюдаем мы и в духовной жизни. Душевная красота особенно проявляется в минуты, когда жизненные условия становятся суровыми и невыносимыми. Душа растет и цветет в переживаниях. Как иначе объяснить переживания апостола Павла? Вот он находится в Риме в заточении. Кажется, что главная задача жизни, возложенная на него самим Христом, невыполнима. Но как раз в темничном мраке цветы видны в их ярком привлекательном виде. Быть может, Павел видел их и раньше, растущими при дороге, но никогда они не были представлены в такой силе и красоте. Слова обещания открыли ему сокровища, о которых он раньше и не подозревал. Среди этих сокровищ были благодать Божья, любовь Господня, мир и радость во Христе.

Вы бессильны, вы только можете превратить их земную жизнь в пустыню. Но возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Исаия 35:1. Красота Иисуса, светись во мне, чистота и любовь проявись вполне, дух любви и огня оживи и меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Пусть увидят во мне красоту, всю Его чистоту и любовь всегда. О Дух Божий, приди, все во мне измени, пусть увидят во мне красоту Христа. Дух Святой, Утешитель, живи во мне, благодать и обитель Твоя во мне, чтоб я плод приносил и Тебя любил, и вечерю со мною Ты разделил. Пусть душа с торжеством гимн хвалы поет, славя имя Христа, им одним живет, чтобы имя Христа прославляли уста, чтобы пела душа гимн хвалы всегда.

одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, Алташечка, милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья, любимые, где оставь.

осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет передай, оставляя здесь плоть эту бренную. Ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иоэля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Какая польза от скорбей? Скорби немало способствуют любомудрию. Пусть никто не избегает их. Они приносят двоякую пользу. Во-первых, делают нас более ревностными и внимательными. Во-вторых, дают нам немалое право на то, чтобы быть услышанными от Бога. Везде в Писаниях мы находим, что те люди, которые с благодарностью переносят скорби, не только изглаживают множество грехов своих, но и приобретают через это немалое дерзновение перед Богом. Когда же ты видишь, как кто-нибудь отчаивается во время скорби или произносит какие-нибудь непристойные слова, то причиной этого считай не скорбь, а малодушие говорящего, потому что скорбь по существу своему обыкновенно производит противное. Внимание, душевное сокрушение, глубокое размышление, преуспеяние в благочестии. Посему и говорит Павел, от скорби происходит терпение, от терпения – опытность. Римлянам 5:3. Святые, подвергаясь скорбям, делались более славными и любомудрыми. Посему и пророк говорил, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Псалом 118:71. Когда ты увидишь умножающееся бедствие, не унывай, но еще более ободрись. Бог попускает им быть для того, чтобы прогнать твою беспечность, чтобы пробудить тебя от сна. Ибо тогда все лишнее отсекается, тогда все житейское забывается, тогда человек делается более ревностным к молитве, более усердным к милостыне и к презрению сластолюбия, и всякая страсть легче побеждается, обращаясь в бегство от скорби. Так и вначале Бог подверг нас трудам и скорбям, желая не наказывать нас, хотя изрек приговор в виде наказания, но вразумить нас и сделать лучшими. Ибо если и теперь, когда окружают нас скорби и жизнь исполнена трудов, господствует такое нечестие, то до чего не дошло бы зло, если бы их не было? И удивительно ли, что скорбь служит благом для души, если она – благо и для тела? Пресыщать тело наслаждениями вредно. Так и бедствия, когда окружают нас со всех сторон, заставляют быть бдительными. И если мы внимательны, то не терпим от них никакого вреда. Богатство заграждает вход на небо. Будем искать того богатства, которое состоит в добрых делах, и убегать той бедности, которая вводит нас в грех, и по которой известный богач действительно был беден. Почему, несмотря на усиленные просьбы, не мог получить и одной капли воды? Между тем, есть ли между нами такой нищий, который бы не имел и воды для прохлаждения? Нет ни одного. Ибо и те, которые истаивают от крайнего голода, могут иметь и каплю воды, и не только каплю воды, но и другое, гораздо большее утешение. Но тот богач и того не имел. Так как он был беден, и что всего тягостнее, ниоткуда не мог иметь утешения в своей бедности. Итак, что мы алчим денег, когда они не возводят нас на небо? Скажи мне, если бы какой-либо земной царь сказал, что богатый не может блистать в его царских чертогах или достигнуть какой-либо почести, то не все ли было бы с презрением бросили имение? Итак, если мы готовы бываем презреть имение, когда оно лишает нас чести у царя земного, то пригласят царя небесного, который ежедневно взывает и говорит, что неудобно с богатством взойти в священное онное преддверие, не презрим ли все и не отвергнем ли богатство, чтобы свободно войти в Его Царство? И достойны ли мы какого-либо прощения, когда с великим старанием обременяем себя тем, что заграждает нам туда вход, и скрываем онное не только в кладовых, но и в земле, чтобы как можно было бы положить его в хранилище небесное? Ты поступаешь в этом случае подобно тому земледельцу, который взял пшеницу, вместо того, чтобы посеять ее на плодоносном поле, всю бросает в озеро, отчего и сам не получает никакой пользы, и пшеница, испортившись, пропадает. И чем обыкновенно оправдываются люди, когда мы так обличаем их? То немало утешает нас, говорят они, что мы уверены в безопасности всего скрытого у нас. Но и не знать, что есть сокрытое сокровище, также утешительно. Положим, ты не боишься голода, однако же ты необходимо должен бояться другого, еще опаснейшего для себя хранилища, как-то смерти, войны, наветов. Да и в случае голода народ, им понуждаемый, с вооруженной рукою нападет на твой дом. Сверх того, поступая таким образом, ты и самый голод причиняешь городам, и через то дому своему готовишь опасность страшнейшую голода. Я не знаю, умирал ли кто вдруг от голода, ибо против всего зла много можно придумать всякого рода пособий. Но за деньги, за богатство и за подобные вещи многие могут представить убитых и тайно, и явно. Многими таковыми примерами наполнены дороги, судебные места и торжища. И что я говорю о дорогах, судебных местах и торжищах? Самое море исполнено кровью, ибо тиранская власть любостяжания не только на земле распространила свою державу, но и на море свирепствует с великим неистовством. Один плывет за золотом, другого умерщвляют за него же, и эта тирания одного делает купцом, другого человека убийцею. Итак, на что всего менее можно полагаться, как не на богатство, когда для него должно скитаться, подвергаясь опасности и самой смерти? «Кто пожалеет об ужаленном заклинателе змей?» — говорит Иисус Инсираху в 12 главе. «Зная жестокость тиранства, надлежало бы убегать рабства и истреблять пагубную любовь. Но скажешь, возможно ли это?» Возможно, если только водворишь в себе другую любовь, любовь к небесам. Ибо кто желает Царства Небесного, тот посмеивается над корыстолюбием. Раб Христов не будет рабом богатства, но его властелином, ибо оно обыкновенно само ищет того, кто его избегает, и убегает от того, кто его ищет. Не столько чтит ищущего его, сколько презирающего. Ни над кем так не издевается, как над своими искателями. И не только издевается над ними, но и связывает их бесчисленными узами. Итак, освободимся теперь от этих пагубных цепей. Зачем порабощать разумную душу неразумному веществу, матери бесчисленных зол? Не смешно ли? Мы спорим против него словами, а оно спорит против нас делами. Водит нас повсюду и к нашему бесславию спорит с нами, как с невольниками и непотребными рабами. Что постыднее этого и бесчестнее? И если мы не преодолеваем вещества бесчувственного, то как же будем преодолевать силы бестелесные? Если же презираем низкое вещество и презренные камни, то как покорим себя начало и власти? Как будем упражняться в целомудрии? Если и блеск серебра поражает нас, то как возможен презреть красоту лица? Есть люди, которые так преданы этой тиранической власти, что самый вид золота производит над ними особенное некоторое действие, и они для шутки говорят, что и для глаз полезно смотреть на золотую монету. Но не шути этим, человек, ничто столько не вредит телесным и душевным очам, как сия страсть. Эта пагубная любовь погасила светильники многих дев и лишила их брачного чертога. Взор на золото, по словам твоим полезный для глаз, не позволил бедному Иуде внять голосу Господа, и еще довел до того, что он удавился, расторгся посреди и, наконец, низвергся в гиену. Итак, что может быть беззаконие сего взора? Что ужаснее? Не о веществе денег говорю я, но о безмерной и необузданной к ним страсти. Она-то по каплям проливает кровь человеческую, смотрит убийством, свирепее всякого зверя, ибо и падших терзает, и, что еще хуже, не дает и чувствовать этих терзаний. Итак, одержимым этой страстью надлежало бы простирать руки к мимопроходящим и взывать о помощи, но они еще благодарят за эти мучения. Что может быть всего злочастнее? Размышляя об этом, будем убегать всей неизлечимой болезни, врачевать ее пагубные угрызения и далее уклоняться такой язвы, дабы и здесь провести жизнь свою безопасностью и невозмущаемую, и будущее наследовать сокровища.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы теперь рассматриваем его прибытие в Рим как узника. Павел апеллировал к кесарю, чтобы обвинения, поставленные против него иудеями, были рассмотрены высшим трибуналом в Риме. Это он имел право сделать, как римский гражданин, хотя по происхождению он был иудей. Павел знал о намерении иудеев убить его, если он отправится в Иерусалим на суд. Он также знал, что Господь сказал ему, что он должен свидетельствовать в Риме. Эти два соображения побуждали Павла сделать требование, которое привело его под охраной в Рим как узника. Рим. Историки замечают, что, входя в Рим во время апостола Павла, самым эффектным и бросающимся в глаза зданием был храм Марса. Это напоминало посетителям города, что сила Римской империи была основана на его воинственном характере. Марс был мифическим богом войны. Приблизительно около половины 2 миллионов людей, живущих в Риме, были рабами. Из 1 миллиона жителей там было 700 сенаторов, 10 тысяч рыцарей, почти 15 тысяч воинов. Определяется, что большинство остающихся были нищие, но все еще гордившиеся своим гражданством. Богатство Рима сосредотачивалось в руках только лишь немногих. Римские граждане, несмотря на то, что они считались нищими, однако гордились своим гражданством, как уже было упомянуто. Но они считали рабов ниже себя презрением. Такой контраст нам трудно будет сегодня вообразить. Тысячи нищих граждан не имели своих домов, спящие на тротуарах и публичных местах. Если они могли найти хлеб, чтобы покушать, они казались довольными. Ремесленники в основном были рабы, и они часто жестоко угнетались. Господа рабов могли лишить жизни раба без сожаления или протеста. Распятие даже называли смертью раба. Рим также имел свое иудейское общество. Это общество имело свое начало, когда великий генерал Помпей привел пленных иудеев в Рим в первом столетии до Рождества Христова. Многие из них были отпущены на волю, то есть освобождены из рабства, как рабы, и получили положение свободного. Впоследствии другие иудеи присоединились к обществу. Периоды волнения привели к изгнанию из Рима, но иудеи вернулись в Рим. Деяния святых апостолов, 18 глава 2 стих утверждает: «И нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним». Но когда успокоилось волнение, иудеи вернулись в город. Акила и Прескила являются примером этого, потому что мы находим, что Павел написал послание к римлянам, ссылаясь на них, что они проживают в Риме. Многие из этих иудеев были богатые и посылали средства в Иерусалим. Синагога либертинцев в Иерусалиме была названа в честь этих иудеев, которые получили такую свободу. Христиане в Риме. Невозможно прийти к какому-нибудь заключению относительно начала церкви в Риме. Возможно, что некоторые иудеи обратились, посещая Азию или даже Палестину. Однако мы должны процитировать. Мы можем совершить серьезную ошибку, если мы предположим, что все христиане в Риме или большинство из них были прежде иудеи или прозелиты. Благоразумно предположить, что Евангелие достигло великий город Рим. Язычники тоже путешествовали и также могли принять Господа Иисуса Христа как Спасителя и Господа. И тогда, вернувшись в Рим, начали свидетельствовать о спасительной благодати во Христе. Опять мы можем сослаться на 16 главу послания к римлянам, где апостол Павел называет многих известных ему в Риме, хотя он еще не посещал Рима, когда он писал это послание. Послание к римлянам в 16 главе 5 стихе имеется интересная заметка. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа». Коринф был столицей Ахаи, так что Епинет был, несомненно, тем, который пришел к спасению при служении апостола Павла, когда он провел 18 месяцев в этом городе Греции. Таким образом, когда Павел попал в Рим, хотя он был узником, он не был неизвестным для христиан. Даже те, которые не встречали его раньше в Греции или Азии, однако знали о Павле и о его духовном плодородном служении от других христиан Рима. Павлу, вероятно, было 60 лет, когда он прибыл приблизительно весной 61 года новой эры. Верно, что он говорит о себе так. Павле старцы. Но мы должны помнить, что он имел тяжелую жизнь, жизнь страдания. Многие тяжелые переживания похитили у него физическую силу. Заключение, бичевание, кораблекрушение, странствование – все вместе ослабило его слабое тело. Но его духовная жизнеспособность оставалась сильной. Прибыв в город, сотник предал Павла и других узников, сопровождавших его, военачальнику. Однако интересно заметить, что апостол Павел находился на другом основании, чем другие. Мы узнаем из Писания, что Павлу разрешили жить самому особо с воином, стерегущим его. Специальная привилегия дала апостолу возможность иметь контакт с христианами и принимать свободно посетителей. Его первым действием, предпринятым после тридневного пребывания в Риме, было созвать знатнейших из иудеев. Он же желал объяснить иудеям, почему он был заключенным в Риме, ибо он знал, что рано или поздно слово достигнет их относительно его далеко достигающего свидетельства. Сначала как иудея и преследователя Церкви Иисуса Христа, а позже как ревностного защитника христиан. Напряженная ненависть, которую проявляли к нему по причине проповеди Евангелия, могли бы передать иудейскому обществу в Риме. Поэтому Павел желал достичь сначала всех иудеев. Мы помним, однако, что апостол Павел стал известным как апостол к язычникам. Но апостол Павел постоянно носил в своем сердце иудеев и постоянно молился, чтобы они были спасены. Хорошо сказано, Павел мог быть представленным иудейскому обществу в Риме, что он пришел в Рим как обвинитель Синедриона перед императором. Павел поэтому сразу обратился к своим слушателям и говорил об этом пункте, и показал, что его враги были виноваты в просьбе к заграничным властям, которые его подозревали. Обратите внимание на язык писателя книги «Деяния святых апостолов»: «Мужи, братья, не сделал ничего против народа или отеческих обычаев в узах из Иерусалима, предан в руки римлян». Павел утверждал, что римские власти не нашли причины для его наказания, но потому что производилось постоянное давление со стороны иудеев, он, Павел, был принужден потребовать суда у кесаря, на что он имел право и привилегию, как римский гражданин, а также как иудей. Реакция общества, знатнейших из иудеев в Риме, была уверить Павла, что они не получили никакого сведения относительно времени он провел в заключении у правителя в Кесарии, которое продолжалось больше 2 лет, или о его апелляции к кесарю, чтобы его дело рассмотрел римский трибунал. Но эти иудеи утверждали, что христиане были презираемы и опозоренные и ненавидимые. Они были готовы, однако, послушать, почему это должно так быть. Мы читаем: «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Время было назначено для такой дискуссии. Многие иудеи пришли послушать, что Павел имел сказать. Это само по себе говорит, что место, где Павлу разрешено было пребывать, было просторным, и что страже повелено было дать Павлу достаточно свободы. От утра до вечера эти иудеи внимательно слушали, что апостол Павел излагал им о Ветхом Завете, их законе, и как эти писания имели свое исполнение в личности Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь Алексея Журавлева. В настоящее время Алексей несет пасторское служение в Славянской библейской церкви, город Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Многие здесь присутствующих умеют управлять автомобилем. Я думаю, когда вы едете по дороге, вы обращали внимание на так называемые предупреждающие знаки. В том случае, если есть впереди какая-то опасность, если есть крутой поворот, если есть железнодорожный переезд или если есть перекресток без светофора, обычно ставятся знаки, которые предупреждают человека заранее об опасности. Мы с вами сейчас заканчиваем изучение, мы закончили в прошлое воскресенье изучение 9 главы, и мы начинаем изучение 10 главы послания к римлянам. И этот отрезок Писания, он является по своей сути таким же предупреждающим знаком. Знаком, предупреждающим об опасности. Какая опасность представляется нам в этом отрезке Священного Писания? Изучая в прошлый раз заключительные стихи 9 главы, мы с вами можем сказать с уверенностью, что опасность, о которой предупреждает нас Слово Божие, называется опасность самообмана. Опасность самообмана. Что это такое? Опасность самообмана. Я нашел такую формулировку самообману. Самообман – это стремление выдать желаемое за действительное и представить реальность такой, какой мы хотим видеть ее в наших проекциях. Мы хотим выдать желаемое за действительное, и мы убеждаем сами в себя в том, что это нами желаемое, оно действительно составляет действительность, реальность, когда на самом деле это не так. Это самообман, это обольщение. Человек находится в обольщении и сам не отдает себе в этом отчета. Ему может даже казаться, что все остальные люди находятся в обольщении и в самообмане, но только не он. В конце 9 главы мы с вами читали о трагическом самообмане иудеев, которые составили для себя план спасения, ревностно старались этому плану следовать и пропустили мимо единственную возможность быть спасенными. И такая опасность, она была актуальна не только в первом веке христианства, не только для иудеев. Эта опасность 2000 лет живет и процветает. И такая опасность самообмана присутствует и сегодня. И эта опасность поражает многих и многих верующих. Когда церковь выдает желаемое за действительное и представляет реальность такой, какой она на самом деле не является, она пропускает мимо себя единственный, надежный, верный и непогрешимый источник, источник истины. И о такой опасности Слово Божие предупреждает нас. Как сказал Михаил, мы начали изучать книгу Откровения, и если мы будем внимательно читать послания, которые Иисус Христос говорит своей церкви, то мы обнаружим, что есть такая церковь, которая была расположена в городе Сардис. И этой церкви Иисус Христос посылает послание. И Он пишет этой церкви: «Ангелу Сардийской церкви напиши так, говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела». Дела есть. Дела есть. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Ты называешься так, как будто бы ты жив. Ты делаешь и ведешь эту всю деятельность так, как будто бы ты жив, но ты мертв. И заметь, это не просто отдельная личность. Это церковь. Это церковь, которая пропускает мимо себя единственный источник спасения, жизни. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то найду на тебя как тать внезапно, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Иисус говорит этой церкви: ваша проблема, единственная ваша проблема, это в том, что вы не держите учение апостолов. Вспомните, что вы приняли, слышали. Храните и покайтесь. Покайтесь в вашем самообмане. Отступление от истины никогда не может нести в себе жизни. Отступление от истины всегда несет с собой смерть и самообман. Обман. Люди думают, что они являются христианами, люди думают, что они ведут праведную жизнь, но на самом деле они находятся в точном таком же состоянии, в котором находились иудеи, о которых Павел писал в 9 главе послания к римлянам. Эта опасность, она усугубляется вот этой мнимой праведностью. И вот эта мнимая праведность, она, на первый взгляд, имеет очень много сходств с праведностью настоящей, подлинной. И мы с вами сейчас будем читать 10 главу, и мы будем обращать наше внимание на отличительные признаки, которые помогают нам разобраться и отличить мнимую праведность от праведности настоящей, от праведности спасающей. Сегодня мы посмотрим на три особенности. На три особенности, которые радикально отличают спасающую праведность от праведности фальшивой, мнимой и губительной. Особенность номер один. Спасающая праведность принадлежит Богу. Спасающая праведность не может принадлежать нам. Спасающая праведность принадлежит только Богу. 10 глава, с 1 стиха. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Своей праведностью ни один человек не спасется, независимо от того, каких высот он добился, какого уровня посвящения достиг, насколько он смирил свою греховную плоть, насколько он проявляет всю эту внешнюю святость. Это не имеет значения. Своей праведностью ни один человек не спасется. Это не новая истина, это истина вечная. Пророк Исаия писал о том, что вся праведность наша, она как запачканная одежда. И люди, о которых пишет здесь Павел, они жили вот в этом самообмане, они рассчитывали своей праведностью достичь спасения. Они, смотрите, обратите внимание на эти слова, они имеют ревность по Боге. Они имеют ревность по Боге. Они не разумеют праведности Божией, и они усиливаются поставить собственную праведность. Спасающая праведность принадлежит только Богу. Фальшивая праведность производится людьми. Люди – мастера. Мастера по производству фальшивой праведности. И на первый взгляд, эту фальшивую праведность очень легко можно перепутать с истинной спасающей. Потому что фальшивая праведность обладает рвением угодить Богу. Люди ревнуют о Боге. Люди хотят делать что-то, они это очень активно делают. Апостол Павел не понаслышке был знаком с такой ревностью. Он сам много лет своей жизни посвятил вот этой ревности по Боге, которая не основывалась на истине. И он утверждал свою праведность. В послании к Галатам он пишет об этом, он свидетельствует в разных. В книге Деяний мы много свидетельств апостола Павла имеем. В послании к Галатам он говорит не один раз о том, как он жил раньше. Галатам 1 глава 13 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Апостол Павел говорит, «Я обогнал всех своих друзей в моем желании утверждать себя. В достижении этой праведности я был в числе первых, я шел быстрее, я бежал очень посвященно. Я посвящал этому по-настоящему свою жизнь». Мы знаем о фарисеях, о том, какой посвященной жизнью жили они. Апостол Павел говорит, я был первый. Я их всех обогнал. Я действительно уничтожал все то, что не соответствует моим представлениям, и я утверждал свои представления. Но тогда он не понимал, что все, что он утверждал, это было самообман. Все, на что он надеялся, это было производство его плоти. И, утверждая эту мнимую праведность, он пропускал мимо себя спасение. Мнимая праведность, фальшивая праведность, обладает рвением угодить Богу. И она отличается старательным исполнением. Иногда нам, христианам, истинным христианам, верующим в Евангелие благодати, нам можно поучиться у тех людей, которые стараются утвердить свою собственную праведность, потому что они делают это очень активно. Эта мнимая праведность, фальшивая праведность обнадеживает этих людей вечным спасением. Они сосредотачиваются на своих достижениях, они не обращают внимания на истину, на веру. Эта фальшивая праведность претендует на подлинность. Все люди, которые занимаются вот этим самоутверждением, их глаза просто-напросто закрыты, они живут в самообмане, они не понимают того, что они делают, они считают, что их стремление, их старание и их деятельность – это подлинность. Это подлинность. Но мы с вами прочитали. «Свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Что значит «не по рассуждению»? Это значит, что эта ревность по Боге, она не коренится на истинах Священного Писания. Это просто ревность. Это просто исходит от человека. Но она не утверждена на истине Священного Писания. То есть они имеют ревность по Боге, не понимая. Не в том смысле, что они не рассуждают, а в том смысле, что они не понимают вообще путь спасения. Они не понимают источник истинной праведности. Они не понимают, у них нет правильного понимания истины. Это первое, что их губит. У них нету правильного понимания истины. Они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. И не разумея, заметьте, вот в этом в третьем стихе фраза, не разумея праведности Божией. Они не понимают, просто интеллектуально они этого не воспринимают, что для спасения необходима праведность Божия, а не праведность моя, которую могу произвести я. Фальшивая праведность претендует на подлинность. Но Иисус Христос в 4 главе Евангелия от Иоанна сказал так: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся должны поклоняться Ему в Духе и истине». Истине. Просто ревность, просто усердие, просто посвященность. Оно Богу не нужно. Ему не нужно наше старание, Ему не нужна наша ревность, если она не производится в нас истиной. Фальшивая праведность, она противна Богу. Она противна Богу. Когда Иисус Христос жил на нашей земле, множество людей, живущих в самообмане и утверждающих свою собственную праведность, окружали Его, препятствовали Его служению, обвиняли Его во всевозможных грехах. И мы с вами можем прочитать один текст, в котором один эпизод из этой, один такой случай описывается. Этот случай записан в Евангелии от Луки, 18 главе. «Сказал также к некоторым», Иисус говорит, Иисус обращается к некоторым, заметьте вот это описание, «которые уверены были о себе». Которые уверены были о себе, что они праведны. Не просто думали, не просто предполагали. Они уверены были, они были обольщены. Они жили в этом самообмане. Они уверены о себе были, что они праведны, и уничижали других. И он говорит к ним следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Один стоит и утверждает себя, и перечисляет все свои достоинства, и перечисляет все то, что он делает для Бога, и сравнивает себя с убийцами, с прелюбодеями, с мытарями, и говорит: «Да я же на их фоне достаточно чист. По сравнению с ними я праведен». Но мытарь не смеет поднять даже глаз к небу. И он понимает, что его праведность, она ни на что не годится. Она его не спасет. Она фальшивая. Она неугодная Богу. В Евангелии от Матфея, в 23 главе, Иисус обращается к ним, к этим фарисеям, книжникам и мытарям, которые утверждают свою праведность, и он говорит: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Вы утверждаете свою праведность. Утверждаете ее очень активно, очень ревностно. Вы созидаете этот имидж праведного человека. Но весь этот имидж, он направлен только на то, чтобы произвести впечатление. Чтобы не ударить в грязь лицом перед другими. Чтобы показать, насколько я праведен. Как сильно я стараюсь угодить Богу. Как ревностно я отстаиваю то, что я отстаиваю. Но делая это, люди совершают, по крайней мере, два очень мощных греха. Первый грех – это грех непослушания. Они просто не слушаются Слова Божьего. Думая, что угождают Богу, утверждая себя и ревнуя о правильных, казалось бы, вещах, они просто проявляют непослушание. И второй грех, он еще страшнее. Второй грех – это грех неверия. Они просто-напросто не верят той истине. Не вникают в нее. Они не понимают ее. И, конечно же, они в нее не верят. Ревность, старание и посвященность – это нужные аспекты христианской жизни. Мы будем молиться, чтобы Бог каждому из нас давал ревность, старание и посвященность жить христианской жизнью. Но, как сказал Августин, лучше ковылять в правильном направлении, чем со всей силой бежать в противоположную сторону. И мы должны с вами понимать, что истинная праведность принадлежит Богу. Белые одежды праведности может дать только Бог. Праведность, которая действительно может нас спасти, она находится на небе. И мы ничего не в состоянии сделать, чтобы заслужить, чтобы получить эти белые одежды праведности Божией. Итак, особенность настоящей, истинной, подлинной праведности, она принадлежит Богу. И мы ни в коем случае не должны обманывать себя, надеясь на то, что мы можем произвести что-то подобное. Мы даже близко не сможем сделать то, что Бог дает нам даром. Особенность номер два. Спасающая праведность, она доступна во Христе. Только в Нем. Спасающая праведность доступна во Христе. Пятый стих. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Павел цитирует в пятом стихе, пятый стих 18 главы книги Левит. В пятом стихе 18 главы книги Левит сказано так. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняет человек, будет жив, я Господь». И потом он цитирует другой текст Писания и показывает, что вот этого соблюдения ни один человек достичь не может. Не стоит думать о том, что Павел использует Писание как такой набор аргументов. Здесь написано так, но есть еще и другое место, в котором написано по-другому. Нет. Пятый стих 18 главы книги Левит, скорее всего, был тем стихом, на котором эти люди, утверждающие свою собственную праведность, строили свое богословие. Это был фундаментальный для них стих. Смотри, написано «исполняй, и будешь жив». Значит, я должен стараться, значит, я должен исполнять, и значит, все зависит от меня. Павел им говорит, действительно так написано, действительно так написано. Но это еще не вся истина в целом, потому что если вы будете вникать во второзаконие, вы поймете, что такой праведности, такого послушания и такого исполнения, которое необходимо для спасения, ни один достигнуть не может. Он говорит, читайте ваш Ветхий Завет, весь Ветхий Завет указывает на Христа. Спасение только во Христе. Если вы берете один стих и основываетесь на нем, это не значит, что вы строите свое понимание на истине. Вам нужна целостность понимания. И он говорит им, Ветхий Завет указывал на Христа. И Христос сделал то, что ни один из нас сделать не может. Это действительно правда, что Господь требует в законе абсолютное, полное, беспрекословное подчинение. Но это неверно делать вывод, что мы можем оправдаться, потому что сможем сами достичь такого безусловного, беспрекословного подчинения. Потому что в этом же законе дается обетование о том, чьим послушанием мы приобретаем вот эту необходимую для спасения праведность. Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Апостол Павел всегда утверждал свое понимание истины на Писании. Он говорит, и закон, и пророки, все Писание в целостности, они указывают на Христа. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Только Христос обладает спасающей праведностью. Мы не можем пойти на небо и свести Христа. Он уже сам сделал это. Он пришел на нашу грешную землю. Он исполнил весь закон. Единственный человек, который мог исполнить весь закон, который мог абсолютным послушанием и абсолютной праведностью действительно заработать своим поведением себе спасение. И Христос сделал это не для себя. Христос сделал это для нас. Он исполнил закон. И Он пострадал за грехи людей, и Он приобрел на Голгофском кресте вот эту праведность для нас, не для себя. Он оставил небо, Он пришел на нашу землю, и Он приобрел для нас праведность. В Откровении в 1 главе, 17-18 стихи, когда апостол Иоанн видел явление Христа прославленного, обратите внимание на то, какими словами Христос характеризует себя. Иоанн падает к ногам его, как мертвый, а Христос положил на него десницу свою и сказал ему: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, я живой, и был мертв, и ся жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Я приобрел спасение. Я тот, кто совершил это, и сейчас бесполезно искать Христа в глубине или подниматься на высоту. Все, что нам нужно, веровать в Христа, который обладает спасающей праведностью. И Христос предлагает спасающую праведность. Он предлагает спасающую праведность всем людям, и Он предлагает ее, как Павел здесь говорит, через проповедь Евангелия. «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. Он говорит, не надо искать где-то далеко, за 3-9 земель, не надо ехать, чтобы обрести эту праведность. В монастыре жизнь свою посвящать не надо для того, чтобы заработать эту праведность. Какие-то сверхчеловеческие усилия не надо прилагать к тому, чтобы выработать в себе эту праведность. К вам праведность очень близко. Она во Христе, она в проповеди Евангелия. Все, что нужно, это верить в Евангелие. Верить в то, что дело, совершенное крестом на Голгофе, приобрело для каждого верующего в Него человека абсолютную полную праведность, которой просто больше нечего добавить. Христос предлагает спасающую праведность каждому. И эта спасающая праведность приобретается нами только верой. Только верой. Давайте прочитаем следующие стихи. 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Нет, это слишком просто. Для того, чтобы спастись, надо гораздо больше. Не может такого быть, чтобы спасение просто получалось вот так? Именно так. Спасение очень просто. Там нет сложной схемы. Там нет хитроумного плана. План спасения очень прост. Верую в Иисуса Христа, исповедую Его сердцем и верую, что Он воскресил, Бог воскресил Его из мертвых, и ты спасешься. 10 стих. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. И здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий», опять-таки он повторяет вот это, «всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Интересно, читая эту главу, мы видим, как в понимании учение апостолом Павлом, насколько у него вот эта вот ясность была. Только что в 9 главе он нам изложил очень убедительно об избрании Божьем, о предопределении Божьем, о том, что Божий план предначертан, и у него не было в этом никаких сомнений. В 10 главе он говорит, он начинает эту главу с того, что говорит: «Я молюсь за Израиль во спасение». Не происходит конфликта интересов, не происходит несочетание в его понимании. Он верит как в одну истину, так и в другую. Он верит, что каждый, кто спасается, избран Богом и предопределен Богу к спасению. И он верит от всего своего сердца в то, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. И он верит в то, что Бог предлагает этот простой путь спасения всем и каждому. Один брат несколько недель назад мне рассказал такой пример. Эти две истины, они как две чаши. И мы не можем взять одну чашу и вылить ее, и оставить только другую. Апостол Павел этого не делает. Он держит эти две чаши, и всем своим сердцем он утверждает как одну, так и вторую истину. Это единственный правильный путь. Спасающая праведность приобретается верой. Верой истина познается и принимается. Верой, заметьте, эта истина должна быть не просто познана. Сердцем веруют к праведности. Всякий верующий в Него не постыдится. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вера, она исходит из сердца. Не просто из интеллектуального понимания схемы Евангелия. Вот эта истина, она должна быть нами осознана, и она должна верой быть растворена в наших сердцах. Несколько недель назад я слушал запись Самарской конференции пасторской, которая проходила в сентябре месяце прошлого года. И там один брат, он просто излагал доктрины православия. Он говорил о тех убеждениях, которые держат православные люди. И очень интересно, что православные люди, они тоже верят в спасение по благодати, но они делают большую оговорку. Этого недостаточно. Сотрудничество должно происходить, мы должны достигать, мы должны добиваться. И сегодня сказать, что я спасен, просто по вере, это, по крайней мере, просто глупо. Это глупо. Глупо или гордо. И люди, которые говорят, что они сегодня спасенные, потому что они верят в Евангелие, они либо глупцы, либо они гордецы. Здесь апостол Павел нам говорит о том, что только верой, это простой, единственный путь получить спасение. Верой, направленной на Христа, на божественность Господа Иисуса Христа, верой в Евангелие, в том, что то, что Христос совершил, этого достаточно для спасения. Верь в это всем своим сердцем, и ты, написано, спасешься. Вера исходит из сердца. Она переполняет человека, она выплескивается, и человек начинает исповедовать своими устами. Он начинает говорить о том, что вера, она действительно живая и действенная. Он не утверждает себя, он ревностно не старается что-то исполнять. Он верит всем своим сердцем, и эта вера, написана, она проявляет себя в свидетельстве. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Это две стороны одной монеты. Свидетельство уст и вера в сердце. Живая, истинная, настоящая вера. И вера, которая по-настоящему спасает. Потому что сказано, верующий в Него не постыдится. Пророк Исаия за много веков до прихода Евангелия предсказывал об этом. Он говорил, ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо я Бог и нет иного. Вера спасает наверняка. Вера спасает точно. Дела, исполнение, самообман уводят людей от спасения. В первой главе 16-17 стихи. Сейчас мы еще раз их прочитаем, и мы посмотрим, как вот то, что сказал Павел в первой главе, как насколько подробно он объяснил нам на протяжении всех этих глав. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, я не стыжусь Евангелия, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, иудею, потом еллину. «В нем открывается правда или праведность Божия». Только в Евангелии вот эта праведность открывается, Божья, которая действительно может спасать от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Очень просто. Но так трудно людям поверить в эту истину. Потому что мы, люди, по своей природе склонны к тому, чтобы утверждать себя, чтобы добиваться чего-то своими силами, и мы просто не можем отпустить и доверить свое спасение исключительно Иисусу Христу. Мы должны с вами помнить о том, какой бы праведной ни была наша человеческая праведность, для спасения ее не будет достаточно. Точно не будет. Потому что для того, чтобы спастись, необходимо иметь Божью праведность. А получить эту Божью праведность можно только через веру Господа Иисуса Христа. Сегодня мы посмотрели с вами на три особенности спасающей праведности. Во-первых, спасающая праведность принадлежит Богу. Мы должны это ясно понимать. Спасающая праведность принадлежит только Ему. В нас ее нет. Произвести ее мы не в состоянии. Она только у Него. Спасающая праведность, которая у Бога, делается доступной для нас, для каждого верующего человека в Иисусе Христе. И особенность номер три. Спасающая праведность приобретается только верой. Только верой. Сердцем необходимо веровать вот в эту простую истину. Мы с вами посмотрели на три особенности, и каждый из нас должен задать сейчас три вопроса. Осознаю ли я в полной мере, что спасающая праведность мне не принадлежит? Первое, мы должны понимать интеллектуально, откуда исходит спасение. С Спасающая праведность мне не принадлежит. Понимаю ли я это? Понимаю ли я, что для моего спасения Христом сделано все, и добавить к этому больше нечего? Христос сделал все. Добавить к этому ничего нельзя, невозможно. Он приобрел спасение вечное. И третий вопрос. Возлагаю ли я всем моим сердцем вопрос моего спасения на Господа Иисуса Христа? Если я это делаю, если я верю, я спасенный человек. Это спасение настоящее.
0: Вы прослушали программу библейского радио ПБН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь Алексея Журавлева. В настоящее время Алексей несет пасторское служение в Славянской библейской церкви, город Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

0: Вы слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Что же такое милость в нашей реальной повседневной жизни? Милость – это купить голодному батон, кефир, колбасу. Милость – это дать переночевать бездомному. Милость – поделиться своей одеждой. Милость – посетить больного и не забывать его. Милость – не покидать человека в одиночестве. Милость – это не чувство и не слова, а дело. Сегодня Господь призывает нас сотворить милость во имя Его. Будьте с нами.
1: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес – www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Если есть одна истина, о которой следовало бы почаще проповедовать и, по крайней мере, упомянуть в каждом разборе, проповеди и беседе, это истина, о которой говорится в 18 стихе 5 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Правда, мы о ней часто говорим, но следовало бы еще чаще. Слушайте, что тут сказано. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Сказав «всегда радуйтесь и непрестанно молитесь», Павел добавляет «за все благодарите». Эту истину вы найдете во всей Библии. Она повторяется в одном или ином виде почти на каждой странице Священного Писания. Самые счастливые люди – те, которые обнаружили ее не только теоретически, но и практически за все и всегда благодарить Бога. Какое сильное и убедительное свидетельство для неверующих видеть радостных и счастливых христиан. Люди говорят нам, что они реалисты, что смотрят на жизнь практически, и потому говорят они, нас не интересуют ваши проповеди и доктрины. Покажите нам, что ваша религия практична, что она действительно помогает во всех условиях жизни». Возлюбленные, мир имеет право требовать от нас такое свидетельство. И если бы они увидели, что мы имеем то, о чем мы проповедуем и о чем свидетельствуем, тогда и они бы заинтересовались. Они сами несчастливы, они исполнены страха и смущения. И подумайте, если, будучи в таком состоянии, они увидят жизнерадостных, довольных, спокойных, мирных, нерасстроенных людей, какое это было бы свидетельство? Тогда они сказали бы: «Расскажите нам, что вы имеете», и они были бы готовы слушать нас. О, какое было бы сильное и эффективное наше свидетельство, если мы были такими верующими. Дорогие мои, почему мы такие недовольные? Почему мы думаем, что если наши условия или обстоятельства изменились бы или улучшились, тогда только мы были бы счастливыми? «О, если бы я имел то или другое, тогда я был бы радостным христианином». Возлюбленные, перемена обстоятельств в внешних условиях жизни не даст ни мира, ни радости, не даст того удовлетворения, которого мы ищем. Никогда. Что сделало Павла способным сказать: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке?» Ведь это он сказал, будучи в узах. Ответ он дает нам в следующем же предложении. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот тут ответ. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Слава и благодарение Господу. Что это значит? Если точно перевести эти слова, то гласили бы они приблизительно так. «Я силен для всего в том», то есть в Иисусе Христе, «который постоянно вливает в меня силу свою». Сущность христианства та, что когда человек рождается свыше, делается чадом Божиим, то в него вселяется эта невероятная сила. А сила эта есть не что иное, как жизнь, новая жизнь, которой у нас до этого не было. А жизнь эта Божья. Но кто-нибудь спросит, почему, если я чадо Божие и, следовательно, имею эту жизнь, почему тогда она у меня не проявляется? Да, этот вопрос актуален и заслуживает точного ответа. Обратите внимание, как говорит апостол Павел в 4 главе послания Филиппийцам. «Ибо я научился быть доволен тем, что у меня есть». Вы заметили, он говорит «я научился». Он, как и все остальные из нас, вошел рождением свыше в Христову школу. Уроки, преподаваемые в этой школе, имеют два аспекта. Во-первых, В этой школе Дух Святой наставляет нас на всякую истину. Он преподает нам факты о нашем новом положении, как верующие в Иисуса Христа. А учебник в этой школе – Библия. Дух Святой через Слово преподает нам эти нужные уроки. Но прошу отметить, что ваши школьные занятия этим не кончаются. В этой же Христовой школе Дух Святой, наш учитель и наставник, будет преподавать и практические уроки. Какая польза, если я буду знать теорию, а на практике буду невеждой? Информация без опыта ничего мне не даст. Но если я хорошо выучил мой урок и усвоил все факты и теорию, тогда все то, чему я научился, я должен применить на практике, чтобы мое знание стало не только теорией, но и опытом. Слово Божие учит: «За все благодарите». И, подчеркивая эту истину, Павел добавляет: «Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Что я должен знать, чтобы я мог за все благодарить? Ведь мне нужна какая-то основа для этого, не так ли? Например, я вижу, что все идет против меня. Все, что я не предпринимаю, у меня не выходит. Мне просто не везет. И кто-нибудь мне скажет: будь за все благодарен. Но я возражаю этому человеку: как ты можешь этого требовать от меня? Дай мне причину. Мне нужно основание, чтобы я мог за все благодарить. Да, дорогие мои, я должен знать, почему мне за все благодарить, почему во всех обстоятельствах жизни я должен славить Бога. И вот первое, в чем я должен быть уверен, это в моем личном отношении с моим Богом. Чадо ли я Божий или нет, это первое. Видите, Бог поступает совершенно по-другому со своими детьми, чем Он поступает с детьми мира сего. Тот, кто не верует в Сына Божия, говорит Слово Божие, на том пребывает гнев Божий. Разумеется, что к таким не относятся эти слова «за все благодарите». Но если я принадлежу Богу, а это значит, что Он мой любящий Отец, тогда ничего не может произойти со мною без

Даже волосы на голове моей все сочтены им. Дальше я знаю, что если пути Божии и скрыты от меня, тем не менее Библия меня уверяет, что все, что допущено в моей жизни, служит к моему благу. Например, наши обстоятельства постоянно меняются, и потому я на них надеяться не могу. Я должен быть независим от них. Вот почему я должен принимать все обстоятельства моей жизни как от Господа. Они являются орудием в Божьих руках. Ими Он совершает свое великое и чудное дело, преобразуя чадо свое в образ и подобие Сына Своего. Да, какие не были бы мои обстоятельства в настоящий момент, они лишь временные, проходящие, и они ни в коем случае не должны лишать меня моей радости, которую я имею во Христе Иисусе, зная, что они служат в мою пользу и для прославления моего Господа. Это и есть те основные факты, которые я должен усвоить в школе Христовой. Они необходимы, но их нужно перевести на практику, чтобы мое знание стало опытом. И как это сделать? Из-за недостатка времени приведу только одно место из Слова Божия, которое нам, как я думаю, даст исчерпывающий ответ на этот вопрос. На эту тему можно было бы сказать целый ряд проповедей. А сейчас мы ограничимся этим одним местом Библии. Я имею в виду 6 и 7 стихи 4 главы послания филиппийцам. Тут мы читаем такие слова. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». В первую очередь апостол тут говорит, что нам нужно чего-то избегать. «Не заботьтесь ни о чем», — говорит он. Христос сказал то же самое в своей Нагорной проповеди. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Это отнюдь не значит, чтобы мы не работали на потребности жизни. Во втором послании Фессалоникийцам Павел говорит, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Нет, но тут Павел имеет в виду заботу, которая истощает и тревожит человека. Вот эту заботу нам нужно избегать. Но он этим не кончает. Заметьте, что он говорит дальше, что причина такой заботы – действие нашего сердца и ума. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вся беда в нашем сердце и в наших помышлениях. Чреватые нашими заботами наши сердца и наш разум. Они нам не подчиняются. Кто может владеть своим сердцем и своими мыслями? Это состояние заботливости вне сферы нашего контроля. Оно происходит независимо от нас. Припомните такой случай в вашей жизни, когда вы заботились о чем-то. Помните? Вы никак не могли регулировать ваши чувства беспокойства. Когда ложились спать, сон удалялся от вас. Что бы вы ни дали за несколько часов спокойного сна, но ваши мысли не давали вам заснуть, они не подчинились вам. Да, мы делаемся жертвами наших помышлений. Поэтому сказать тому, который беспокоится и мучится заботами, «Не заботься!» недостаточно. Нужно указать на выход из этого печального положения. «О, жалкий человек, который находится в таком состоянии! Он бесполезен другим, его свидетельство остается бесплодным, и как может человек в таком состоянии прославлять Бога?» Но благодарение Богу есть выходы из такого положения. Вы спрашиваете, что нам делать? Первый Павел говорит, «Нужно молиться». Тут следует отметить, что Павел делает различие между молитвой, прошением и благодарением. Что значит вообще молиться? Молитва, которой угодно Богу, должна всегда начинаться поклонением и прославлением. Мы не должны просто врываться в присутствие Божие с нашими нуждами. Христос нас так не учил молиться. Нет, мы приходим к Богу с поклонением и словословием. Ничто так не поможет нам в молитве, как правильное начало. Молиться так, как Слово Божие учит. Вы обратили внимание на молитву Господню?

0: она начинается. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Половина молитвы занята восхвалением, прославлением и поклонением. Попробуйте так молиться в следующий раз. Начните размышлять о Боге, о Его величии, о Его силе, любви и милосердии. Начните славить Его, и вы заметите, как в вашем сердце вера вдруг начнет пробуждаться. И потом, когда вы будете открывать ваши нужды перед таким Богом, то они не покажутся такими огромными и невозможными. У нас великий Бог, Творец неба и земли. Он полон любви и милосердия. Конечно, Он не только может, но и хочет вам помочь. Он ведь ваш любвеобильный Отец. Вы можете смело, откровенно и конкретно сказать Ему то, что тяготит ваше сердце. И Отец ваш Небесный, который не может отказать воплю своего ребенка, вскоре ответит. Слава и благодарение Ему. Но, возлюбленные, Павел еще не кончил. Еще одна, и притом очень важная часть, должна войти в нашу молитву. В молитве и прошении с благодарением. Это, возлюбленный, один из самых значительных элементов молитвы – благодарение. И вот тут мы чаще всего заблуждаемся. Мы считаем, что не так важно быть благодарным. Возлюбленные, если вы желаете, чтобы мир Божий соблюдал сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, тогда необходимо благодарить Бога за все. И оно начинается в молитве. С благодарением открывайте ваши желания перед Богом. Ничто так не поощряет Бога отвечать на молитвы и прошения наши, как дух благодарности. Кто получает больше, как не тот, который больше благодарит? Если вас кто-то поблагодарил за то, что вы сделали, то у вас невольно создается желание еще больше сделать для такого человека. Но человеку неблагодарному вряд ли захочется что-нибудь больше сделать. Так оно бывает и в молитве. Начните благодарить Бога. Да, благодарить Его за все и что вы делаете. Вы прославляете Его. Вы говорите: «Господи, Ты добр, и потому я могу все это принимать из Твоей милосердной руки. Благодарю Тебя и за то, что меня сейчас волнует и беспокоит, ибо я знаю, что любящим Тебя, а я Тебя люблю, призванным по Твоему изволению, а Ты меня призвал и спас». Все содействует ко благу. Поэтому я благодарю Тебя, что Ты используешь и это для моего блага. Слава и благодарение Тебе. Что обещает Господь тем, которые так поступают, которые благодарят Его за все и всегда? Слушайте, «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Какое чудное обетование! Это не значит обязательно, что ваше положение изменится, оно может даже ухудшиться. Важно то, что мир Божий, который превыше всякого ума, который непостижим нашему уму, он будет гарнизоном для нашего сердца, сохраняя его и помышления наши во Христе Иисусе. Мир Божий будет твоей крепостью, охраняя сердце твое и помышления твои от нападения этих забот и волнения. Это совершает сам Бог. Наша часть молитвы и прошения с благодарением открывать наши желания Ему, а Его часть – сохранять нас в крепости Его мира во Христе Иисусе. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Но, мой дорогой друг, если ты еще не принял этот драгоценный дар спасения, который так дорого купил для тебя Сын Божий пролитием своей драгоценной крови, то перед тем, как ты можешь иметь этот драгоценный мир Божий, ты должен сперва иметь мир с Богом. И как можешь ты примириться с Богом? Принятием Его Сына Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Примирителя. Твой грех отлучил тебя от Бога. Ты находишься во вражде с Ним, и поэтому ты должен в первую очередь примириться с Ним. Поэтому приди к Нему таковым, как ты есть. Исповедай Ему твой грех. И Он примет тебя и простит тебя. Тогда ты будешь иметь мир с Богом. О, какой великий и неизреченный дар Бог тебе предлагает, но ты должен его принять. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Рождение до смерти шагаем, дорога не дли. Мы теперь пилигрим, мы теперь пилигрим. Смерть — болезненный шаг от последних агоний. Нам бы гордость поставить.

От рождения до смерти шагаем дорогой недлинной. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы. Только смелый не верит, не погибнуть бы смелым, быть не лучше ли разумным, одного лишь бояться. Этот шанс не погибнуть.

В эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда? Оставайтесь с нами.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146, 5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг о Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Аввакума. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, изучая книгу Ветхого Завета пророка Аввакума, мы заметили большую жалобу его, направленную к живому Богу по причине насилия и греха, которые он видел всюду вокруг себя. И в то же время он не видел, чтобы кто-нибудь вступился и наказывал этих деятелей зла. Но Господь ответил ему и сказал, что он видит все эти дела и назначил время суда своего над беззаконными людьми. Об этом говорится в книге Аввакума, 1 главе, с 5 по 11 стих. Но способ, каким Бог совершит это наказание, вызвал в сердце пророка серьезное недоумение и составил добавочную проблему, которая его тревожила. А именно, почему Богу угодно было избрать для этого наказания языческие народы, идолопоклонников? Ведь народ иудейский, хотя он тоже грешен, но все же служит живому Богу и является народом завета. Это серьезно беспокоило пророка, поэтому он стал на башне, чтобы наблюдать за народами вокруг Иуды и за действиями Бога. Первая глава его книги касается этих проблем пророка. Во второй главе мы видим, как Господь открывает пророку пути свои, каким образом он будет действовать по отношению к народам. Пророк получил видение от Господа, в котором был показан контраст, большой контраст между людьми грешными, жестокими и самонадеянными и людьми, живущими по вере и уповании на нашего Бога. Об этом сказано во 2 главе 4 стихе. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Итак, пророк видит положение в мире в его дни, а также на наблюдательной башне он получает откровение будущего от Бога живого и вечного. Предвозвещения связаны со словом «горе», которое повторяется в пророчестве несколько раз. Они открывают планы и мысли Божьи в отношении халдеев. Хотя их Бог избрал для наказания Иуды, но и эти люди были горды, самонадеянны, жестоки и весьма грешны. Эти обстоятельства являются применимы и к нашим временам, в которые мы живем. Обратите внимание на пятикратное упоминание слова «горе» во второй главе Аввакума. Первое. «Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим». Вторая глава, шестой стих. Беззаконные люди имели эти желания и амбиции. Слова 5 стиха подтверждают эту мысль. «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть, он ненасытен и собирает к себе все народы. Жадность и стремление к расширению владений, победам над другими народами, овладели умом и сердцем халдеев. Конечно, эта жадность побеждает и владеть другими, сделали их еще более хитростными и безжалостными. Беззаконные народы ни с чем не считаются, лишь бы им достичь своей цели. Обратите внимание на стихи этой книги 2 главы 7 по 8. «Не восстанут ли те внезапно, которые будут терзать тебя? Не поднимутся ли против тебя грабителя?» Потом следует второе слово «горе» в 2 глава с 9 по 11 стих. «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений. Бесславие ты измыслил для того дома, истребляя другие народы. Следует помнить, что зависть, неправедные пожелания идут вразрез с 10 заповедями». Книга Исход, 20 глава, 17 стих. «Не пожелай дома ближнего твоего, не волай его, ни ничего другого, что принадлежит ему». Священное Писание передает о многих случаях зависти и насилия над ближними. Незабвенный трагический случай описан в 3 книге Царств, 21 главе. Царь Ахав, наученный своей женою Изавелю, пожелал отнять у Навуфея виноградник его. Он совершил страшное беззаконие, подвергнув Навуфея насильственной смерти, а потом овладел его виноградником. Какая жадность! Но и вместе с тем, какое наказание понес он сам и жена его Изавель. Господь дал милостивое наставление Аввакуму, который предупреждал других против этого греха. Во 2 главе с 12 по 14 стих следует третье слово «горе». В этом случае оно связано с насилием и жаждой завоевания других городов и народов. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Живый Бог не останется равнодушным к таким жестоким завоевателям. Он рано или поздно скажет свое слово справедливости и суда. Слушайте еще слово «горе». «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным». Цель здесь коварная — сделать срам и унижение ближнему своему. Возмездие за это зло придет, ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя. Таков закон Божий, закон справедливости. Зачастую молодые люди, недавно уверовавшие в Христа Спасителя своего, подвергаются искушениям со стороны светских друзей. Они предлагают им только пошутить, выпив водки или сделать что-нибудь иное плохое. Эти развратители подшучивает над личностью святого Бога и Спасителя. Веками это делается отдельными людьми и целыми народами. Этого могут ожидать верующие и в наши дни. Искушения неприятные и опасные, но победа силой Господа искушаемых совершается многократно и прекрасно. Господь прославляется ими. Наконец, следует еще одно горе. 2 глава с 19 по 20 стих. «Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Речь здесь идет об идолопоклонстве. Все, что пробует занимать живого Бога, стремление удалить его со своего и величайшего престола является идолопоклонством и в наши дни. Звучат даже иронические упоминания слова Аввакума. Печальные картины идолопоклонства наблюдались в те времена и в царстве иудейском. Несмотря на пророческие предвозвещания о судах Божьих Аввакумом, идолопоклонство все еще овладевало умами и сердцами иудеев. Слушайте слова пророка Иеремии, 44 главы 17 стиха. «Слова, которые ты говорил нам имени Господа, мы не слушаем о тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали и отцы наши, цари наши и князья наши». какое страшное упорство и непослушание словам Божьим. Поэтому суды Божии неизбежны и в будущем. Слушайте пророчество из книги Откровения 16 главы с 10 по 11 стих. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство свое мрачно, и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного и не раскаялись. Значительные слова второй главы Аввакума внушительны и замечательны. «А Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля пред лицом Его». После слов «горе» следуют эти царственные слова Господа. Кто может спорить с Ним? Кто в силах оправдаться пред Ним? Безумный сказал в сердце своем «нет Бога». Но эти слова не свидетельствуют о силе человека. Наоборот, они обнаруживают его пустоту и бессилие. Бог живый и святый, вечно будет царствовать. Он также знает о делах беззаконников и радуется теми, кто уповает на него всем сердцем. Бог пребывает во славе в храме своем. Сонный, не поддающиеся исчислению, поклоняются и славят Его. Наступает время Его судов справедливых, и никто не устоит пред Ним. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Аввакума. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Этот пророк пророчествовал в период заката Ассирийской империи и начала мирового правления Вавилона. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
3: Глава 33. «И было слово Господа к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь Бог Израилев о домах города этого и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения, пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить дома трупами людей, которых я поражу в гневе моем и в ярости моей, и за все беззакония которых я сокрыл лицо мое от города этого». Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и изменю участь Иуды и участь Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною, и отпали от меня». И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалой и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, которые я сделаю ему, и изумятся и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Так говорит Господь, на этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей и без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его», и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем. «Ибо я возвращу плененных этой земли в прежнее состояние, говорит Господь». Так говорит Господь Саваоф, на этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах нагорных, в городах низменных, и в городах южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукой считающего, говорит Господь. Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время взращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше. Ибо так говорит Господь, не искоренится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим во все дни возносящим всесожжения и сжигающим приношения и совершающим жертвы. И было слово Господа к Иеремии. Так говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына царствующего на престоле его, и также с левитами, священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне». И было слово Господа к Иеремии: «Не видишь ли, что народ этот говорит? Те два племени, которые избрал Господь, он отверг? И поэтому они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь: если завет мой о дне и ночи, и уставы неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова. Ибо изменю участь их и помилую их». Глава 34. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли подвластные руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. «Так говорит Господь, Бог Израилев: иди и скажи Сидекии, царю иудейскому, и скажи ему: так говорит Господь, вот я отдаю город этот в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. И ты не избежишь руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон. Впрочем, слушай слово Господне, Сидекия, царь иудейский. Так говорит Господь о тебе: ты не умрешь от меча, ты умрешь в мире. И как для отцов твоих прежних царей, которые были прежде тебя, сжигали при погребении благовония, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя. Увы, государь, ибо я изрек это слово, говорит Господь». И Иеремия, пророк, все слова эти пересказал Сидекии, царю иудейскому, в Иерусалиме. Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались против Лахиса и Азеки, ибо из городов иудейских эти только оставались как города укрепленные. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и еврейку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея, брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались и отпустили. Но после того раздумавшие стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господне к Иеремии от Господа: так говорит Господь, Бог Израилев: я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал: в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждой свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждую рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Поэтому так говорит Господь: вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. и отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, которые они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников, и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. И Сидекию царя иудейского, и князей его отдам в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас. Вот я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем. И города Иудеи сделаю пустыней необитаемой». Глава 35. Слово, которое было к Иеремии от Господа в дни Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. «Иди в дом Рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господен, в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иоазанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом Рехавитов, и привел их в дом Господен, в комнату сыновей Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатой Маасеи, сына Силума, стража у входа. И поставил перед сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странники». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехава, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю эту, мы сказали: «Пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме». И было слово Господа к Иеремии: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих? Говорит Господь. Слова Ионадава, сына Рехава, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите вслед иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехава, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ этот не слушает меня, поэтому, так говорит Господь, Бог Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому Рехавитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев:
2: за то, что вы послушали завещание Ионадава отца вашего и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава сына Рехава муж, предстоящий пред лицом моим во все дни».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN на русском языке круглосуточно. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Откройте ваши Библии. Я надеюсь, что ваши Библии уже открыты именно на послание к Ефесянам, глава 6. Надеюсь также, что вы у себя дома несколько раз уже прочитали это замечательное место – Священное Писание, где здесь есть великие сравнения и поучения для нашей жизни христианской, друзья. В прошлый раз мы остановились в той части, которая говорит, что церковь является воином. Помните? Верующий есть добрый воин Иисуса Христа. Теперь мы посмотрим на взаимоотношения воина. Его тренировка началась в семье, когда он был еще ребенком. Я об этом довольно подробно уже говорил на двух прошлых уроках. 6 глава послания к Ефесянам начинается с замечательным образом, а именно призывом к детям. «Дети, повинуйтесь своим родителям». Это нечто такое, чего воин должен научиться, как вы видите, с детства в семье. Повиновение не приходит позже, повиновение приходит в самом деле с самого детского возраста. Теперь мы пришли к месту, где перед нами представлены капитал и труд. Мы прочтем стихи от 5 до 8, где апостол повелевает и говорит следующее. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием». Как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. Друзья радиослушатели, вопрос, который мы имели перед нами прежде, заключался, конечно, во взаимоотношении между мужем и женой, а после мы рассматривали взаимоотношения родителей к детям, детей к родителям и вообще, как мы видим, взаимоотношения. Теперь мы продвинулись из домашней обстановки, я как уже говорил, на улицу, к месту на работе, к торговым местам, к служебным обязанностям и так далее. Здесь уже другая ситуация между начальником и подчиненным, между господином и рабом. Здесь нет любовных, так сказать, родственных связей, какие можно найти дома. И все же дети Божьи, которые наполнены Духом Святым, должны повиноваться один другому. «Повинуйтесь друг другу», — говорит апостол. Посмотрим, какие требования к христианину или к христианскому поведению были во время апостола Павла, друзья. Рабы должны были повиноваться своим господам по телу. Это значит, господам здесь на земле, не с видимою только услужливостью. То есть не только тогда, когда начальник наблюдает за ними, не как человекоугодники, а должны были служить как рабы Христа, исполняя волю Божью от души. Друзья радиослушатели, представьте себе, быть рабом и исполнять волю Божью. Это нелегко, И все же апостол призывает именно к этому. Это отношение между рабочими и работодателями. Вспомните, что эта часть послания была начата словами «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Определяют, что, друзья, в Римской империи было около 120 миллионов людей, и половина из них были рабами. Вы знаете, христианство не направляло своих атак на рабовладельческую систему, скорее оно опускалось милосердием Христовым к рабу в его унижении и поднимало его ввысь, гарантируя ему свободу, но свободу во Христе. Сама природа Евангелия уже осуждала рабство, друзья. Она срывала эти цепи рабства с тел рабов и разбивала оковы, сковавшие их умы и души. Множество рабов приходило ко Христу, как это мы видим из 16 главы послания к римлянам и из книги послания апостола Павла к Филимону. И это было в самом деле замечательно увидеть, как в то время Господь освобождал человека, и Господь и рабов от оков, этих оков рабства греховного. Многие имена, которых упоминаются там, были рабами или охранниками при императорском дворе. «Рабы, повинуйтесь господам своим», говорит апостол. Заметьте, Слово Божье говорит «повинуйтесь». Это указывает, что христианство не подстрекало рабов и не призывало к революции против великого зла рабовладения. Христиане проповедовали Евангелие, которое было более революционно, чем какая бы то ни была другая революция или идеология. Друзья, любая революция всегда имела плохие последствия, порождая по себе, конечно, огорчение, ненависть, которые оставались на протяжении веков. Евангелие Христово устраняет границы, разделяющие людей на классовые, расовые и другие группы, и устраняет вражду между ними. Оно несет примирение и братскую любовь. Если бы Евангелие проповедовалось все время так, как оно проповедовалось в начале христианской эры, нынешний мир, конечно, выглядел бы совершенно по-другому. Возрожденные люди духовно явили бы собой и своей жизнью Христа, и мир склонился бы к его ногам. Но в христианстве совершилось большое предательство, заменившее спасительную веру на религию с ее мертвыми формами, обрядами и с лжеучением о необходимости человеческих заслуг в деле спасения. Христос и апостолы никогда не проповедовали религии и не создавали ее. Они не проповедовали также никаких социальных переворотов или революций. Они не проповедовали никаких политических течений. Они проповедовали Иисуса Христа, Спасителя всего мира, Спасителя от грехов. Христос принес грешникам спасение от их грехов и жизнь вечную. И как раз это было радостной вестью спасения, которую проповедовали христиане первых веков. Вы знаете, ясно и четко говорит Слово Божье, что если вы хотите быть свободными, Христос лишь может освободить вас. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными», говорил сам Христос. Он говорил: «Я есмь истина». «Я есмь истина и путь, и жизнь». Вот именно к нему, друзья, нужно идти всем, независимо, кто вы, рабочий или начальник, ученый или простой сельскохозяйственный служащий. Друзья радиослушатели, каждый из нас должен познать истину Иисуса Христа, чтобы войти в Его присутствие, в присутствие Божье после нашей смерти. Те, которые приняли Христову благодать, стали новыми людьми, рожденными от Бога, истинными христианами и свидетелями спасения Христова. Мы читали выше следующие слова. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти». Слова апостола Павла ясно показывают, что римское рабство распространялось только на тела людей, но не на их души. Повиновение, которое требует Павел от верующих рабов, должно быть со страхом и трепетом. Это не было презренное и низкое раболепство перед хозяином, а скорее это было почтительное отношение к нему с чувством собственного достоинства. Написано «в простоте сердца вашего», а не «двулично». Они не должны были целовать, например, сапоги своего хозяина, когда он находился перед ними, а потом загнать нож в его спину, когда он отвернется от них. Такое двуличное поведение никогда не должно находить себе места в жизни христианина. И неважно, кто вы такой. Слуга должен повиноваться чистосердечно, как Христу. Это показывает, что рабы, слушатели в то время, были подняты из низкой позиции деградации, где они медленно и неохотно работали под надзором хозяина, к высокому положению свободного в духе человека, работающего не из-за страха перед земным хозяином, а добровольно, как для Господа. И теперь напрашивается вопрос, друзья, как вы работаете? Кому вы служите? И вот теперь он, этот человек, сделался рабом Христа, освободившись от рабства греховного. И вот теперь, смотрите, он смотрит на не земного хозяина, но он смотрит на небесного хозяина, на небесного господина, стараясь угодить своему новому небесному хозяину, который даровал ему вечную жизнь. И спасенные Христом рабы отдали своему Спасителю свои души и самих себя. Вспомните, друзья, что и апостол Павел называет себя рабом Иисуса Христа. И потому он повелевает рабам слушаться своих господ не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души. Их поведение должно показать, что они христиане, люди, спасенные Христом, и что они несут Христа в своей жизни. В наши дни появился новый вид рабства, друзья, пронесшийся над народами мира. Это не рабство тела, но рабство ума. Такое рабство намного опаснее и вреднее для личности человека, чем рабство, царившее, например, в Римской империи. Бесчисленные тысячи этих рабов готовы даже жертвовать всем ради пленившей их идеологии. И неважно, какой идеологии, восточной или западной, правых или левых идеологий, друзья, в это рабство может попасть любой человек, который не знает Господа, Бога живого. В это рабство попадает особенно неопытная молодежь, и эта идеология может продержать человека в своем плену всю его жизнь. Этой идеологии стараются достичь наиболее приемлемой системы общественной и политической жизни. Но это только в теории. На практике же ни одна еще идеология не осчастливила плененных ею людей. Истинное счастье человеку дает Христос. Только сила Евангелия Христова может сокрушить греховное рабство. Только Христос делает человека свободным. Он сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Да, если Сын Божий, если Господь освободит вас, то истинно свободны будете, друзья. Подумайте только о тысячах и миллионах людей, сделавшихся рабами, например, спиртного, рабами курения, разврата и многих других пороков, овладевших ими. А кроме того, человек – стопроцентный раб греха, друзья. Рабство видно на каждом шагу. Греховное рабство, порочная жизнь человека. Христос пришел, чтобы освободить нас именно от него, и чтобы, освободившись от греха, мы стали рабами праведности. Мы должны стать рабами Иисуса Христа и больше никого другого и ничего другого. Апостол Павел, бывший Савл из Тарса, был рабом одной из идеологий. Он был фарисеем. Когда же он пришел ко Христу, он сделался свободным. Он немедленно воззвал к освободившему его Христу: «Господи, что повелишь мне делать?» Он стал рабом Иисуса Христа. Идите к Нему и спрашивайте у Него, у Господа, что делать вам, друзья. Для верующего человека Господь делает всякий труд благородным. Нет различия, каким видом труда занимается человек. Если он дитя Божье, он будет заниматься хорошим видом труда, друзья. Если он дитя Божье, он может сказать: «Я служу Господу Христу». Вильям Карий был сапожником, друзья. Он изъявил желание поехать миссионером в другую страну. Некто спросил его: «Какое ваше занятие?» Желая унизить его, потому что Карий не был рукоположенным проповедником. Карий ответил: «Мое занятие – это служить Господу, и я сапожничаю, чтобы покрыть мои личные расходы». Он, друзья, был лично, в самом деле, слугой Христа. А как вы? Как вы, друзья, кому вы служите в вашем деле, где бы вы ни были, в вашей жизни, друзья? В стихе 9 мы читаем: «И вы, господа, поступайте с ними», то есть с рабами, «также умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Какие важные, друзья, слова. Если вы являетесь начальником на производстве, допустим, перед Христом, вы такой же человек, как и ваши подчиненные. Начальники не должны злоупотреблять своей властью, не должны угрожать. В присутствии Христа начальник и подчиненные стоят на одном уровне. Если они верующие, то они братья во Христе. Характерную иллюстрацию этого мы находим в послании к Филимону. Филимон был хозяином, который имел раба Онисима. Этот раб убежал от него. И согласно закону тех дней, друзья, хозяин мог предать его смерти. Однако апостол Павел послал Онисима назад к его хозяину с письмом к нему. И вот что Павел писал Филимону и говорил: «Ибо, может быть, он...» то есть Онисим, «для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата, возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе». Как видите, христианство очень практично и приемлемо к жизни. Оно изменяет людей и их жизнь, оно облагораживает душу человека и делает братскими взаимоотношения между людьми. Оно основано на жертве нашего Спасителя, умершего за нас, чтобы открыть в нас источник вечной жизни и сделать нас людьми не от мира сего. Господь да побудит вас искать свободу во Христе.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В 1962 году в синагоге Еврейского университетского центра Хадаса в Эйн-Карем был сделан ценный подарок. Выходец из России, еврейский художник Марк Шагал, проживавший во Франции, преподнес этой синагоге целую галерею великолепных оконных витражей. Они изображают сыновей патриарха Иакова, от которых произошли 12 колен Израиля. Каждое колено имеет на витраже свой символ. Они изображены величественными мазками на 12 панелях. Большинство изображений на витражах основаны на истории благословения Иаковом своих сыновей перед смертью. Об этом можно прочитать в 49 главе книги «Бытие». В следующей 50 главе этой книги речь идет о смерти Иакова, который завещал похоронить себя в земле ханаанской. Сын Иакова Иосиф и его братья исполнили это желание отца и похоронили его в пещере Махпела на расстоянии многих километров от земли Гесем, где жили израильтяне в то время. По примеру отца, Иосиф тоже просил вынести кости его из земли египетской, пророчески предвозвестив израильтянам их освобождение. «И сказал Иосиф: „Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову“». И вот спустя 4 столетия это время пришло. Бог готов вывести свой народ, и перед свершением этого великого события Он дает подробные рекомендации о том, как все это будет происходить. И более того, заранее предвидя успех того, что будет происходить, Бог велит ежегодно вспоминать это событие в праздновании Пасхи. «И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской», говорится в 12 главе. 13 глава, о которой мы будем говорить сегодня, начинается с повеления посвятить Богу всех первенцев народа израильского. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 13 главы книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Исход». Прочтем 8 стих. «И объявив день тот сыну твоему, говоря: „Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта“». Такой обычай должен будет передаваться из поколения в поколение, чтобы люди всегда помнили, как Бог вывел их из земли египетской. Читаем стихи с 9 по 13 и с 13 главы этой книги. «И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкой вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложе сна и все первородное скота, какое у тебя будет мужеского пола, Господу. А всякого из ослов разверзающего заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его. И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. Все первородное от скота детей Израилевых принадлежало Господу. Первородных ослов следовало заменять агнцем. Каждого первенца человеческого из сынов Израилевых выкупали, как мы позже увидим, за серебро. Прочтем теперь 14 и 15 стихи. «И когда после спросит тебя сын твой, говоря: „Что это?“, то скажи ему: „Рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесна мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю». Этот обычай напоминал израильтянам о том, что Бог вывел их из земли египетской. Первенцы сынов израильских теперь выкупались за серебро. В 18 и 19 стихах 1 главы 1 послания апостола Петра мы читаем: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Читаем далее 17 стих. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». Израильтяне только что избавились от рабства и, конечно, были совсем не готовы к войне. Кратчайший путь в землю обетованную лежал по морскому побережью. В 1967 году, во время шестидневной войны, израильтяне уже были готовы воевать с египтянами. У них были танки, самолеты. А вот когда они еще только вышли из Египта, у них не было оружия. Поэтому Бог, чтобы избавить их от ненужной войны, повел их в пустыню, где им не встретился враг. В землю обетованную они войдут только через 40 лет, и за это время у них появится и оружие, и армия. Тут могут возразить: но ведь Бог мог сотворить чудо и спасти их. Это правда, но от такого отношения к чудесам мне становится не по себе. Некоторые христиане считают, что Бог должен каждую минуту творить для них чудеса. Они считают, что имеют право требовать, чтобы Бог помогал им своими чудесами, как только они начинают испытывать малейшие трудности. И дело здесь не в том, может ли он это сделать или не может. Конечно, может. Дело в том, как Бог хочет добиться своей цели. У Бога есть замысел. И Он творит чудеса только тогда, когда считает, что они необходимы для выполнения Его замысла. Бог мог бы сделать чудо и провести израильтян через землю филистимскую. И если бы на них напали, Бог бы их, конечно, спас. Когда необходимо, Бог готов творить чудеса, но только для достижения своей цели. Прочтем 18 стих. «И обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». Обратите внимание на то значение, в котором здесь используется слово «вооруженные». Дети Израилевы вышли из Египта организованно, а не как беспорядочная толпа, бегущая от преследования. Армии у них, как мы знаем, не было, но шли они колоннами по 5 человек, и если бы вы их тогда увидели, вы были бы поражены их организацией и порядком. Прочтем 19 стих. «И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». Моисей взял с собой кости Иосифа, когда израильтяне уходили из Египта. 24 стих 50 главы книги Бытия гласит: «И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И далее, в следующем 25 стихе, мы читаем: «И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». Не менее 200 лет прошло с тех пор, как Иосиф произнес эти слова. И вот настало время выполнить его просьбу. Когда Иосиф умер, Он был известен и популярен в Египте, поэтому его пришлось там и похоронить. Но впоследствии править Египтом стал фараон, который не знал Иосифа. Иосиф перестал быть национальным героем, и теперь его кости можно было без всяких трудностей увезти из Египта. Иосиф хотел, чтобы его похоронили в земле обетованной. Но для чего нужно было выкапывать его кости, перевозить их и заново хоронить? Если Иосиф наверняка знал, что он воскреснет из мертвых и вознесется на небеса, то какая ему разница, вознесется ли он из Египта или земли обетованной? Дело в том, что Иосиф не знал, вознесется ли он на небеса. Он лишь ждал, что воскреснет из мертвых вместе со своим народом в той земле обетованной, чтобы жить в тысячелетнем царстве, а затем и вечно. В такую участь верил Иосиф, и в это же верил и Моисей. И вот, веруя, Моисей забирает с собой кости Иосифа, чтобы похоронить их в земле обетованной. Прочтем теперь подробнее о том, как Бог повел израильтян в Ефам. Вот стихи с 20 по 22. «И двинулись сыны Израилевы из Саххофа, и расположились станом в Ефаме в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Дети Израилевы идут по жаркой жгучей пустыне, которую сам Моисей называл пустыней великой страшной. Они прошли по ней и даже не получили солнечных ожогов, потому что днем их прикрывал облачный столб. У этого народа было нечто такое, чего никогда не было ни у какого другого народа. Их осеняла свыше слава Божья. Бог присутствовал с ними видимым образом. Когда апостол Павел говорил о своих братьях в 4 стихе 9 главы послания к римлянам, он назвал их израильтянами, которым принадлежат усыновление и слава. Вот у этих людей, странствовавших по пустыне, и была слава. С ними, видимо, присутствовал Бог. Даже с церковью Бог не присутствует видимо. Он присутствует в ней Духом Святым. Третий стих 1 главы послания к Ефесянам говорит, что «Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Ефесяне ждали скорого прихода Христа. Мы же сейчас смотрим назад на уже случившееся историческое событие. Поэтому, чтобы поступать по вере, нам не нужно видимое присутствие Бога. Израильтянам нужна была Божья слава, потому что искупление еще не пришло. Для нас же искупление – это уже исполненное Богом обещание. Бог сделал все необходимые приготовления. Он предусмотрел все неожиданности, которые могли возникнуть при путешествии народа через пустыню. В 14 главе книги «Исход» мы прочитаем о том, как Бог наставлял детей Израилевых и как фараон со своей армией преследовал их. Израильтяне прошли через Черное море как посоху, а египтяне попытались последовать за народом Израилевым, но потонули в пучине моря. В начале 14 главы мы узнаем о том, как войска фараона погнались за Израилем. Я читаю 1, 2 и 3 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном, напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня». Трудно точно указать, где именно находились эти места, но, скорее всего, они находились где-то между Нилом и Красным морем. Фараон послал шпионов следить за детьми Израилевыми, хотя в любом случае 2,5 миллионам человек трудно было бы остаться незамеченными. Фараон был уверен, что израильтяне двинутся по морскому побережью через землю филистимскую. А увидев, что они приближаются к пустыне, фараон решает, что они заблудились и не знает, куда на самом деле идут. И Бог знает, что предпримет фараон. Он немедленно пустится в погоню. И всем станет ясно, что фараон не очень-то хотел отпускать израильтян. Выясняется, что борьба Бога с фараоном еще не окончена. Прочтем 4 стих, где Бог говорит: «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь». И сделали так. Можно было решить, что египтяне достаточно всякого натерпелись, но нет, должно произойти что-то совсем страшное, что их, наконец, убедит. Прочтем стихи с 5 по 7. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: „Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. Войско египетское на 600 колесницах преследует детей Израилевых“. Можно только предположить, что такое войско могло сделать с беспомощными, беззащитными людьми, особенно с женщинами, детьми и домашними животными. От них бы и ничего не осталось. Прочтем стихи с 8 по 10. «И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокую, и погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и все садники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи-Гахерофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу. Пред израильтянами Черное море, а позади них египетские полчища. На первый взгляд беззащитный народ попал в безвыходное положение». Но прочтем 11 стих. «И сказали Моисею: „Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?“» Очень ироничный вопрос, а особенно в тот момент. Огромные египетские пирамиды стали захоронениями египетских фараонов. Мумии еще и сейчас находят по всему Египту. Другими словами, вся эта страна являлась своеобразным местом захоронения. Вот израильтяне и говорят: «Ты что, привел нас сюда, в такую даль, умирать только потому, что в Египте места на кладбище закончились?» Израильтяне уверены, что здесь, в пустыне, их всех перебьют. Теперь 12 стих. «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: „Оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне“». Израильтяне молили об избавлении, когда жили в земле египетской. Бог дал им возможность покинуть Египет, но при первой же опасности они захотели обратно. Посмотрим, что Бог хочет сделать, чтобы помочь своему народу. Без его помощи израильтянам надеяться не на что. Спасти их может только Бог. Неплохо было бы и нам сегодня также объективно взглянуть на самих себя, потому что мы находимся в таком же положении, что и израильтяне. Слетайте с космонавтами в космос, взгляните на нашу маленькую Землю с Луны, и даже оттуда вам будет видно, что человек погряз в грехе. Мир наш безнадежен, настоящее кладбище. Апостол Павел говорит нам в 12 стихе 5 главы послания к римлянам. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Человек идет через пустыню вот уже более 5000 лет. Куда он идет? К могиле. Это не очень приятно слышать, но это правда. Человек – это самая большая проблема во всей Божьей Вселенной. Бог одержал победу над Египтом. Если бы Бог не вступился за детей Израилевых, они были бы обречены, так же и мы с вами. Если бы не Бог, мы никогда не были бы искуплены. Искупление – это дело рук Божьих. В 10 стихе 2 главы книги пророка Ионы говорится: «У Господа спасение». И царь Давид сказал то же самое. Вот в этом-то и состоит суть Нового Завета. Я читаю 13 стих из 14 главы книги «Исход». «Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки». Господь позаботился о своем народе, а народу останется только принять Его спасение. Люди должны сохранять спокойствие и ждать. Бог все сделает Сам. Запомните, вы сами ничего не можете сделать, чтобы получить свое спасение. Вы должны лишь принять то, что для вас уже сделал Бог. Прочтем теперь 14 стих. «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Бог принесет своему народу спасение, мир и спокойствие, которое наступает, когда грехи твои прощены». Прочтем 15, 16, 17 стихи. «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его». Израильтяне теперь должны наблюдать, как Господь их спасает. Им следует лишь выполнять Его указания, руководствуясь своей верой. И вера эта проявляется, когда они последуют за Ним. Перед тем, как мы непосредственно обратимся к тексту библейского повествования о спасении израильтян от египетской армии, я хочу заметить следующее. Во-первых, исход Израиля из Египта – это исторический факт, признанный уважаемыми историками и богословами. Но большинство людей не могут вразумительно объяснить, как именно израильтяне перешли через Черное море. Учеными приводится немало естественных объяснений этого. Одни говорят, что ветер отогнал воду. Но ведь в Библии говорится, что вода стеной стояла по обе стороны от евреев, когда они шли через море. Вторые утверждают, что какой-то природный катаклизм заставил море отступить. Третьи говорят, что когда израильтяне готовы были войти в море, произошло землетрясение. Но независимо от того, каким образом это совершилось, нужно признать следующее. Произошло чудо. Все просто. Или вы принимаете это, или нет. Бог сделал море сушей, и израильтяне прошли среди моря по суше. Они перешли море, не замочив ног. И кроме как чудом, это никак объяснить нельзя. Итак, закончилась очередная передача по страницам Библии. Подробнее об этом вы узнаете из наших следующих передач.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

Почему Евангелие называется именно «Благой Вестью»? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Ископаемая бабочка озадачивает эволюционистов. Вы наверняка замечали, всякий раз, когда в телепередачах о дикой природе показывают какой-то особенный хитроумный природный механизм, ведущий непременно объясняет его эволюцией. Хороший пример – невероятно острый слух бабочек. Ночные бабочки способны улавливать ультразвуковые сигналы летучих мышей. Летучие мыши с помощью этих сигналов ориентируются в полете и находят пищу, включающую в себя и бабочек. Но эволюционисты категорически не желают, чтобы людям пришла в голову мысль о Творце, наделившем бабочек этой удивительной способностью. Поэтому они быстро нашли объяснение. Умение слушать летучих мышей развивалось у бабочек в ходе эволюции. Несколько лет назад было обнаружено окаменелое яйцо ночной бабочки. Эволюционисты сказали, что эта находка в полтора раза древнее, чем самые ранние свидетельства о летучих мышах. А между тем, она явно принадлежит к тому виду, который способен улавливать сигналы летучей мыши. Ученые-эволюционисты утверждали, что эта находка кажется им очень странной. Получается, что эта способность бабочек развивалась, когда летучих мышей вообще еще не существовало. Те, кто верит в Слово Божьему, понимают, что все живые существа были сотворены всего за несколько дней. Мы видим, что каждое творение Божье создано с учетом других творений. Бабочки всегда были бабочками, а летучие мыши – летучими мышами. Что же в этом странного?
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, эта война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый, имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Противостояние врагу».
3: Христиане прежде всего являются строителями и созидателями. Это то, что Бог дает нам, чтобы мы могли созидать, чтобы мы могли построить в нашей жизни. Вторая половина – внутренние проблемы. У Неемии, как мы говорили, возникло два фронта. Не только его давили извне, у него возникли проблемы внутри народа. Эти проблемы были не менее опасными, не менее сложными, может быть, более сложными для того, чтобы их преодолеть. Пятая глава книги Неемии открывает еще одну страницу, еще один эпизод, очень важный эпизод того, что происходило в народе Божьем. Когда я читаю об этом, я всегда удивляюсь о том, насколько откровенно Бог представляет нам то, что происходило с детьми Божьими тогда. Библия не приукрашивает события. Она не представляет их так, как нам казалось нужно было бы. Она представляет их такими, какие они были. Одна из причин этого, почему Библия так делает, заключается в том, что Бог хочет показать нам с вами. Показать нам с вами, что люди, которые жили и строили и созидали тогда, они имели такие же самые проблемы или похожие проблемы, которые у нас с вами сегодня. Во-первых, это нас ободряет. Ободряет в том, что кто-то уже прошел и кто-то уже пережил эти проблемы. Во-вторых, это показывает нам путь, как эти проблемы преодолеваются. Показывает опасность, насколько эти проблемы опасны для того, чтобы мы видели, осознавали и предпринимали все для того, чтобы предостеречь себя, уберечься от подобных проблем. Вы знаете, когда мы говорим о народе израильском, о тех иудеях, которые строили город в это время, эти люди, они находились под достаточно большим давлением. Я часто вспоминаю народ израильский, который шел из Египта. Мы часто их осуждаем, да? Вот не могли вытерпеть, не могли довериться Моисею, не могли положиться на него. Вы знаете, это было очень трудное путешествие, когда евреи шли из Египта. Это действительно то, что требовало преданности, выносливости. А ну-ка представьте себе, 2 миллиона человек в пустыне. Люди, которые даже не имели элементарных условий для гигиены, элементарных условий для функционирования. Это очень сложные обстоятельства. Не менее сложные обстоятельства были здесь. Во-первых, посмотрите, эти люди находились в изнеможающем труде. Жара, тяжелые камни, лес, из которых они строили ворота. Это люди, которые действительно работали. Во-вторых, постоянная угроза со стороны врагов. Это психологическое давление, это нагрузка того, что мы вас сломим. Сейчас еще немножечко и вы рухнете. Мы уже собрали 5 армий здесь. Мы уже изучили схему вашего города и знаем все слабые места и готовы напасть, и готовы все это сравнять с землей. Казалось бы, вот такая атмосфера, такое давление очень-очень сложно для того, чтобы выстоять или пережить его. Плюс истощение материальных ресурсов. То есть люди выложились полностью. Они вложили себя, они вложили свои средства, они вложили свои силы, и многие из них стали на той грани, что им нечем было кормить свои семьи. 5 глава, 1 стих. «И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих иудеев». Дело в том, что к проблемам, которые я перечислил, добавилась еще одна проблема. На протяжении некоторого времени возникла такая, знаете, разница между определенными группами людей. Разница заключалась в том, что выкладывались все, все вкладывали в этот труд. Но у некоторых ресурсы быстрее истощились. И одна из причин, почему так произошло, заключалась в том, что те люди, которые были побогаче, в трудных обстоятельствах для тех, кто был беднее, одалживали деньги. И брали с них проценты. Так написано, лихву брали. Брали с них лихву. Потом, когда эти люди не способны были оплатить эти проценты, они забирали их поля, потом они забирали их детей в рабы, потом их самих забирали в рабы. Вы знаете, вот этот подход очень гармонично соглашался с законами народов, которые вокруг. Есть так называемый код Хаммураби. Это документ из Вавилона, который сохранился до наших дней. Вот. И вот там есть перечисление разных законов, и это один из законов, который тогда существовал. Люди давали деньги под проценты, и если эти проценты не выплачивались, тот, кто дал деньги, он имел право забрать имущество и забрать самого этого человека в рабы за долги. И очень многие так и делали. Кстати, совсем недавно я слышал, что сегодня во многих странах продолжает существовать такая практика. В Индии насчитали несколько миллионов рабов сегодня, которые вот точно так же, они когда-то заняли деньги, много денег им что-то нужно было на похороны или на свадьбу, или еще на что-то. Они не способны были их выплачивать, эти деньги, и у них забрали имущество, потом забрали их самих в рабы. Многие отрабатывают за своих дедов, которые брали деньги. То есть у них нет возможности отработать. Вот что-то подобное произошло тогда. Но вы знаете, в отличие от законов язычников, которые были вокруг народа Божьего, законы Израиля очень сильно отличались от этого. Бог запрещал такую практику. Но мы видим, что среди иудеев, которые пришли восстанавливать этот город, языческая практика существовала. Эта языческая практика привела к тому, что народ внутри разделился. Он разделился по классам на бедных и богатых, на знатных и простых необразованных. Те, кто был посмышленнее, те, кто правильно вложил, те, кто действительно сообразил, те были на коне сейчас. Те, кто где-то ошибся, они пришли к положению, когда они уже детей своих отдавали в рабы. Но все вместе, все вот эти люди строили, все они созидали, все они строили стену. И враг народа Божьего находит вот эту лазейку, находит эту тонкость, где люди стали спорить друг с другом, вместо того, чтобы строить вместе. И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих иудеев. В чем была суть проблемы? Посмотрите, Неемия описывает, 5 глава, 2 стих. Были такие, которые говорили: «Нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить». То есть они стали на такую черту, что им нечем заработать денег, чтобы прокормить себя и сыновей, и дочерей. Были такие, которые говорили: «Поля свои, виноградники свои, домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода». То есть у них не было возможности для того, чтобы произвести. Они свои эти все поля, все свое имущество, они уже заложили. 4 стих. Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю, под залог полей наших и виноградников наших. То есть речь идет о том, что действительно сложились такие обстоятельства, когда царь берет свою подать, когда они строят и вложили очень много силы, времени и средств для того, чтобы строить. Плюс к этому еще и вот эти богатые иудеи, которые требовали своего. Это положение, конечно же, произвело очень небольшое негодование в сердце Неемии, произвело его реакцию. И он реагировал следующим образом. Посмотрите, 7 стих. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: «Вы берете лихву с братьев своих?» Созвал я против них большое собрание и сказал им: «Мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам». Они молчали и не находили ответа. В этом была суть проблемы. Суть проблемы заключалась в несправедливом отношении одних к другим. Когда мы говорим о сегодняшнем состоянии народа Божьего, дорогие друзья, одна из самых больших проблем, которые нам сегодня приходится переживать, одна из самых больших трудностей для народа Божьего, для детей Божьих сегодня заключается не во внешних атаках, а во внутреннем несогласии. В той ситуации, когда люди Божьи несправедливо относятся одни к другим. Когда возникают вот эти группировки, когда возникают подобные кланы. Причем, когда мы говорим о справедливом отношении, мы говорим о честности. Мы говорим о том, что каждый из нас в любой ситуации, в какой бы он ни был, если вы виноваты, признайте свою вину. Признайте свою долю вины, если вы частично виноваты. Не спешите противостоять или противопоставлять себя братьям своим. Не забывайте, что перед нами всеми стоит более важная задача — противостать врагу душ человеческих. Что на сегодняшний день нам нужно научиться иметь вот эти справедливые, открытые, честные взаимоотношения друг с другом. Во всяком случае, для Неемии это было так важно, что Неемия остановил все. Посмотрите, он собрал большое собрание. Он говорит: «Я собрал против них большое собрание». И сказал им: «Что вы делаете? Мы выкупали братьев своих, а вы здесь продаете их в рабы». Речь идет о следующем. Сегодня, когда мы говорим о церкви, о созидании церкви, вспомните о том, сколько бы вы сделали для того, чтобы привести человека ко Христу. Вспомните, сколько вы, знаете, простили бы ему. Сколько бы вы учитывали, что, ну да, он слабый, ему надо помочь, нужно посвятить время и силы для того, чтобы достичь этого человека и привести его ко Христу. И посмотрите, так ли мы относимся к своим братьям и сестрам, которые уже пришли к Богу. Есть ли у нас вот это понимание, подобное пониманию, которое было у Неемии, которое он предложил людям? Он сказал: смотрите, это очень важный вопрос. Мы выкупали братьев своих из иудеев, проданных народом, а вы сегодня их продаете. Как эта проблема разрешилась? Когда мы читаем, как Неемия действовал или что Неемия делал, во-первых, вопрос важен в следующем, что эта проблема возникла не при Неемии. Неемия только что пришел. Стена строилась 52 дня. То есть очень мало. Чуть меньше 2 месяцев. Но люди эти жили там уже долгие годы. Это проблема, которая существовала. И вы знаете, всегда так получается. Когда возникает критическая ситуация, критическая обстановка, то вот те проблемы, которые давно где-то запущены были, они просто дают о себе знать. Они вылазят наверх. Это всегда так. Это всегда так, когда человек попал в стресс, в какую-то ситуацию, его проблемы со здоровьем вылазят, в той точке, в которой что-то неладно было давно. Точно так и в духовном здоровье. Когда мы попадаем в ситуацию, которая особенно давит на нас, вот тогда наши старые проблемы дают нам о себе знать. У каждого из нас, дорогие друзья. У кого-то проблема с нетерпением, у кого-то проблема с отсутствием смирения, у кого-то проблема с тем, что язык ходит не там, где нужно, и говорит не о том, о чем нужно. У кого-то проблема с тем, что глаза не туда смотрят. У кого-то проблема в том, что не может прощать. У кого-то проблема в том, что не может любить. И вот когда на нас надавили, когда обстоятельства, Бог нас поместил в такие обстоятельства, когда нам нужно все это, вот тогда и показываются все вот эти проблемы. Вот так было с народом израильским, вот так было с этими иудеями. Посмотри, что Неемия делает для того, чтобы исправить ситуацию. И сказал ей: нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? Дело вот в чем. Неемия начинает с того, что он призывает людей к Божьему страху. Это самое важное, дорогие друзья. Если мы сегодня хотим иметь атмосферу любви и добра, если мы сегодня хотим иметь атмосферу благословения в нашей семье, в нашей церкви, нам сегодня, дорогие друзья, нужно обратить внимание каждому из нас на то, насколько в страхе Божьем мы предстоим перед Ним. Насколько страх Божий действительно является определяющим обстоятельством, в котором наше хождение совершается, наша жизнь. Неемия с этого начал. Он собрал торжественное собрание, и он стал говорить, обращаться к этим людям, но он начал с одной важной вещи на этом торжественном собрании. Он говорит, страха Господнего не хватает нам. Он говорит, нам нужно научиться. Вы знаете, почему он так говорил? Потому что у Бога все эти вопросы были расписаны. Бог в своем законе сказал, что да, действительно, еврей мог занимать еврею деньги, но только без процентов. Только занимать, чтобы ему помочь. Это коренным образом отличалось от того, что делали народы вокруг евреев. Больше того, когда тот, который занял, находился в таких обстоятельствах или в таком положении, когда он не в состоянии был заработать этих денег, действительно, израильтянам давалось право взять поля, даже взять человека в рабы. Но в Израиле был закон. Каждый человек, если даже он действительно обанкротился и сделал все неумно, все потерял, и то, что ему дали, потерял и использовал неправильно, он не мог быть в рабах больше 7 лет. На 7-й год его должны были отпустить. Кроме того, был юбилейный год. В юбилейный год должны были все долги быть прощены. Посмотрите, закон Божий все предусмотрел. Поэтому, когда Неемия приходит и говорит, обращается к этим людям, он говорит, вам, друзья, нужно научиться прежде всего страху Божьему. Вопрос не в том, что закона не хватает. Вопрос не в том, что никого нет с палкой большой, чтобы погонял вас и заставил вас это сделать. Вопрос в том, что у вас в сердце нет Божьего страха. Вот почему он начинает и говорит, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов ваших. Вы знаете, почему он так говорит? Вторую фразу. Потому что Неемия прекрасно понимает, что успех дела, которое они делают, зависит от Бога. Вот почему он говорит, что если мы сегодня делаем Божье дело, и мы делаем его со грехом, делаем его без Божьего страха, мы обречены на провал. Мы обречены на посрамление. И народы, которые вокруг нас, которые угрожают нам и смеются над нами, они действительно будут смеяться. Они действительно сделают свое дело. Они действительно разорят все то, что они разоряют. Почему? Потому что Неемия знал, что то, что он делает, зависит от Бога. Поэтому он дорожил Божьим благословением. Поэтому тогда, когда он встретился со грехом, он встал, собрал торжественное собрание. Он сказал, сегодня же каждому из нас нужно обратиться к Богу, чтобы научиться страху Господнему у него. Посмотрите, он не только призывает их к страху Господнему, он смотрит в Священное Писание, и он говорит, что Священное Писание говорит об этом. Прошло уже много лет, прошли уже эти юбилейные годы, которые должны были, в которых должно было это все осуществиться. Поэтому он обращается и говорит им, 11 стих, «Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост серебра, и хлеба, и вина, и масла, за которые вы судили их». И сказали они, «Возвратим, и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь». Вот что значит покаяние, дорогие друзья. Вот что значит действительно человек или люди увидели, что в их жизни Бог играет большую роль, они хотят иметь благословение этого Бога, и поэтому они говорят, раз это грех, раз то, что мы делали, действительно не угодно Богу, мы не только сожалеем об этом и не будем делать этого в будущем, мы исправим все то, что мы сделали. Братья и сестры, это касается нас с вами. Многие из нас в нашей жизни, в наших взаимоотношениях что-то кому-то сделали, С кем-то несправедливо поступили, кого-то унизили, про кого-то что-то плохое сказали, с кем-то поссорились. Друзья, очень важно, чтобы мы не только сегодня решили и сказали: «Господи, страху Твоему хотим научиться и больше так не будем делать». Очень важно, чтобы мы сегодня пошли и развязали те узлы. Если вы дорожите благословением, если вам не безразлична Божья рука в созидании вашей жизни, вашего дома, вашего города, вашего храма, вы должны сегодня просить у Бога силы, чтобы вернуться туда назад, чтобы посмотреть в глаза тем людям, которые оскорблены вами, чтобы протянуть руку для того, чтобы действительно сделать все, чтобы эти проблемы разрешить. Вот в чем возрождение народа. Возрождение Израиля, который возвращался из плена, заключалось не столько в восстановлении стен, сколько в перемене их сердец. И когда Бог призвал их для того, чтобы они строили стены, Он создал им условия, Он создал те обстоятельства, в которых они показали, кто они есть на самом деле. Когда они пришли к осознанию необходимости внутренних глубоких перемен. И к этому ли нас сегодня призывает Бог? Посмотрите, Неемия продолжает: «И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал: так пусть Бог вытряхнет всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его, из имени его, и так будет вытрясено у него, и пусто». Посмотри, «и сказала все собрание: аминь. И прославили Бога, и народ выполнил слово сие». Вот это действительное возрождение, дорогие друзья. Мы можем молиться о пробуждении сколько угодно. Мы можем говорить о том, что нам необходимо сегодня действие Духа Святого, освящающая благодать. Нам необходимо сегодня по-новому пережить наши взаимоотношения с нашим Богом, с Иисусом Христом. Вы знаете, всякое возрождение начинается вот с решения этих проблем. Во-первых, мы сегодня говорили о первой проблеме, о проблеме упования на Бога, бодрствования и созидания в том деле строительства, которое Бог поручил нам. Во-вторых, мы сегодня говорили из этих двух глав, мы видели этот урок, это Божье учение, которое касается каждого из нас, вас и меня. Это учение, которое говорит о том, что мы должны иметь правильные взаимоотношения с братьями и сестрами. Я думаю, сегодня одна из причин тотальной слабости церкви, ее неспособности эффективно влиять на мир, который вокруг нас, не в том, что церковь мало знает, не в том, что в церкви нет талантливых людей, а в том, что народ Божий сегодня очень и очень часто ведет междоусобную войну и от этого несет на себе Божье проклятие, Его неудовлетворение, Его гнев.
4: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
0: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче самарянин так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Вот что пишет апостол Павел Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в том числе и Фигел, и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». 2 Тимофея 1:15-18. Как видите, Анисифор потратил много времени, чтобы найти Павла. Возможно, у него на это ушла целая неделя или даже месяц. Кроме того, он подвергал свою жизнь опасности. Павел считался неблагонадежным человеком с точки зрения римских властей. Связь с таким человеком, тем более помощь ему, могли плохо сказаться на судьбе самого Анисифора. Но он пренебрег опасностью и неудобствами, желая проявить милость к Павлу. Не служит ли это уроком для нас сегодня? Давайте задумаемся над тем, в каких обстоятельствах мы хотим делать милость и в каких мы обязаны ее проявлять. Оставайтесь с нами.

звезды блещут в глубине небес. Ночь уходит, наступает утро, звезды блещут в глубине небес. Ночь уходит.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Добрый вечер, доброе утро или добрый день всем слушателям. Помните, для чего Бог избрал Иеремию в пророки? Для того, чтобы говорить народу об их проступках и о любви Божьей, чтобы привести их к Спасителю. Царю Иоакиму настолько не понравились слова Божьи, которые записал Иеремия, что он сжег свиток и приказал схватить Иеремию. Хорошо, что Иеремия был предупрежден и скрылся в надежном укрытии. Там он снова вместе с Варухом записал слова Божьи. Вавилонский плен, Библия, 4 книга Царств, 24 глава, книга пророка Иеремии, главы 27 и 28. Когда царь Иоаким сжег свиток Иеремии, стало ясно, что он не желает и думать о Боге. Но Господь так желал простить свой народ и сделать его счастливым, что долго еще ждал, прежде чем наслать наконец того ужасного врага, о котором говорилось в пророчествах. Теперь Иеремия уже знал, о каком враге говорил Господь. Молодая Вавилонская империя к этому времени победила Египет и завоевала Ассирию. Царь Вавилонский Навуходоносор подчинил себе и царя Иоакима. В течение 3 лет Иоаким послушно исполнял волю вавилонского царя, но затем стал замышлять против Вавилона восстание. И Навуходоносор спешно направился в Иерусалим, чтобы наказать царя Иудеи. Но Иоаким так и не увидел нашествия врага. Он умер. И когда вавилонское войско, торжествуя, вошло в Иерусалим, царем был уже его сын, такой же нечестивый, как и его отец. Навуходоносор увел нового царя в Вавилон, а вместе с ним увел и его приближенных, а также и самых влиятельных граждан Иерусалима, самых сильных и ловких юношей и самых умелых мастеров Навуходоносор тоже забрал в Вавилон. Увез он и золотые сокровища из храма Господнего. Иеремия остался в Иерусалиме, где теперь правил новый царь, назначенный Навуходоносором. Звали его Сидекия. И он был готов исполнять все повеления Навуходоносора, лишь бы тот оставил Иерусалим в покое. Многие из оставшихся в городе людей все-таки питали надежды на лучшее будущее. «Пленники скоро возвратятся из Вавилона и принесут с собой сокровища храма», — говорили люди. Но Иеремия знал, что этому не бывать. Он сделал деревянное ярмо, какое надевают на быков, и возложил его себе на шею. «Слушайте, — сказал он народу, — служите царю Вавилонскому и склоните шею под его ярмо. Господь говорит, если вы будете покорны царю Вавилонскому, вам удастся избежать великого бедствия, которое в противном случае обрушится на этот город». Но один человек в гневе сорвал ярмо с Иеремии и сломал его. «Смотрите! — торжествуя воскликнул он. — Вот что будет с вавилонским ярмом! Мы снова скоро будем свободны, и наши родичи возвратятся домой!» «Хотел бы я, чтобы слова твои были правдой, — сказал Иеремия, — но должно пройти 70 долгих лет, прежде чем хоть один человек из нашего народа вернется назад». Почему Бог не истребляет всех неверных и творящих зло людей? Потому что Он долго терпелив и дает шанс спастись всем людям. Бог долго не наказывал израильский народ, потому что хотел, чтобы во всех этих сложных испытаниях израильтяне проявили послушание. Какой урок из этой истории для нас? И нам нужно научиться послушанию, беспрекословному послушанию Слову Божьему. Нет ничего опаснее, чем пренебрегать тем, что говорит Бог. Но нам пришла пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. Не пропусти ее.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 77. Второе послание Петра, 1 глава, 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». Приткнуться – это значит споткнуться обо что-то. Может быть, это коряга на ровном пути или кочка. В любом случае, это неприятное препятствие, которое может задержать человека. Ведь споткнувшись, можно упасть и разбить коленку. Или еще хуже – вывихнуть ногу. Или порвать брюки и запачкать блузку. Таких неприятных возможностей можно насчитать много. И все из-за одного препятствия на пути, которое встретилось человеку. А апостол Петр в своем письме написал о других препятствиях, которые могут помешать верующему человеку. Такими препятствиями являются грехи. Например, споткнувшись о гордость или жадность, можно сильно упасть и пораниться душой. Но можно избежать этих препятствий, если всегда помнить о Господе и помнить о том, что Бог избавил нас от греха, и стараться жить праведно и свято. Так поступая, никогда не приткнетесь, советует апостол Петр. Легко ли ходить на лыжах? Лыжи не коньки, чтобы на них было трудно ходить. Это на коньках узкие лезвия, на которых, чтобы устоять, надо проявить особое умение, а лыжи большие и широкие, знай себе, размахивай палками и катись вперед. Так думал Вовка, которому сосед предложил пройтись по зимнему лесу на лыжах. Чтобы добраться до леса, надо было пройти 3 километра. И вот тут-то Вовка обнаружил, что на длинных и широких лыжах не так просто идти по снегу. Во-первых, то одна, то другая лыжина норовили уехать в сторону от протаренной лыжни. Во-вторых, чтобы получать удовольствие от ходьбы на лыжах, надо было размахивать руками с лыжными палками в такт шагам. Да еще и сохранять дыхание. В общем, до леса Вовка добрался, несколько раз съехав с лыжни, и самым обыкновенным образом успел несколько раз свалиться на бок, в сугроб. Сосед его подбодрял, говоря, что все так начинают. Но Вовке было немного стыдно падать на ровном месте, когда и причины для этого никакой нет. А в лесу такие причины нашлись быстро. Надо было уметь, спускаясь с горки, объехать стоявший на пути пенек. Или вовремя повернуть вслед за петляющей лыжней и не запутаться в 3 соснах. Не съехать в сторону, не споткнуться, сломав лыжу. Так или иначе, но к концу первого дня, проведенного на лыжах, он устал. Но что-то начало получаться. И уже было приятно широкими размахами палок помогать лыжам не уезжать в сторону, а скользить по лыжне. Возвратились домой поздно, при последних лучах садящегося за горизонт зимнего солнца. Несмотря на морозец, от Вовки валил пар, ему было жарко. Он уже понял, чтобы хорошо делать любое, самое простое дело, надо учиться этому. А потом, научившись, стараться все делать в точности так, как научился. Тогда от любого дела, сделанного тобою, получишь удовольствие и радость. Евангелие Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Ибо без меня не можете делать ничего». Так однажды сказал Господь Иисус Христос своим ученикам. Он имел в виду то, что никакого доброго плода в жизни, то есть никакого доброго дела мы не можем сделать, если не будем послушны Богу. Даже самые прекрасные планы и намерения людей, если они не прославляют Бога, не принесут результата и пользы не принесут окружающим людям. В любом, даже самом малом деле мы должны учиться доверять Богу, надеясь на Его помощь и благодарить Его. Если понадеемся на свои силы, если решим, что мы и сами с усами, то есть нам любое дело по плечу, очень скоро обнаружим, что без Божьего благословения никакое наше дело не будет успешным. То есть очень скоро споткнемся о свою гордость и хвастовство. Старайтесь во всем надеяться на Бога и советоваться с Ним. Даже в самом малом деле просите помощи у Него. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ну и как вам, как вам моя прическа-то? Нравится, да? Ой, привет всем. Простите, я забыл поздороваться. Просто у меня голова желудями занята. Ой, фу ты, мыслями я хотел сказать. Просто я только что из лесного салона красоты вышел. Ну, эту красоту, значит, наводил. Ой, там аист так старался. Он так звонко ножницами лязгал. И вот что у него получилось. Красота! И вообще, всем уже давно известно, что я кабанчик в самом расцвете сил. Вот. А белочка-то знаете, что удумала? Она решила в наш заповедный фитнес-центр записаться. Ну и это, осенью. Чтобы, значит, лишнюю жировую складочку подкорректировать. Ой, глупая! Весь жир и так зимой рассосется.
1: Привет, кабанчик. Что это ты про меня сказки рассказываешь? Слышишь звон? Да не знаешь, где он. Это я не из-за жировых отложений на спортивные занятия записалась, а ради здоровья. Хочу не болеть и чувствовать себя в тонусе весь зимний период. Думаю, спорт мне в этом поможет.
0: Ой, Белочка, да какой спорт? Просто зимой надо лучше кушать и никаких проблем.
1: Ой, кабанчик, у тебя одни желуди на уме. Надеюсь, ты не забыл со своей новой прической, что дядюшка Лось нас ждет у скалистого озера для беседы.
0: Да, я все помню, я не забыл. Нет, забыл. Ну, то есть я кое-что припоминаю. Ну так, чего-то совсем чуть-чуть. А вообще мне все известно, да, многое. Думаю, побольше некоторых, между прочим, будет.
1: Поэтому я и зашла за тобой, кабанчик, чтобы ты все вспомнил. Закручивай свой хвостик и побежали. Дядюшка Лось нас уже заждался, поди.
0: Подожди, Белочка, а полдник ты мне гарантируешь? Ой, дядюшка Лось, мы пришли. Привет. Белочка меня совсем забегала. О, все. Теперь можно начинать радиопередачу «Беседы у скалистого озера».
1: Здравствуй, дядюшка Лось.
2: Здравствуйте, друзья. Выпей водички, кабанчик, из ручья. Отдышись. И будем потом нашу передачу начинать.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Беседы у скалистого озера» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
2: Друзья, сегодня мы продолжим цикл бесед об Иисусе Христе. Мы послушаем, что же сам Иисус говорил о себе, кем себя называл и с чем сравнивал.
1: Я помню, дядюшка Лось, что Иисус назвал себя светом. Это так?
2: Все верно, Белочка. Иисус сказал, что Он свет миру. Вот какие слова мы можем прочитать в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 12 стихе. «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
0: Ой, а что это такое, свет жизни? Это что ли, как солнечные лучики? Ой, я так люблю солнышко, особенно, когда оно вот так приятно греет мой животик. Ну, конечно, если животик вкусненько покушал.
2: Можно и такое сравнение сделать, кабанчик. Точно так же, как всему живому нужно солнце, которое греет и светит, людям нужен Иисус. Это значит, что где Иисус, там становится светло и радостно. Свет Христа – это свет, освещающий сердце. Плохое настроение, недобрые мысли, недовольство, грех. В лучах Божьего света они исчезают, Только не все люди осознают, что им нужен такой свет. Не все хотят, чтобы в их сердцах наступил день.
1: А я еще вспомнила, что читала в Библии о рае, в котором окажутся верующие во Христа люди. Там не потребуются солнце и луна, ну, никакие небесные светила, потому что сам Иисус Христос будет там.
2: Все так, Белочка. Также Иисус Христос говорил о себе: «Я хлеб жизни». Прочитать эти слова мы можем в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 48 стихе.
0: Ой, а я вспомнила одну историю, когда Иисус совершил чудо такое вот невероятное, ну просто удивительно. Он однажды накормил 5000 человек. Представляете? Это еще если не считать женщин и детей. А случилось это так. Иисус вместе со своими учениками находился в окрестностях Тиверанды, что в Галилее.
1: Ты хотел, кабанчик, сказать Тивериады? Кажется, так правильно называть этот город в Галилее.
0: Ну, пусть Тивериады. Вечно ты меня дразнишь, Белочка. Вот сейчас возьму и укушу, а?
2: Белочка, кабанчик, не ссорьтесь. Продолжай, кабанчик. Закончи свою историю.
0: Только пусть Белочка молчит и хвостиком своим нервно не постукивает. Ну вот, я продолжаю. Так вот, Иисус находился в окрестностях этой Тивериады, и множество народа ходило за ним. Иисус исцелял больных и творил чудеса. Он вместе со своими учениками взошел на гору и увидел, что вокруг него собралась целая толпа людей. Их было больше 5000 человек. Иисус попросил своих учеников раздобыть хлеба. Ну, они же все голодные были. Андрей, брат Петра, нашел только 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. У одного мальчика, а больше ничего не было. Тогда Иисус попросил весь народ возлечь и стал раздавать пищу. Представляете, всем хватило, и не только хватило, но еще все наелись. Да так, что оставшихся хлебов собрали 12 коробов. Представляете, был-то всего 5 хлебов и 2 рыбки. Ой, как бы мне хотелось своими глазками увидеть это чудо Иисуса. А может, еще им отведать с того ячменного хлеба, который он всем раздавал. Слушайте, а как вы думаете, он был вкуснее моих желудей?
1: Кабанчик, ты как всегда. Ты что, не можешь думать ни о чем другом, кроме еды?
0: Опять рыженькая на меня хвостиком застучала. Кыш!
2: Давайте вернемся к нашей беседе, друзья. Иисус учил людей в Нагорной проповеди молиться так: «Хлеб наш насущный, дай нам». Однако не только тело нуждается в пище, но и душа человека. Каждый день людям необходима любовь, доверие, надежда. Кто же источник всего этого? Иисус сказал, что Он – хлеб жизни. Когда сатана искушал Иисуса в пустыне, тот ответил ему: «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Это означает, что Иисус через Слово Божие, которое читают и слышат, приходит в сердца людей.

0: Вот мне тоже что-то так любви захотелось. Слушай, Белочка, вот если ты меня любишь, напеки мне пирожков с желудями, а? Моих любимых.
1: Эх, кабанчик, кабанчик, ну можно и пирожков напечь, если тебе моя любовь так виднее.
0: Ну что ж, дорогие друзья.

0: 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга. Автор программы Мартынова Ольга. До свидания.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
2: Белочка, ну давай пеки уже пирожки. Я твою любовь ко мне на зуб попробую. Хи-хи-хи.

эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.

Апостол Павел говорил: «Я свободный, но я поработил себя, чтобы приобрести тех, которые не знают Христа. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. И сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его».

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Рвение в рамках разумного». Сегодня, рассматривая личность и подход к служению апостола Павла, мы выявим несколько принципов подхода к благовестию и служению в целом. Апостол Павел в первой главе послания к Коринфянам описывает различные категории людей, под которых он готов был подстроиться и измениться, при этом не отрекаясь от своих принципов и убеждений. Мы рассмотрим все три категории и найдем аналогии в нашем времени. Апостол Павел – прекрасный пример для подражания.

Мир вам, дорогие друзья, мы продолжим с вами говорить на тему «Ревность служений». Словарь говорит о том, что ревность – это старание, самоотвержение, усердие, прилежание. Апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам в 9 главе очень интересные слова. Он говорит о свободе во Христе, о правах. Сегодня я прочитаю из перевода Российского библейского общества, из первого послания Коринфянам 9 главы, с 15 стиха до конца главы. Послушайте, вот что пишет апостол Павел. «Ни одним из этих прав я ни разу не воспользовался. И теперь пишу вовсе не для того, чтобы их потребовать. Да я скорее умру. Никто не сможет лишить меня того, чем я законно могу похвалиться. Ведь если я возвещаю радостную весть, чем мне хвалиться? Это мой долг, меня обязали его исполнять. Горе мне, если я не буду ее возвещать. Если бы я сам по своей воле делал бы это, то получал бы вознаграждение. А если не по своей воле, то это служба, которую мне поручили. Так в чем же состоит мое вознаграждение? В том, что я безвозмездно возвещаю радостную весть и не пользуюсь правами, которые она мне предоставляет. Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. С иудеями я вел себя как иудей, чтобы приобрести иудеев, то есть с людьми, исполняющими закон, я вел себя как человек, исполняющий закон, хотя я и не подвластен закону, чтобы приобрести исполняющих закон. С теми, кто не знает закона, я вел себя как человек, не знающий закона, хотя знаю закон Бога, будучи подвластен Христу, чтобы приобрести людей, не знающих закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. Я становился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. И все это я делаю ради радостной вести, чтобы самому стать сопричастным ей. Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить его. Все атлеты упорно тренируются, но они поступают так, чтобы получить венок, который увянет. А мы, чтобы получить венок неувядаемый. Так и я бегу, не бесцельно. И я тоже, как кулачный боец, не калачу воздух впустую. Нет, я закаляю тело и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что, провозгласив весть для других, сам не буду допущен к состязаниям. Аминь. Первое послание Коринфянам оказывается очень актуальным в нашем современном мире, где этика и мораль страдают. Советы, которые дает в нем апостол Павел, очень полезны, их можно применить сегодня точно так же, как и в первом веке. В 9 главе 1 послания Коринфянам я вижу три очень полезных руководства для всех, кто несет служение в церкви. Первый принцип. Проповедовать Евангелие всем, везде и всегда. Мы прочитаем первое послание Коринфянам, 9 главу с 18 стиха. Пишет апостол Павел: «За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуюсь моей властью о благовествовании? Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Хочу обратить внимание на последние слова. О чем говорит апостол Павел? «Хотя я и свободен, я отвечаю перед Христом. Я живу перед всезнающим и всевидящим живым Богом. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Что же он имеет в виду? Он не мог бы сказать этих слов, будучи Савлом. Но он знал, что есть люди, кто мог бы сказать: «О, вы не знаете другую сторону этого человека. Я видел его в те моменты, когда он думал, что никто его не видит. Так что он не совсем тот человек, как вы думаете о нем». Апостол Павел говорит, что хоть он был свободен от всех, но осознанно ущемил свою свободу, чтобы никогда не злоупотреблять своими правами. И далее Павел углубляется в детали.
Его цель, безусловно, добиться большего, точно так же, как и у нас. Надежда его жизни была провозглашение истины, которая так доступна, так привлекательна. Это Евангелие. Она наполнена чистотой, так что грешный человек, услышав ее, уже не захочет возвращаться к прежней жизни. И Павел говорит: «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев». Это прекрасно, не так ли? Он понимал иудеев. Ну, конечно, он жил и вел себя так, чтобы не оскорблять чувств иудеев. Первую половину своей жизни он принимал участие в их церемониях, в литургии, в их традициях. Он понимал их доктрины. Он хорошо знал закон иудеев. Он сам был фарисей. Он сидел в Синедрионе, в высшем суде. И Савл из Тарса был стопроцентным иудеем. Мы читаем: для подзаконных я был как подзаконный, пишет Павел, чтобы приобрести подзаконных. Он говорит: я никогда не забывал, кто я. Я никогда не забывал, кто спас меня. И мой взгляд устремлен на Голгофу, на крест. Я всегда помнил, что я спасен благодатью, несмотря на то, что я был иудеем, но я был обращенным иудеем, посвятившим всю свою жизнь, все свое будущее Иисусу Христу. Как вы думаете, зачем Павел вел себя так? Чтобы приобрести подзаконных. То есть, чтобы они услышали Евангелие. Если мы закончим чтение этой главы именно здесь, то можно подумать, что Павел иудеем был по рождению, по воспитанию, по образованию, и поэтому не мог проповедовать язычникам, тем, кто никак не связан с религией, тем, кто беззаконник с точки зрения иудаизма. Но мы читаем дальше, следующий стих. Это первое послание Коринфянам, 21 текст. «А для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». На современный язык мы могли бы перевести это так. «Со спортсменами я говорил о спорте. Когда я благовествовал врачам и медсестрам, то я говорил о науке и медицине. Когда я был с финансистами, экономистами, то говорил об экономике. Когда я говорил с домохозяйками, то обсуждал радости быть родителями и особенности ухода за домом. Но при этом я никогда не отступал от веры и не становился распутником. Не делал ничего, что могло бы опорочить мою жизнь в глазах Христа». И это приводит нас ко второму и третьему принципу. Я бы сказал так. Нужно быть гибким, но не соглашаться на компромисс с моралью в благовестии. Быть гибким значит не соглашаться на ересь, не быть толерантным ко греху. Но это значит уметь подстроиться к тем, чье понимание жизни отличается от моего собственного. Сам апостол Павел был образованным, начитанным человеком, но он никогда не смотрел на собеседника свысока, демонстрируя свое превосходство. Хотелось бы остановиться здесь и напомнить всем, кто любит Господа, о возможности присмотреться к тем людям, кто еще не знаком со Христом. Я слышал, как один пастор сказал: «Каждому новообращенному я даю 3 года, чтобы избавиться от любых контактов с прошлым миром. Теперь вы в церкви. И, может быть, вы тоже так думаете. Может быть, вы тоже избавились от всех знакомств вне церкви. Может быть, вы уже так долго общаетесь с христианами, что чувствуете себя в кругу неверующих некомфортно. Может быть, вы уже не умеете общаться с ними так, чтобы вас понимали, и вы не понимаете их переживаний и боли. Я, как человек, который вырос в христианской семье и хожу в церковь всю жизнь, иногда должен напоминать себе, что не у всех такое же христианское прошлое, не все понимают библейские термины, проблемы, которые есть у людей в мире. Такие проблемы даже никогда не могли прийти мне в голову». Апостол Павел прекрасно умел подстроиться под любого человека. Он знал, что не все обладают таким же наследием, как он. Не все такие образованные. Есть люди совершенно чуждые по духу, и он должен понимать и принимать их. Но есть еще третья категория людей, о которых написано в первом послании к Коринфянам.
И, возможно, из всех трех это самая непростая категория людей. Вот что он пишет в 22 стихе 9 главы. «Для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Для немощных был как немощный? Немощный? Слабый? А Савл из Тарса был немощным? Тот, у которого не было ни одной клетки слабости в организме. Человек, который обладал небывалым рвением, я бы даже сказал, страстью служений, громкий, эмоциональный, целеустремленный, и был немощным. Что же это значит? Когда он был с немощными, он не унижал их, не пользовался их слабостями, чтобы затоптать или загнать в угол, не заставлял их чувствовать себя глупо или некомфортно. Он очень осторожно, деликатно общался с ними. Он помнил, что главная движущая сила — это любовь, а не его права и свободы апостола. Вот что он пишет в послании Галатам в 5 главе. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». И обратите внимание, что написано во второй половине 22 стиха 9 главы 1 послания Коринфянам. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Когда мы прикладываем массу усилий, подстраиваемся под людей, то ожидаем, что наши усилия на 100% будут оправданы. Но ничего подобного не происходит. Реальность такова, что даже после того, как мы сделаем все возможное, пройдем через все трудности, результат не будет абсолютным, и мы не сможем добиться всех намеченных целей. Вот это правда. То есть, вот реальность жизни. Хоть она не совсем такая, как мы надеемся. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 22 стих. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Мы спасаем только некоторых. Так что не поддавайтесь искушению признать свою беспомощность и бесполезность, если не исполняются все наши планы и мечты. Если я жертвую собой, не требую своего, подстраиваюсь под людей, которые еще не знают Господа, казалось бы, справедливым итогом должно быть обращение всех их к вере. Даже апостол Павел не мог похвастаться тем, что все, кто слушал его, покаялись. «Сие же делаю для Евангелия», — пишет апостол Павел, — «чтобы быть соучастником его». Стоять твердо, не позволяя себе отчуждения и ненадежность. Апостол Павел говорит, что то Евангелие, которое я проповедовал, которое я применяю в жизни, и те, кто открывает Библию и проповедует ее, находятся под той же властью, как и те, кто ее слышит. Павел сам соответствовал всему тому, что говорил. Он не стоял в стороне от того, что провозглашал. Поэтому, как я начал свою беседу, мыслью о том, что очень важно иметь рвение. Именно этим я и хочу закончить сегодня. Для этого я хочу вернуться в 21 век, к людям, таким, как вы и я. Я хочу выделить несколько принципов, которые вижу в текстах, прочитанных нами сегодня. Первое. Те, кто имеет рвение и желание исполнить Божие повеление, учить и проповедовать Его Слово, должны быть гибкими и открытыми к изменениям. Задавайте себе вопрос, а я могу подстраиваться? Или же вы настолько закрыты внутренне, что понимаете и принимаете только то, что свойственно вам самим? Можем ли мы говорить на языке, понятным окружающим людям? Есть ли у вас общение с теми, кто не верит в Господа? Я не говорю, что вы должны поехать в Африку или Индию. Например, достаточно общаться с родителями и одноклассников вашего сына. И это несложно. Вот она, готовая почва для деятельности. Вам не нужно долго и далеко искать. Вы просто общайтесь с друзьями ваших детей. Знакомьтесь с их родителями. Начните, например, с этого.
И если вы сядете в самолет и полетите к диким племенам, еще не знающим Господа, это не значит, что вы будете лучшим миссионером, чем если бы вы просто рассказывали о Боге вашей соседке. И не важно, где вы рассказали Евангелие, благую весть. Начните с самого близкого окружения. И помните, что важно подстраиваться, становиться на один уровень человеком, вникать в его проблемы. Второй принцип. Те, кто имеют рвение провозглашать истину, должны быть доступными. Быть готовым рассказать о своей вере. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Поэтому будьте готовы спасти хотя бы некоторых. И, может быть, вы нужны на другом месте, на работе. Потому что именно там работает человек, остро нуждающийся в ваших словах благовестия. Или, может быть, в другом районе живет друг, который смог бы проводить с вами вечера за разговором. Говорите о Библии, если бы вы жили рядом. На самом деле вопрос здесь, что для вас самое главное? Какое место среди ваших приоритетов занимает Христос? И кто-то любит читать желтую прессу, кто-то не может прожить ни дня без любимого телесериала. Что на первом месте для вас? Где в вашей жизни Христос? Сколько времени вы готовы уделить Ему? Вот цитата богослова XVI века. «Что является вашей единственной надеждой и покоем? Понимание, что и мое тело, и моя душа принадлежит моему верному Спасителю Иисусу Христу, который ценой своей жизни полностью заплатил за мои грехи и всецело освободил меня от власти дьявола. Вера, что я под защитой Господа, и ни один волос моей головы не упадет без Его воли. Дух Святой дает мне уверенность в вечной жизни и желание жить для Него». Это был 1563 год, когда были сказаны эти слова. Но они столько же актуальны и в 2017 году. Они ничуть не устарели. Удивительно, не так ли? Страсть, ревность, рвение, готовность трудиться, готовность идти. Но не пассивность, не апатия. Идите, рассказывайте людям о том, что Господь любит их. А если вы еще не знаете Иисуса Христа, то сегодня есть возможность стать Его детем. Выбирая Христа, вы выбираете жизнь. Просто полностью доверьте Ему свою жизнь, позвольте Ему полностью руководить вашей жизнью. Поверьте в Господа. Да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Рвение в рамках разумного». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, чтобы еще лучше понять свою роль христианина в этом мире. Мы прослушали передачу «Рвение в рамках разумного». В ней мы нашли три принципа, полезных для каждого служителя. Первое. Не ущемлять право слушателей, не превозноситься. Второе. Быть гибким, но не идти на компромисс с моралью. Быть гибким не значит соглашаться на ересь или быть толерантным ко греху, но это значит уметь подстроиться к тем, чье понимание жизни отличается от моего собственного. Павел был образованным, начитанным человеком, но он никогда не смотрел на собеседника свысока, демонстрируя свое превосходство. Третье. Не ожидайте 100% результата, не все наши усилия будут вознаграждены. Но продолжайте провозглашать истину. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. В последующих передачах мы продолжим узнавать о том, как мы можем меняться сами и менять этот мир к лучшему. Вот темы следующих передач цикла «Что может сделать один человек?». Что может изменить один человек? Нет времени для жалоб. А наша сегодняшняя программа подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильный Господь! Что может изменить один человек? Это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи» на сегодня 24 августа. Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к филиппийцам в 4 главе, в 18 стихе. Там есть такие слова: «Я получил все и избыточествую». В одной из книг по садоводству была интересная глава, которая называлась «Цветы, растущие в тени». В ней рассказывалось об особом виде цветов. В любом саду есть места, куда не доходят солнечные лучи. И оказывается, что многие цветы не только не боятся этих сумрачных уголков, но ярко и красочно цветут именно в них. Тоже наблюдаем мы и в духовной жизни. Душевная красота особенно проявляется в минуты, когда жизненные условия становятся суровыми и невыносимыми. Душа растет и цветет в переживаниях. Как иначе объяснить переживания апостола Павла? Вот он находится в Риме в заточении. Кажется, что главная задача жизни, возложенная на него самим Христом, невыполнима. Но как раз в темничном мраке цветы видны в их ярком привлекательном виде. Быть может, Павел видел их и раньше, растущими при дороге, но никогда они не были представлены в такой силе и красоте. Слова обещания открыли ему сокровища, о которых он раньше и не подозревал. Среди этих сокровищ были благодать Божья, любовь Господня, мир и радость во Христе. Казалось, что этим качествам нужна была окружающая темнота, чтобы проявилась их скрытая внутренняя слава. Как бы ни было, но темнота стала местом откровений, и Павел осознал, как никогда раньше, полноту и богатство своего духовного наследия. Кто из нас не знает тех мужчин и женщин, которые в тяжелое время мрака и одиночества облекались в одеяние мужества и надежды? Такие люди могут быть брошены в заточение, но сокровище останется с ними. Отобрать его вы бессильны, вы только можете превратить их земную жизнь в пустыню. Но возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Исаия 35:1. «Красота Иисуса, светись во мне, чистота и любовь проявись вполне, дух любви и огня оживи и меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Пусть увидят во мне красоту, всю Его чистоту и любовь всегда. О Дух Божий, приди, все во мне измени, пусть увидят во мне красоту Христа. Дух Святой, Утешитель, живи во мне, благодать и обитель Твоя во мне, чтоб я плод приносил и Тебя любил, и вечерю со мною Ты разделил. Пусть душа с торжеством гимн хвалы поет, славя имя Христа, им одним живет, чтобы имя Христа прославляли уста, чтобы пела душа гимн хвалы всегда».

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Какая польза от скорбей? Скорби немало способствуют любомудрию. Пусть никто не избегает их. Они приносят двоякую пользу. Во-первых, делают нас более ревностными и внимательными. Во-вторых, дают нам немалое право на то, чтобы быть услышанными от Бога. Везде в Писаниях мы находим, что те люди, которые с благодарностью переносят скорби, не только изглаживают множество грехов своих, но и приобретают через это немалое дерзновение перед Богом. Когда же ты видишь, как кто-то-нибудь отчаивается во время скорби или произносит какие-нибудь непристойные слова, то причиной этого считай не скорбь, а малодушие говорящего, потому что скорбь по существу своему обыкновенно производит противное. Внимание, душевное сокрушение, глубокое размышление, преуспеяние в благочестии. Посему и говорит Павел, от скорби происходит терпение, от терпения – опытность. Римлянам 5:3. Святые, подвергаясь скорбям, делались более славными и любомудрыми. Посему и пророк говорил, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Псалом 118:71. Когда ты увидишь умножающееся бедствие, не унывай, но еще более ободрись. Бог попускает им быть для того, чтобы прогнать твою беспечность, чтобы пробудить тебя от сна. Ибо тогда все лишнее отсекается, тогда все житейское забывается, тогда человек делается более ревностным к молитве, более усердным к милостыне и к презрению сластолюбия, и всякая страсть легче побеждается, обращаясь в бегство от скорби. Так и вначале Бог подверг нас трудам и скорбям, желая не наказывать нас, хотя изрек приговор в виде наказания, но вразумить нас и сделать лучшими. Ибо если и теперь, когда окружают нас скорби и жизнь исполнена трудов, господствует такое нечестие, то до чего не дошло бы зло, если бы их не было? И удивительно ли, что скорбь служит благом для души, если она – благо и для тела? Пресыщать тело наслаждениями вредно. Так и бедствия, когда окружают нас со всех сторон, заставляют быть бдительными. И если мы внимательны, то не терпим от них никакого вреда. Богатство заграждает вход на небо. Будем искать того богатства, которое состоит в добрых делах, и убегать той бедности, которая вводит нас в грех, и по которой известный богач действительно был беден. Почему, несмотря на усиленные просьбы, не мог получить и одной капли воды? Между тем, есть ли между нами такой нищий, который бы не имел и воды для прохлаждения? Нет ни одного. Ибо и те, которые истаивают от крайнего голода, могут иметь и каплю воды, и не только каплю воды, но и другое, гораздо большее утешение. Но тот богач и того не имел. Так как он был беден, и что всего тягостнее, ниоткуда не мог иметь утешения в своей бедности. Итак, что мы алчим денег, когда они не возводят нас на небо? Скажи мне, если бы какой-либо земной царь сказал, что богатый не может блистать в его царских чертогах или достигнуть какой-либо почести, то не все ли было бы с презрением бросили имение? Итак, если мы готовы бываем презреть имение, когда оно лишает нас чести у Царя земного, то пригласи Царя небесного, который ежедневно взывает и говорит, что неудобно с богатством взойти в священное онное преддверие, не презрим ли все и не отвергнем ли богатство, чтобы свободно войти в Его Царство? И достойны ли мы какого-либо прощения, когда с великим старанием обременяем себя тем, что заграждает нам туда вход, и скрываем онное не только в кладовых, но и в земле, чтобы как можно было бы положить его в хранилище небесное? Ты поступаешь в этом случае подобно тому земледельцу, который взял пшеницу, вместо того, чтобы посеять ее на плодоносном поле, всю бросает в озеро, отчего и сам не получает никакой пользы, и пшеница, испортившись, пропадает. И чем обыкновенно оправдываются люди, когда мы так обличаем их? То немало утешает нас, говорят они, что мы уверены в безопасности всего скрытого у нас. Но и не знать, что есть сокрытое сокровище, также утешительно. Положим, ты не боишься голода, однако же ты необходимо должен бояться другого, еще опаснейшего для себя хранилища, как-то смерти, войны, наветов. Да и в случае голода народ, им понуждаемый, с вооруженной рукою нападет на твой дом. Сверх того, поступая таким образом, ты и самый голод причиняешь городам, и через то дому своему готовишь опасность страшнейшую голода. Я не знаю, умирал ли кто вдруг от голода, ибо против всего зла много можно придумать всякого рода пособий. Но за деньги, за богатство и за подобные вещи многие могут представить убитых и тайно, и явно. Многими таковыми примерами наполнены дороги, судебные места и торжища. И что я говорю о дорогах, судебных местах и торжищах? Самое море исполнено кровью, ибо тиранская власть любостяжания не только на земле распространила свою державу, но и на море свирепствует с великим неистовством. Один плывет за золотом, другого умерщвляют за него же, и это тирания одного делает купцом, другого человека убийцею. Итак, на что всего менее можно полагаться, как не на богатство, когда для него должно скитаться, подвергаясь опасности и самой смерти? «Кто пожалеет об ужаленном заклинателе змей?» — говорит Иисус Сенсираху в 12 главе. «Зная жестокость тиранства, надлежало бы убегать рабства и истреблять пагубную любовь. Но скажешь, возможно ли это?» Возможно, если только водворишь в себе другую любовь, любовь к небесам. Ибо кто желает Царства Небесного, тот посмеивается над корыстолюбием. Раб Христов не будет рабом богатства, но его властелином, ибо оно обыкновенно само ищет того, кто его избегает, и убегает от того, кто его ищет. Не столько чтит ищущего его, сколько презирающего. Ни над кем так не издевается, как над своими искателями. И не только издевается над ними, но и связывает их бесчисленными узами. Итак, освободимся теперь от этих пагубных цепей. Зачем порабощать разумную душу неразумному веществу, матери бесчисленных зол? Не смешно ли? Мы спорим против него словами, а оно спорит против нас делами. Водит нас повсюду и к нашему бесславию спорит с нами, как с невольниками и непотребными рабами. Что постыднее этого и бесчестнее? И если мы не преодолеваем вещества бесчувственного, то как же будем преодолевать силы бестелесные? Если же презираем низкое вещество и презренные камни, то как покорим себя начало и власти? Как будем упражняться в целомудрии? Если и блеск серебра поражает нас, то как возможен презреть красоту лица? Есть люди, которые так преданы этой тиранической власти, что самый вид золота производит над ними особенное некоторое действие, и они для шутки говорят, что и для глаз полезно смотреть на золотую монету. Но не шути этим, человек, ничто столько не вредит телесным и душевным очам, как сия страсть. Эта пагубная любовь погасила светильники многих дел и лишила их брачного чертога. Взор на золото, по словам твоим полезный для глаз, не позволил бедному Иуде внять голосу Господа, и еще довел до того, что он удавился, расторгся посреди и, наконец, низвергся в гиену. Итак, что может быть беззаконие сего взора? Что ужаснее? Не о веществе денег говорю я, но о безмерной и необузданной к ним страсти. Она-то по каплям проливает кровь человеческую, смотрит убийством, свирепее всякого зверя, ибо и падших терзает, и, что еще хуже, не дает и чувствовать этих терзаний. Итак, одержимым этой страстью надлежало бы простирать руки к мимопроходящим и взывать о помощи, но они еще благодарят за эти мучения. Что может быть всего злочастнее? Размышляя об этом, будем убегать всей неизлечимой болезни, врачевать ее пагубные угрызения и далее уклоняться такой язвы, дабы и здесь провести жизнь свою безопасностью и невозмущаемую, и будущее наследовать сокровища.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы теперь рассматриваем его прибытие в Рим как узника. Павел апеллировал к кесарю, чтобы обвинения, поставленные против него иудеями, были рассмотрены высшим трибуналом в Риме. Это он имел право сделать, как римский гражданин, хотя по происхождению он был иудей. Павел знал о намерении иудеев убить его, если он отправится в Иерусалим на суд. Он также знал, что Господь сказал ему, что он должен свидетельствовать в Риме. Эти два соображения побуждали Павла сделать требование, которое привело его под охраной в Рим как узника. Рим. Историки замечают, что, входя в Рим во время апостола Павла, самым эффектным и бросающимся в глаза зданием был храм Марса. Это напоминало посетителям города, что сила Римской империи была основана на его воинственном характере. Марс был мифическим богом войны. Приблизительно около половины 2 миллионов людей, живущих в Риме, были рабами. Из 1 миллиона жителей там было 700 сенаторов, 10 тысяч рыцарей, почти 15 тысяч воинов. Определяется, что большинство остающихся были нищие, но все еще гордившиеся своим гражданством. Богатство Рима сосредотачивалось в руках только лишь немногих. Римские граждане, несмотря на то, что они считались нищими, однако гордились своим гражданством, как уже было упомянуто. Но они считали рабов ниже себя презрением. Такой контраст нам трудно будет сегодня вообразить. Тысячи нищих граждан не имели своих домов, спящие на тротуарах и публичных местах. Если они могли найти хлеб, чтобы покушать, они казались довольными. Ремесленники в основном были рабы, и они часто жестоко угнетались. Господа рабов могли лишить жизни раба без сожаления или протеста. Распятие даже называли смертью раба. Рим также имел свое иудейское общество. Это общество имело свое начало, когда великий генерал Помпей привел пленных иудеев в Рим в 1-м столетии до Рождества Христова. Многие из них были отпущены на волю, то есть освобождены из рабства, как рабы, и получили положение свободного. Впоследствии другие иудеи присоединились к обществу. Периоды волнения привели к изгнанию из Рима, но иудеи вернулись в Рим. Деяния святых апостолов, 18 глава 2 стих утверждает: «И нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним». Но когда успокоилось волнение, иудеи вернулись в город. Акила и Прескила являются примером этого, потому что мы находим, что Павел написал послание к римлянам, ссылаясь на них, что они проживают в Риме. Многие из этих иудеев были богатые и посылали средства в Иерусалим. Синагога либертинцев в Иерусалиме была названа в честь этих иудеев, которые получили такую свободу. Христиане в Риме. Невозможно прийти к какому-нибудь заключению относительно начала церкви в Риме. Возможно, что некоторые иудеи обратились, посещая Азию или даже Палестину. Однако мы должны процитировать. Мы можем совершить серьезную ошибку, если мы предположим, что все христиане в Риме или большинство из них были прежде иудеи или прозелиты. Благоразумно предположить, что Евангелие достигло великий город Рим. Язычники тоже путешествовали и также могли принять Господа Иисуса Христа как Спасителя и Господа. И тогда, вернувшись в Рим, начали свидетельствовать о спасительной благодати во Христе. Опять мы можем сослаться на 16 главу послания к римлянам, где апостол Павел называет многих известных ему в Риме, хотя он еще не посещал Рима, когда он писал это послание. Послание к римлянам в 16 главе 5 стихе имеется интересная заметка. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаии для Христа». Коринф был столицей Ахаии, так что Епинет был, несомненно, тем, который пришел к спасению при служении апостола Павла, когда он провел 18 месяцев в этом городе Греции. Таким образом, когда Павел попал в Рим, хотя он был узником, он не был неизвестным для христиан. Даже те, которые не встречали его раньше в Греции или Азии, однако знали о Павле и о его духовном плодородном служении от других христиан Рима. Павлу, вероятно, было 60 лет, когда он прибыл приблизительно весной 61 года новой эры. Верно, что он говорит о себе так. Павле старцы. Но мы должны помнить, что он имел тяжелую жизнь, жизнь страдания. Многие тяжелые переживания похитили у него физическую силу. Заключение, бичевание, кораблекрушение, странствование – все вместе ослабило его слабое тело. Но его духовная жизнеспособность оставалась сильной. Прибыв в город, сотник предал Павла и других узников, сопровождавших его, военачальнику. Однако интересно заметить, что апостол Павел находился на другом основании, чем другие. Мы узнаем из Писания, что Павлу разрешили жить самому особо с воином, стерегущим его. Специальная привилегия дала апостолу возможность иметь контакт с христианами и принимать свободно посетителей. Его первым действием, предпринятым после тридневного пребывания в Риме, было созвать знатнейших из иудеев. Он же желал объяснить иудеям, почему он был заключенным в Риме, ибо он знал, что рано или поздно слово достигнет их относительно его далеко достигающего свидетельства. Сначала как иудея и преследователя Церкви Иисуса Христа, а позже как ревностного защитника христиан. Напряженная ненависть, которую проявляли к нему по причине проповеди Евангелия, могли бы передать иудейскому обществу в Риме. Поэтому Павел желал достичь сначала всех иудеев. Мы помним, однако, что апостол Павел стал известным как апостол к язычникам. Но апостол Павел постоянно носил в своем сердце иудеев и постоянно молился, чтобы они были спасены. Хорошо сказано, Павел мог быть представленным иудейскому обществу в Риме, что он пришел в Рим как обвинитель Синедриона перед императором. Павел поэтому сразу обратился к своим слушателям и говорил об этом пункте, и показал, что его враги были виноваты в просьбе к заграничным властям, которые его подозревали. Обратите внимание на язык писателя книги «Деяния святых апостолов»: «Мужи, братья, не сделал ничего против народа или отеческих обычаев в узах из Иерусалима, предан в руки римлян». Павел утверждал, что римские власти не нашли причины для его наказания, но потому что производилось постоянное давление со стороны иудеев, он, Павел, был принужден потребовать суда у кесаря, на что он имел право и привилегию, как римский гражданин, а также как иудей. Реакция общества знатнейших из иудеев в Риме была уверить Павла, что они не получили никакого сведения относительно времени он провел в заключении у правителя в Кесарии, которое продолжалось больше 2 лет, или о его апелляции к кесарю, чтобы его дело рассмотрел римский трибунал. Но эти иудеи утверждали, что христиане были презираемы и опозоренные и ненавидимые. Они были готовы, однако, послушать, почему это должно так быть. Мы читаем: «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Время было назначено для такой дискуссии. Многие иудеи пришли послушать, что Павел имел сказать. Это само по себе говорит, что место, где Павлу разрешено было пребывать, было просторным, и что страже повелено было дать Павлу достаточно свободы. От утра до вечера эти иудеи внимательно слушали, что апостол Павел излагал им о Ветхом Завете, их законе, и как эти писания имели свое исполнение в личности Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

несешь к Богу, что несешь к Богу. Две дороги выбирай, но только знай, у одной там пропасть, край.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Галатам 2:20.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь Алексея Журавлева. В настоящее время Алексей несет пасторское служение в Славянской библейской церкви, город Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Многие здесь присутствующих умеют управлять автомобилем. Я думаю, когда вы едете по дороге, вы обращали внимание на так называемые предупреждающие знаки. В том случае, если есть впереди какая-то опасность, если есть крутой поворот, если есть железнодорожный переезд или если есть перекресток без светофора, обычно ставятся знаки, которые предупреждают человека заранее об опасности. Мы с вами сейчас заканчиваем изучение, мы закончили в прошлое воскресенье изучение 9 главы, и мы начинаем изучение 10 главы послания к римлянам. И этот отрезок Писания, он является по своей сути таким же предупреждающим знаком. Знаком, предупреждающим об опасности. Какая опасность представляется нам в этом отрезке Священного Писания? Изучая в прошлый раз заключительные стихи 9 главы, мы с вами можем сказать с уверенностью, что опасность, о которой предупреждает нас Слово Божие, называется опасность самообмана. Опасность самообмана. Что это такое? Опасность самообмана. Я нашел такую формулировку самообману. Самообман – это стремление выдать желаемое за действительное и представить реальность такой, какой мы хотим видеть ее в наших проекциях. Мы хотим выдать желаемое за действительное, и мы убеждаем сами себя в том, что это нами желаемое, оно действительно составляет действительность, реальность, когда на самом деле это не так. Это самообман, это обольщение. Человек находится в обольщении и сам не отдает себе в этом отчета. Ему может даже казаться, что все остальные люди находятся в обольщении и в самообмане, но только не он. В конце 9 главы мы с вами читали о трагическом самообмане иудеев, которые составили для себя план спасения, ревностно старались этому плану следовать и пропустили мимо единственную возможность быть спасенными. И такая опасность, она была актуальна не только в первом веке христианства, не только для иудеев. Эта опасность 2000 лет живет и процветает. И такая опасность самообмана присутствует и сегодня. И эта опасность поражает многих и многих верующих. Когда церковь выдает желаемое за действительное и представляет реальность такой, какой она на самом деле не является, она пропускает мимо себя единственный, надежный, верный и непогрешимый источник, источник истины. И о такой опасности Слово Божие предупреждает нас. Как сказал Михаил, мы начали изучать книгу Откровения, и если мы будем внимательно читать послания, которые Иисус Христос говорит своей церкви, то мы обнаружим, что есть такая церковь, которая была расположена в городе Сардис. И этой церкви Иисус Христос посылает послание. И Он пишет этой церкви: «Ангелу Сардийской церкви напиши так, говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела». Дела есть. Дела есть. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Ты называешься так, как будто бы ты жив. Ты делаешь и ведешь эту всю деятельность так, как будто бы ты жив, но ты мертв. И заметь, это не просто отдельная личность. Это церковь. Это церковь, которая пропускает мимо себя единственный источник спасения, жизни. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то найду на тебя как тать внезапно, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Иисус говорит этой церкви: ваша проблема, единственная ваша проблема, это в том, что вы не держите учение апостолов. Вспомните, что вы приняли, слышали. Храните и покайтесь. Покайтесь в вашем самообмане. Отступление от истины никогда не может нести в себе жизни. Отступление от истины всегда несет с собой смерть и самообман. Обман. Люди думают, что они являются христианами, люди думают, что они ведут праведную жизнь, но на самом деле они находятся в точном таком же состоянии, в котором находились иудеи, о которых Павел писал в 9 главе послания к римлянам. Эта опасность, она усугубляется вот этой мнимой праведностью. И вот эта мнимая праведность, она, на первый взгляд, имеет очень много сходств с праведностью настоящей, подлинной. И мы с вами сейчас будем читать 10 главу, и мы будем обращать наше внимание на отличительные признаки, которые помогают нам разобраться и отличить мнимую праведность от праведности настоящей, от праведности спасающей. Сегодня мы посмотрим на три особенности. На три особенности, которые радикально отличают спасающую праведность от праведности фальшивой, мнимой и губительной. Особенность номер один. Спасающая праведность принадлежит Богу. Спасающая праведность не может принадлежать нам. Спасающая праведность принадлежит только Богу. 10 глава, с 1 стиха. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Своей праведностью ни один человек не спасется, независимо от того, каких высот он добился, какого уровня посвящения достиг, насколько он смирил свою греховную плоть, насколько он проявляет всю эту внешнюю святость. Это не имеет значения. Своей праведностью ни один человек не спасется. Это не новая истина, это истина вечная. Пророк Исаия писал о том, что вся праведность наша, она как запачканная одежда. И люди, о которых пишет здесь Павел, они жили вот в этом самообмане, они рассчитывали своей праведностью достичь спасения. Они, смотрите, обратите внимание на эти слова, они имеют ревность по Боге. Они имеют ревность по Боге. Они не разумеют праведности Божией, и они усиливаются поставить собственную праведность. Спасающая праведность принадлежит только Богу. Фальшивая праведность производится людьми. Люди – мастера, мастера по производству фальшивой праведности. И на первый взгляд, эту фальшивую праведность очень легко можно перепутать с истинной спасающей. Потому что фальшивая праведность обладает рвением угодить Богу. Люди ревнуют о Боге. Люди хотят делать что-то, они это очень активно делают. Апостол Павел не понаслышке был знаком с такой ревностью. Он сам много лет своей жизни посвятил вот этой ревности по Боге, которая не основывалась на истине. И он утверждал свою праведность. В послании к Галатам он пишет об этом, он свидетельствует в разных. В книге «Деяния» мы много свидетельств апостола Павла имеем. В послании к Галатам он говорит не один раз о том, как он жил раньше. Галатам 1 глава 13 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Апостол Павел говорит, «Я обогнал всех своих друзей в моем желании утверждать себя. В достижении этой праведности я был в числе первых, я шел быстрее, я бежал очень посвященно. Я посвящал этому по-настоящему свою жизнь». Мы знаем о фарисеях, о том, какой посвященной жизнью жили они. Апостол Павел говорит, я был первый. Я их всех обогнал. Я действительно уничтожал все то, что не соответствует моим представлениям, и я утверждал свои представления. Но тогда он не понимал, что все, что он утверждал, это было самообман. Все, на что он надеялся, это было производство его плоти. И, утверждая эту мнимую праведность, он пропускал мимо себя спасение. Мнимая праведность, фальшивая праведность, обладает рвением угодить Богу. И она отличается старательным исполнением. Иногда нам, христианам, истинным христианам, верующим в Евангелие благодати, нам можно поучиться у тех людей, которые стараются утвердить свою собственную праведность, потому что они делают это очень активно. Эта мнимая праведность, фальшивая праведность обнадеживает этих людей вечным спасением. Они сосредотачиваются на своих достижениях, они не обращают внимания на истину, на веру. Эта фальшивая праведность претендует на подлинность. Все люди, которые занимаются вот этим самоутверждением, их глаза просто-напросто закрыты, они живут в самообмане, они не понимают того, что они делают, они считают, что их стремление, их старание и их деятельность – это подлинность. Это подлинность. Но мы с вами прочитали. «Свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Что значит «не по рассуждению»? Это значит, что эта ревность по Боге, она не коренится на истинах Священного Писания. Это просто ревность, это просто исходит от человека, но она не утверждена на истине Священного Писания. То есть они имеют ревность по Боге, не понимая, не в том смысле, что они не рассуждают, а в том смысле, что они не понимают вообще путь спасения. Они не понимают источник истинной праведности, они не понимают, у них нет правильного понимания истины. Это первое, что их губит. У них нету правильного понимания истины. Они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. И не разумея, заметьте, вот в третьем стихе фраза, не разумея праведности Божией. Они не понимают, просто интеллектуально они этого не воспринимают, что для спасения необходима праведность Божия, а не праведность моя, которую могу произвести я. Фальшивая праведность претендует на подлинность. Но Иисус Христос в 4 главе Евангелия от Иоанна сказал так: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся должны поклоняться Ему в Духе и истине». Истине. Просто ревность, просто усердие, просто посвященность. Оно Богу не нужно. Ему не нужно наше старание, Ему не нужна наша ревность, если она не производится в нас истиной. Фальшивая праведность, она противна Богу. Она противна Богу. Когда Иисус Христос жил на нашей земле, множество людей, живущих в самообмане и утверждающих свою собственную праведность, окружали Его, препятствовали Его служению, обвиняли Его во всевозможных грехах. И мы с вами можем прочитать один текст, в котором один эпизод из этой, один такой случай описывается. Этот случай записан в Евангелии от Луки, 18 главе. «Сказал также к некоторым», Иисус говорит, Иисус обращается к некоторым, заметьте вот это описание, «которые уверены были о себе». Которые уверены были о себе, что они праведны. Не просто думали, не просто предполагали. Они уверены были, они были обольщены. Они жили в этом самообмане. Они уверены о себе были, что они праведны, и уничижали других. И он говорит к ним следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Один стоит и утверждает себя, и перечисляет все свои достоинства, и перечисляет все то, что он делает для Бога, и сравнивает себя с убийцами, с прелюбодеями, с мытарями, и говорит: «Да я же на их фоне достаточно чист. По сравнению с ними я праведен». Но мытарь не смеет поднять даже глаз к небу. И он понимает, что его праведность, она ни на что не годится. Она его не спасет. Она фальшивая. Она неугодная Богу. В Евангелии от Матфея, в 23 главе, Иисус обращается к ним, к этим фарисеям, книжникам и мытарям, которые утверждают свою праведность, и он говорит: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Вы утверждаете свою праведность. Утверждаете ее очень активно, очень ревностно. Вы созидаете этот имидж праведного человека. Но весь этот имидж, он направлен только на то, чтобы произвести впечатление. Чтобы не ударить в грязь лицом перед другими. Чтобы показать, насколько я праведен. Как сильно я стараюсь угодить Богу. Как ревностно я отстаиваю то, что я отстаиваю. Но делая это, люди совершают, по крайней мере, два очень мощных греха. Первый грех – это грех непослушания. Они просто не слушаются Слова Божьего. Думая, что угождают Богу, утверждая себя и ревнуя о правильных, казалось бы, вещах, они просто проявляют непослушание. И второй грех, он еще страшнее. Второй грех – это грех неверия. Они просто-напросто не верят той истине. Не вникают в нее. Они не понимают ее. И, конечно же, они в нее не верят. Ревность, старание и посвященность – это нужные аспекты христианской жизни. Мы будем молиться, чтобы Бог каждому из нас давал ревность, старание и посвященность жить христианской жизнью. Но, как сказал Августин, лучше ковылять в правильном направлении, чем со всей силы бежать в противоположную сторону. И мы должны с вами понимать, что истинная праведность принадлежит Богу. Белые одежды праведности может дать только Бог. Праведность, которая действительно может нас спасти, она находится на небе. И мы ничего не в состоянии сделать, чтобы заслужить, чтобы получить эти белые одежды праведности Божией. Итак, особенность настоящей, истинной, подлинной праведности, она принадлежит Богу. И мы ни в коем случае не должны обманывать себя, надеясь на то, что мы можем произвести что-то подобное. Мы даже близко не сможем сделать то, что Бог дает нам даром. Особенность номер два. Спасающая праведность, она доступна во Христе. Только в Нем. Спасающая праведность доступна во Христе. Пятый стих. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек, жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести, но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Павел цитирует в 5 стихе, 5 стих 18 главы книги Левит. В 5 стихе 18 главы книги Левит сказано так. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняет человек, будет жив я, Господь». И потом он цитирует другой текст Писания и показывает, что вот этого соблюдения ни один человек достичь не может. Не стоит думать о том, что Павел использует Писание как такой набор аргументов. Здесь написано так, но есть еще и другое место, в котором написано по-другому. Нет. 5 стих 18 главы книги Левит, скорее всего, был тем стихом, на котором эти люди, утверждающие свою собственную праведность, строили свое богословие. Это был фундаментальный для них стих. Смотри, написано «исполняй, и будешь жив». Значит, я должен стараться, значит, я должен исполнять, и значит, все зависит от меня. Павел им говорит, действительно так написано, действительно так написано. Но это еще не вся истина в целом, потому что если вы будете вникать во второзаконие, вы поймете, что такой праведности, такого послушания и такого исполнения, которое необходимо для спасения, ни один достигнуть не может. Он говорит, читайте ваш Ветхий Завет. Весь Ветхий Завет указывает на Христа. Спасение только во Христе. Если вы берете один стих и основываетесь на нем, это не значит, что вы строите свое понимание на истине. Вам нужна целостность понимания. И он говорит им, Ветхий Завет указывал на Христа. И Христос сделал то, что ни один из нас сделать не может. Это действительно правда, что Господь требует в законе абсолютное, полное, беспрекословное подчинение. Но это неверно делать вывод, что мы можем оправдаться, потому что сможем сами достичь такого безусловного, беспрекословного подчинения. Потому что в этом же законе дается обетование о том, чьим послушанием мы приобретаем вот эту необходимую для спасения праведность. Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Апостол Павел всегда утверждал свое понимание истины на Писании. Он говорит, и закон, и пророки, все Писание в целостности, они указывают на Христа. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Только Христос обладает спасающей праведностью. Мы не можем пойти на небо и свести Христа. Он уже сам сделал это. Он пришел на нашу грешную землю. Он исполнил весь закон. Единственный человек, который мог исполнить весь закон, который мог абсолютным послушанием и абсолютной праведностью действительно заработать своим поведением себе спасение. И Христос сделал это не для себя. Христос сделал это для нас. Он исполнил закон. И Он пострадал за грехи людей, и Он приобрел на Голгофском кресте вот эту праведность для нас, не для себя. Он оставил небо, Он пришел на нашу землю, и Он приобрел для нас праведность. В Откровении в 1 главе, 17-18 стихи, когда апостол Иоанн видел явление Христа прославленного, обратите внимание на то, какими словами Христос характеризует себя. Иоанн падает к ногам его, как мертвый, а Христос положил на него десницу свою и сказал ему: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, я живой, и был мертв, и ся жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Я приобрел спасение. Я тот, кто совершил это, и сейчас бесполезно искать Христа в глубине или подниматься на высоту. Все, что нам нужно, веровать в Христа, который обладает спасающей праведностью. И Христос предлагает спасающую праведность. Он предлагает спасающую праведность всем людям, и Он предлагает ее, как Павел здесь говорит, через проповедь Евангелия. «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. Он говорит, не надо искать где-то далеко, за 3-9 земель, не надо ехать, чтобы обрести эту праведность. В монастыре жизнь свою посвящать не надо для того, чтобы заработать эту праведность. Какие-то сверхчеловеческие усилия не надо прилагать к тому, чтобы выработать в себе эту праведность. К вам праведность очень близко. Она во Христе, она в проповеди Евангелия. Все, что нужно, это верить в Евангелие. Верить в то, что дело, совершенное крестом на Голгофе, приобрело для каждого верующего в Него человека абсолютную полную праведность, которой просто больше нечего добавить. Христос предлагает спасающую праведность каждому. И эта спасающая праведность приобретается нами только верой. Только верой. Давайте прочитаем следующие стихи. 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Нет, это слишком просто. Для того, чтобы спастись, надо гораздо больше. Не может такого быть, чтобы спасение просто получалось вот так? Именно так. Спасение очень просто. Там нет сложной схемы. Там нет хитроумного плана. План спасения очень прост. Верую в Иисуса Христа, исповедую Его сердцем и верую, что Он воскресил, Бог воскресил Его из мертвых, и ты спасешься. 10 стих. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. И здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий», опять-таки он повторяет вот это, «всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Интересно, читая эту главу, мы видим, как в понимании учения апостолом Павлом, насколько у него вот эта вот ясность была. Только что в 9 главе он нам изложил очень убедительно об избрании Божьем, о предопределении Божьем, о том, что Божий план предначертан, и у него не было в этом никаких сомнений. В 10 главе он говорит, он начинает эту главу с того, что говорит: «Я молюсь за Израиль во спасение». Не происходит конфликта интересов, не происходит несочетание в его понимании. Он верит как в одну истину, так и в другую. Он верит, что каждый, кто спасается, избран Богом и предопределен Богу к спасению. И он верит от всего своего сердца в то, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. И он верит в то, что Бог предлагает этот простой путь спасения всем и каждому. Один брат несколько недель назад мне рассказал такой пример. Эти две истины, они как две чаши. И мы не можем взять одну чашу и вылить ее, и оставить только другую. Апостол Павел этого не делает. Он держит эти две чаши, и всем своим сердцем он утверждает как одну, так и вторую истину. Это единственный правильный путь. Спасающая праведность приобретается верой. Верой истина познается и принимается. Верой, заметьте, эта истина должна быть не просто познана. Сердцем веруют к праведности. Всякий верующий в него не постыдится. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вера, она исходит из сердца. Не просто из интеллектуального понимания схемы Евангелия. Вот эта истина, она должна быть нами осознана, и она должна верой быть растворена в наших сердцах. Несколько недель назад я слушал запись Самарской конференции пасторской, которая проходила в сентябре месяце прошлого года. И там один брат, он просто излагал доктрины православия. Он говорил о тех убеждениях, которые держат православные люди. И очень интересно, что православные люди, они тоже верят в спасение по благодати, но они делают большую оговорку. Этого недостаточно. Сотрудничество должно происходить. Мы должны достигать, мы должны добиваться. И сегодня сказать, что я спасен, просто по вере, это, по крайней мере, просто глупо. Это глупо. Глупо или гордо. И люди, которые говорят, что они сегодня спасенные, потому что они верят в Евангелие, они либо глупцы, либо они гордецы. Здесь апостол Павел нам говорит о том, что только верой, это простой, единственный путь получить спасение. Верой, направленной на Христа, на божественность Господа Иисуса Христа, верой в Евангелие, в том, что то, что Христос совершил, этого достаточно для спасения. Верь в это всем своим сердцем, и ты, написано, спасешься. Вера исходит из сердца. Она переполняет человека, она выплескивается, и человек начинает исповедовать своими устами. Он начинает говорить о том, что вера, она действительно живая и действенная. Он не утверждает себя, он ревностно не старается что-то исполнять. Он верит всем своим сердцем, и эта вера, написана, она проявляет себя в свидетельстве. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Это две стороны одной монеты. Свидетельство уст и вера в сердце. Живая, истинная, настоящая вера. И вера, которая по-настоящему спасает. Потому что сказано, верующий в него не постыдится. Пророк Исаия за много веков до прихода Евангелия предсказывал об этом. Он говорил, ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо я Бог и нет иного. Вера спасает наверняка. Вера спасает точно. Дела, исполнение, самообман уводят людей от спасения. В первой главе 16-17 стихи. Сейчас мы еще раз их прочитаем, и мы посмотрим, как вот то, что сказал Павел в первой главе, как насколько подробно он объяснил нам на протяжении всех этих глав. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, я не стыжусь Евангелия, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, иудею, потом еллину. «В нем открывается правда или праведность Божия». Только в Евангелии вот эта праведность открывается, Божья, которая действительно может спасать от веры в веру, как написано, «праведный верою жив будет». Очень просто. Но так трудно людям поверить в эту истину. Потому что мы, люди, по своей природе склонны к тому, чтобы утверждать себя, чтобы добиваться чего-то своими силами, и мы просто не можем отпустить и доверить свое спасение исключительно Иисусу Христу. Мы должны с вами помнить о том, какой бы праведной ни была наша человеческая праведность, для спасения ее не будет достаточно. Точно не будет. Потому что для того, чтобы спастись, необходимо иметь Божью праведность. А получить эту Божью праведность можно только через веру Господа Иисуса Христа. Сегодня мы посмотрели с вами на три особенности спасающей праведности. Во-первых, спасающая праведность принадлежит Богу. Мы должны это ясно понимать. Спасающая праведность принадлежит только Ему. В нас ее нет. Произвести ее мы не в состоянии. Она только у Него. Спасающая праведность, которая у Бога, делается доступной для нас, для каждого верующего человека в Иисусе Христе. И особенность номер три. Спасающая праведность приобретается только верой. Только верой. Сердцем необходимо веровать вот в эту простую истину. Мы с вами посмотрели на три особенности, и каждый из нас должен задать сейчас три вопроса. Осознаю ли я в полной мере, что спасающая праведность мне не принадлежит? Первое, мы должны понимать интеллектуально, откуда исходит спасение. Спасающая праведность мне не принадлежит. Понимаю ли я это? Понимаю ли я, что для моего спасения Христом сделано все, и добавить к этому больше нечего? Христос сделал все. Добавить к этому ничего нельзя, невозможно. Он приобрел спасение вечное. И третий вопрос. Возлагаю ли я всем моим сердцем вопрос моего спасения на Господа Иисуса Христа? Если я это делаю, если я верю, я спасенный человек. Это спасение настоящее.
0: Вы прослушали программу библейского радио ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь Алексея Журавлева. В настоящее время Алексей несет пасторское служение в Славянской библейской церкви, город Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас, с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете.

Вы слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Что же такое милость в нашей реальной повседневной жизни? Милость – это купить голодному батон, кефир, колбасу. Милость – это дать переночевать бездомному. Милость – поделиться своей одеждой. Милость – посетить больного и не забывать его. Милость – не покидать человека в одиночестве. Милость – это не чувства и не слова, а дело. Сегодня Господь призывает нас сотворить милость во имя Его. Будьте с нами.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Если есть одна истина, о которой следовало бы почаще проповедовать и, по крайней мере, упомянуть в каждом разборе, проповеди и беседе, это истина, о которой говорится в 18 стихе 5 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Правда, мы о ней часто говорим, но следовало бы еще чаще. Слушайте, что тут сказано. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Сказав «всегда радуйтесь и непрестанно молитесь», Павел добавляет «за все благодарите». Эту истину вы найдете во всей Библии. Она повторяется в одном или ином виде почти на каждой странице Священного Писания. Самые счастливые люди те, которые обнаружили ее не только теоретически, но и практически за все и всегда благодарить Бога. Какое сильное и убедительное свидетельство для неверующих видеть радостных и счастливых христиан. Люди говорят нам, что они реалисты, что смотрят на жизнь практически, и потому говорят они, нас не интересуют ваши проповеди и доктрины. Покажите нам, что ваша религия практична, что она действительно помогает во всех условиях жизни». Возлюбленные, мир имеет право требовать от нас такое свидетельство. И если бы они увидели, что мы имеем то, о чем мы проповедуем и о чем свидетельствуем, тогда и они бы заинтересовались. Они сами несчастливы, они исполнены страха и смущения. И подумайте, если, будучи в таком состоянии, они увидят жизнерадостных, довольных, спокойных, мирных, нерасстроенных людей, какое это было бы свидетельство? Тогда они сказали бы: «Расскажите нам, что вы имеете», и они были бы готовы слушать нас. О, какое было бы сильное и эффективное наше свидетельство, если мы были такими верующими. Дорогие мои, почему мы такие недовольные? Почему мы думаем, что если наши условия или обстоятельства изменились бы или улучшились, тогда только мы были бы счастливыми? «О, если бы я имел то или другое, тогда я был бы радостным христианином». Возлюбленные, перемена обстоятельств в внешних условиях жизни не даст ни мира, ни радости, не даст того удовлетворения, которого мы ищем. Никогда. Что сделало Павла способным сказать: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке?» Ведь это он сказал, будучи в узах. Ответ он дает нам в следующем же предложении. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот тут ответ. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Слава и благодарение Господу. Что это значит? Если точно перевести эти слова, то гласили бы они приблизительно так. «Я силен для всего в том», то есть в Иисусе Христе, «который постоянно вливает в меня силу свою». Сущность христианства та, что когда человек рождается свыше, делается чадом Божьим, то в него вселяется эта невероятная сила. А сила эта есть не что иное, как жизнь, новая жизнь, которой у нас до этого не было. А жизнь эта Божья. Но кто-нибудь спросит, почему, если я чадо Божие и, следовательно, имею эту жизнь, почему тогда она у меня не проявляется? Да, этот вопрос актуален и заслуживает точного ответа. Обратите внимание, как говорит апостол Павел в 4 главе послания Филиппийцам. «Ибо я научился быть доволен тем, что у меня есть». Вы заметили, он говорит «я научился». Он, как и все остальные из нас, вошел рождением свыше в Христову школу. Уроки, преподаваемые в этой школе, имеют два аспекта. Во-первых, В этой школе Дух Святой наставляет нас на всякую истину. Он преподает нам факты о нашем новом положении, как верующие в Иисуса Христа. А учебник в этой школе – Библия. Дух Святой через Слово преподает нам эти нужные уроки. Но прошу отметить, что ваши школьные занятия этим не кончаются. В этой же Христовой школе Дух Святой, наш учитель и наставник, будет преподавать и практические уроки. Какая польза, если я буду знать теорию, а на практике буду невеждой? Информация без опыта ничего мне не даст. Но если я хорошо выучил мой урок и усвоил все факты и теорию, тогда все то, чему я научился, я должен применить на практике, чтобы мое знание стало не только теорией, но и опытом. Слово Божие учит: «За все благодарите». И, подчеркивая эту истину, Павел добавляет: «Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Что я должен знать, чтобы я мог за все благодарить? Ведь мне нужна какая-то основа для этого, не так ли? Например, я вижу, что все идет против меня. Все, что я не предпринимаю, у меня не выходит. Мне просто не везет. И кто-нибудь мне скажет: будь за все благодарен. Но я возражаю этому человеку: как ты можешь этого требовать от меня? Дай мне причину. Мне нужно основание, чтобы я мог за все благодарить. Да, дорогие мои, я должен знать, почему мне за все благодарить, почему во всех обстоятельствах жизни я должен славить Бога. И вот первое, в чем я должен быть уверен, это в моем личном отношении с моим Богом. Чадо ли я Божий или нет, это первое. Видите, Бог поступает совершенно по-другому со своими детьми, чем Он поступает с детьми мира сего. Тот, кто не верует в Сына Божия, говорит Слово Божие, на том пребывает гнев Божий. Разумеется, что к таким не относятся эти слова «за все благодарите». Но если я принадлежу Богу, а это значит, что Он мой любящий Отец, тогда ничего не может произойти со мною без Его разрешения. Даже волосы на голове моей все сочтены им». Дальше я знаю, что если пути Божии и скрыты от меня, тем не менее Библия меня уверяет, что все, что допущено в моей жизни, служит к моему благу. Например, наши обстоятельства постоянно меняются, и потому я на них надеяться не могу. Я должен быть независим от них. Вот почему я должен принимать все обстоятельства моей жизни как от Господа. Они являются орудием в Божьих руках. Ими Он совершает свое великое и чудное дело, преобразуя чадо свое в образ и подобие Сына Своего. Да, какие не были бы мои обстоятельства в настоящий момент, они лишь временные, проходящие, и они ни в коем случае не должны лишать меня моей радости, которую я имею во Христе Иисусе, зная, что они служат в мою пользу и для прославления моего Господа. Это и есть те основные факты, который я должен усвоить в школе Христовой. Они необходимы, но их нужно перевести на практику, чтобы мое знание стало опытом. И как это сделать? Из-за недостатка времени приведу только одно место из Слова Божия, которое нам, как я думаю, даст исчерпывающий ответ на этот вопрос. На эту тему можно было бы сказать целый ряд проповедей. А сейчас мы ограничимся этим одним местом Библии. Я имею в виду 6 и 7 стихи 4 главы послания филиппийцам. Тут мы читаем такие слова: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». В первую очередь апостол тут говорит, что нам нужно чего-то избегать. «Не заботьтесь ни о чем», — говорит он. Христос сказал то же самое в своей Нагорной проповеди. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться». Это отнюдь не значит, чтобы мы не работали на потребности жизни. Во втором послании фессалоникийцам Павел говорит: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Нет, но тут Павел имеет в виду заботу, которая истощает и тревожит человека. Вот эту заботу нам нужно избегать. Но он этим не кончает. Заметьте, что он говорит дальше, что причина такой заботы – действие нашего сердца и ума. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вся беда в нашем сердце и в наших помышлениях. Чреватые нашими заботами наши сердца и наш разум. Они нам не подчиняются. Кто может владеть своим сердцем и своими мыслями? Это состояние заботливости вне сферы нашего контроля. Оно происходит независимо от нас. Припомните такой случай в вашей жизни, когда вы заботились о чем-то. Помните? Вы никак не могли регулировать ваши чувства беспокойства. Когда ложились спать, сон удалялся от вас. Что бы вы ни дали за несколько часов спокойного сна, но ваши мысли не давали вам заснуть, они не подчинились вам. Да, мы делаемся жертвами наших помышлений. Поэтому сказать тому, который беспокоится и мучается заботами, «Не заботься!» Недостаточно. Нужно указать на выход из этого печального положения. О, жалкий человек, который находится в таком состоянии. Он бесполезен другим, его свидетельство остается бесплодным, и как может человек в таком состоянии прославлять Бога? Но благодарение Богу есть выходы из такого положения. Вы спрашиваете, что нам делать? Первый Павел говорит, нужно молиться. Тут следует отметить, что Павел делает различие между молитвой, прошением и благодарением. Что значит вообще молиться? Молитва, которой угодно Богу, должна всегда начинаться поклонением и прославлением. Мы не должны просто врываться в присутствие Божие с нашими нуждами. Христос нас так не учил молиться. Нет, мы приходим к Богу с поклонением и словословием. Ничто так не поможет нам в молитве, как правильное начало. Молиться так, как Слово Божие учит. Вы обратили внимание на молитву Господню? Как она начинается? «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Половина молитвы занята восхвалением, прославлением и поклонением. Попробуйте так молиться в следующий раз. Начните размышлять о Боге, о Его величии, о Его силе, любви и милосердии. Начните славить Его, и вы заметите, как в вашем сердце вера вдруг начнет пробуждаться. И потом, когда вы будете открывать ваши нужды перед таким Богом, то они не покажутся такими огромными и невозможными. У нас великий Бог. Творец неба и земли, Он полон любви и милосердия. Конечно, Он не только может, но и хочет вам помочь. Он ведь ваш любвеобильный Отец. Вы можете смело, откровенно и конкретно сказать Ему то, что тяготит ваше сердце. И Отец ваш Небесный, который не может отказать воплю своего ребенка, вскоре ответит. Слава и благодарение Ему». Но, возлюбленные, Павел еще не кончил. Еще одна, и притом очень важная часть, должна войти в нашу молитву. В молитве и прошении с благодарением. Это, возлюбленный, один из самых значительных элементов молитвы – благодарение. И вот тут мы чаще всего заблуждаемся. Мы считаем, что не так важно быть благодарным. Возлюбленные, если вы желаете, чтобы мир Божий соблюдал сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, тогда необходимо благодарить Бога за все. И оно начинается в молитве. С благодарением открывайте ваши желания перед Богом. Ничто так не поощряет Бога отвечать на молитвы и прошения наши, как дух благодарности. Кто получает больше, как не тот, который больше благодарит? Если вас кто-то поблагодарил за то, что вы сделали, то у вас невольно создается желание еще больше сделать для такого человека. Но человеку неблагодарному вряд ли захочется что-нибудь больше сделать. Так оно бывает и в молитве. Начните благодарить Бога. Да, благодарить Его за все и что вы делаете. Вы прославляете Его. Вы говорите: «Господи, Ты добр, и потому я могу все это принимать из Твоей милосердной руки. Благодарю Тебя и за то, что меня сейчас волнует и беспокоит, ибо я знаю, что любящим Тебя, а я Тебя люблю, призванным по Твоему изволению, а Ты меня призвал и спас». Все содействует ко благу. Поэтому я благодарю Тебя, что Ты используешь и это для моего блага. Слава и благодарение Тебе. Что обещает Господь тем, который так поступает, которые благодарят Его за все и всегда? Слушайте, «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Какое чудное обетование! Это не значит обязательно, что ваше положение изменится, оно может даже ухудшиться. Важно то, что мир Божий, который превыше всякого ума, который непостижим нашему уму, он будет гарнизоном для нашего сердца, сохраняя его и помышления наши во Христе Иисусе. Мир Божий будет твоей крепостью, охраняя сердце твое и помышления твои от нападения этих забот и волнения. Это совершает сам Бог. Наша часть — молитвы и прошения с благодарением открывать наши желания Ему, а Его часть — сохранять нас в крепости Его мира во Христе Иисусе. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Но, мой дорогой друг, если ты еще не принял этот драгоценный дар спасения, который так дорого купил для тебя Сын Божий пролитием Своей драгоценной крови, то перед тем, как ты можешь иметь этот драгоценный мир Божий, ты должен сперва иметь мир с Богом. И как можешь ты примириться с Богом? Принятием Его Сына Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Примирителя. Твой грех отлучил тебя от Бога. Ты находишься во вражде с Ним, и поэтому ты должен в первую очередь примириться с Ним. Поэтому приди к Нему таковым, как ты есть. Исповедай Ему твой грех, и Он примет тебя и простит тебя. Тогда ты будешь иметь мир с Богом. О, какой великий и неизреченный дар Бог тебе предлагает, но ты должен его принять. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда? Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг о Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Аввакума. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, изучая книгу Ветхого Завета пророка Аввакума, мы заметили большую жалобу его, направленную к живому Богу по причине насилия и греха, которые он видел всюду вокруг себя. И в то же время он не видел, чтобы кто-нибудь вступился и наказывал этих деятелей зла. Но Господь ответил ему и сказал, что он видит все эти дела и назначил время суда своего над беззаконными людьми. Об этом говорится в книге Аввакума, 1 главе, с 5 по 11 стих. Но способ, каким Бог совершит это наказание, вызвал в сердце пророка серьезное недоумение и составил добавочную проблему, которая его тревожила. А именно, почему Богу угодно было избрать для этого наказания языческие народы, идолопоклонников? Ведь народ иудейский, хотя он тоже грешен, но все же служит живому Богу и является народом завета. Это серьезно беспокоило пророка, поэтому он стал на башне, чтобы наблюдать за народами вокруг Иуды и за действиями Бога. Первая глава его книги касается этих проблем пророка. Во второй главе мы видим, как Господь открывает пророку пути свои, каким образом он будет действовать по отношению к народам. Пророк получил видение от Господа, в котором был показан контраст, большой контраст между людьми грешными, жестокими и самонадеянными и людьми, живущими по вере и уповании на нашего Бога. Об этом сказано во 2 главе 4 стихе. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Итак, пророк видит положение в мире в его дни, а также на наблюдательной башне он получает откровение будущего от Бога живого и вечного. Предвозвещения связаны со словом «горе», которое повторяется в пророчестве несколько раз. Они открывают планы и мысли Божьи в отношении халдеев. Хотя их Бог избрал для наказания Иуды, но и эти люди были горды, самонадеянны, жестоки и весьма грешны. Эти обстоятельства являются применимы и к нашим временам, в которые мы живем. Обратите внимание на пятикратное упоминание слова «горе» во второй главе Аввакума. Первое. «Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим». Вторая глава, шестой стих. Беззаконные люди имели эти желания и амбиции. Слова пятого стиха подтверждают эту мысль. «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть, он ненасытен и собирает к себе все народы. Жадность и стремление к расширению владений, победам над другими народами, овладели умом и сердцем халдеев. Конечно, эта жадность побеждает и владеть другими, сделали их еще более хитростными и безжалостными. Беззаконные народы ни с чем не считаются, лишь бы им достичь своей цели. Обратите внимание на стихи этой книги 2 главы 7 по 8. «Не восстанут ли те внезапно, которые будут терзать тебя? Не поднимутся ли против тебя грабителя?» Потом следует второе слово «горе» в 2 глава с 9 по 11 стих. «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений. Бесславие ты измыслил для того дома, истребляя другие народы. Следует помнить, что зависть, неправедные пожелания идут вразрез с 10 заповедями». Книга Исход, 20 глава, 17 стих. «Не пожелай дома ближнего твоего, ни вола его, ни ничего другого, что принадлежит ему». Священное Писание передает о многих случаях зависти и насилия над ближними. Незабвенный трагический случай описан в 3 книге Царств, 21 главе. Царь Ахав, наученный своей женою Изавелю, пожелал отнять у Навуфея виноградник его. Он совершил страшное беззаконие, подвергнув Навуфея насильственной смерти, а потом овладел его виноградником. Какая жадность! Но и вместе с тем, какое наказание понес он сам и жена его Изавель. Господь дал милостивое наставление Аввакуму, который предупреждал других против этого греха. Во 2 главе с 12 по 14 стих следует третье слово «горе». В этом случае оно связано с насилием и жаждой завоевания других городов и народов. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Живый Бог не останется равнодушным к таким жестоким завоевателям. Он рано или поздно скажет свое слово справедливости и суда. Слушайте еще слово «горе». «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным». Цель здесь коварная — сделать срам и унижение ближнему своему. Возмездие за это зло придет, ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя. Таков закон Божий, закон справедливости. Зачастую молодые люди, недавно уверовавшие в Христа Спасителя своего, подвергаются искушениям со стороны светских друзей. Они предлагают им только пошутить, выпив водки или сделать что-нибудь иное плохое. Эти развратители подшучивает над личностью святого Бога и Спасителя. Веками это делается отдельными людьми и целыми народами. Этого могут ожидать верующие и в наши дни. Искушения неприятные и опасные, но победа силой Господа искушаемых совершается многократно и прекрасно. Господь прославляется ими. Наконец, следует еще одно горе. 2 глава с 19 по 20 стих. «Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Речь здесь идет об идолопоклонстве. Все, что пробует занимать живого Бога, стремление удалить его со своего и величайшего престола является идолопоклонством и в наши дни. Звучат даже иронические упоминания слова Аввакума. Печальные картины идолопоклонства наблюдались в те времена и в царстве иудейском. Несмотря на пророческие предвозвещания о судах Божьих Аввакумом, идолопоклонство все еще овладевало умами и сердцами иудеев. Слушайте слова пророка Иеремии, 44 главы 17 стиха. «Слова, которые ты говорил нам имени Господа, мы не слушаем о тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба, и возливать ей возлияние, как мы делали и отцы наши, цари наши и князья наши». Какое страшное упорство и непослушание словам Божьим! Поэтому суды Божии неизбежны и в будущем. Слушайте пророчество из книги Откровения 16 главы с 10 по 11 стих. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство свое мрачно, и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного и не раскаялись. Значительные слова второй главы Аввакума внушительны и замечательны. «А Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля пред лицом Его». После слов «горе» следуют эти царственные слова Господа. Кто может спорить с Ним? Кто в силах оправдаться пред Ним? Безумный сказал в сердце своем «нет Бога». Но эти слова не свидетельствуют о силе человека. Наоборот, они обнаруживают его пустоту и бессилие. Бог живый и святый вечно будет царствовать. Он также знает о делах беззаконников и радуется теми, кто уповает на него всем сердцем. Бог пребывает во славе в храме своем. Сонный, не поддающиеся исчислению, поклоняются и славят Его. Наступает время Его судов справедливых, и никто не устоит пред Ним. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Аввакума. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Этот пророк пророчествовал в период заката Ассирийской империи и начала мирового правления Вавилона. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
2: Глава 33. «И было слово Господа к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь Бог Израилев о домах города этого и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения, пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить дома трупами людей, которых я поражу в гневе моем и в ярости моей, и за все беззакония которых я сокрыл лицо мое от города этого. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и изменю.

0: Не участь Иуды и участь Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалой и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, которые я сделаю ему, и изумятся и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Так говорит Господь: на этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота. В городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей и без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих: «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его», и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем. «Ибо я возвращу плененных этой земли в прежнее состояние», — говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф: на этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах нагорных, в городах низменных и в городах южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукой считающего, говорит Господь. Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время взращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше. Ибо так говорит Господь: не искоренится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим во все дни, возносящим всесожжения и сжигающим приношения и совершающим жертвы. И было слово Господа к Иеремии. Так говорит Господь: если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына царствующего на престоле его, и также с левитами, священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне». И было слово Господа к Иеремии: «Не видишь ли, что народ этот говорит? Те два племени, которые избрал Господь, он отверг? И поэтому они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь: если завет мой о дне и ночи, и уставы неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова. Ибо изменю участь их и помилую их». Глава 34. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли подвластные руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь, Бог Израилев: «Иди и скажи Сидекии, царю иудейскому, и скажи ему: так говорит Господь: вот я отдаю город этот в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. И ты не избежишь руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон. Впрочем, слушай слово Господне, Сидекия, царь иудейский. Так говорит Господь о тебе: ты не умрешь от меча, ты умрешь в мире. И как для отцов твоих прежних царей, которые были прежде тебя, сжигали при погребении благовония, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя, увы, государь, ибо я изрек это слово, говорит Господь. Иеремия, пророк, все слова эти пересказал Сидекии, царю Иудейскому в Иерусалиме. Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались против Лахиса и Азеки, ибо из городов иудейских эти только оставались как города укрепленные. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и еврейку, чтобы никто из них не держал в рабстве Иудея, брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались и отпустили. Но после того раздумавшие стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господнее к Иеремии от Господа: «Так говорит Господь, Бог Израилев: Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал: в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждой свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждую рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Поэтому так говорит Господь: вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, которые они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников, и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. И Сидекию царя Иудейского, и князей его отдам в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас. Вот я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем. И города Иудеи сделаю пустыней необитаемой». Глава 35. Слово, которое было к Иеремии от Господа в дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского. «Иди в дом Рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господен, в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иоазанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом Рехавитов, и привел их в дом Господен, в комнату сыновей Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатой Маасеи, сына Силума, стража у входа. И поставил перед сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странники». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехава, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего. И у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш». Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю эту, мы сказали: «Пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме». И было слово Господа к Иеремии: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих? Говорит Господь. Слова Ионадава, сына Рехава, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите вслед иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня». Так как сыновья Ионадава, сына Рехава, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ этот не слушает меня, поэтому, так говорит Господь, Бог Саваоф, Бог Израилев, вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому Рехавитов сказал Иеремия: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехава, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN на русском языке круглосуточно. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Откройте ваши Библии. Я надеюсь, что ваши Библии уже открыты именно на послание к Ефесянам, глава 6. Надеюсь также, что вы у себя дома несколько раз уже прочитали это замечательное место – Священное Писание, где здесь есть великие сравнения и поучения для нашей жизни христианской, друзья. В прошлый раз мы остановились в той части, которая говорит, что церковь является воином. Помните? Верующий есть добрый воин Иисуса Христа. Теперь мы посмотрим на взаимоотношения воина. Его тренировка началась в семье, когда он был еще ребенком. Я об этом довольно подробно уже говорил на двух прошлых уроках. 6 глава послания к Ефесянам начинается с замечательным образом, а именно призывом к детям. «Дети, повинуйтесь своим родителям». Это нечто такое, чего воин должен научиться, как вы видите, с детства в семье. Повиновение не приходит позже, повиновение приходит в самом деле с самого детского возраста. Теперь мы пришли к месту, где перед нами представлены капитал и труд. Мы прочтем стихи от 5 до 8, где апостол повелевает и говорит следующее. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием». Как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. Друзья радиослушатели, вопрос, который мы имели перед нами прежде, заключался, конечно, во взаимоотношении между мужем и женой, а после мы рассматривали взаимоотношения родителей к детям, детей к родителям и вообще, как мы видим, взаимоотношения. Теперь мы продвинулись из домашней обстановки, я как уже говорил, на улицу, к месту на работе, к торговым местам, к служебным обязанностям и так далее. Здесь уже другая ситуация между начальником и подчиненным, между господином и рабом. Здесь нет любовных, так сказать, родственных связей, какие можно найти дома. И все же дети Божьи, которые наполнены Духом Святым, должны повиноваться один другому. «Повинуйтесь друг другу», — говорит апостол. Посмотрим, какие требования к христианину или к христианскому поведению были во время апостола Павла, друзья. Рабы должны были повиноваться своим господам по телу. Это значит, господам здесь на земле, не с видимою только услужливостью. То есть не только тогда, когда начальник наблюдает за ними, не как человекоугодники, а должны были служить как рабы Христа, исполняя волю Божью от души. Друзья радиослушатели, представьте себе, быть рабом и исполнять волю Божью. Это нелегко, и все же апостол призывает именно к этому. это отношение между рабочими и работодателями. Вспомните, что эта часть послания была начата словами «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Определяют, что, друзья, в Римской империи было около 120 миллионов людей, и половина из них были рабами. Вы знаете, христианство не направляло своих атак на рабовладельческую систему, скорее оно опускалось милосердием Христовым к рабу в его унижении и поднимало его ввысь, гарантируя ему свободу, но свободу во Христе. Сама природа Евангелия уже осуждала рабство, друзья. Она срывала эти цепи рабства с тел рабов и разбивала оковы, сковавшие их умы и души. Множество рабов приходило ко Христу, как это мы видим из 16 главы послания к римлянам и из книги послания апостола Павла к Филимону. И это было в самом деле замечательно увидеть, как в то время Господь освобождал человека, и Господь и рабов от оков, этих оков рабства греховного. Многие имена, которые упоминаются там, были рабами или охранниками при императорском дворе. «Рабы, повинуйтесь господам своим», говорит апостол. Заметьте, Слово Божье говорит «повинуйтесь». Это указывает, что христианство не подстрекало рабов и не призывало к революции против великого зла рабовладения. Христиане проповедовали Евангелие, которое было более революционно, чем какая бы то ни была другая революция или идеология. Друзья, любая революция всегда имела плохие последствия, порождая по себе, конечно, огорчение, ненависть, которые оставались на протяжении веков. Евангелие Христово устраняет границы, разделяющие людей на классовые, расовые и другие группы, и устраняет вражду между ними. Оно несет примирение и братскую любовь. Если бы Евангелие проповедовалось все время так, как оно проповедовалось в начале христианской эры, нынешний мир, конечно, выглядел бы совершенно по-другому. Возрожденные люди духовно явили бы собой и своей жизнью Христа, и мир склонился бы к его ногам. Но в христианстве совершилось большое предательство, заменившее спасительную веру на религию с ее мертвыми формами, обрядами и с лжеучением о необходимости человеческих заслуг в деле спасения. Христос и апостолы никогда не проповедовали религии и не создавали ее. Они не проповедовали также никаких социальных переворотов или революций. Они не проповедовали никаких политических течений. Они проповедовали Иисуса Христа, Спасителя всего мира, Спасителя от грехов. Христос принес грешникам спасение от их грехов и жизнь вечную. И как раз это было радостной вестью спасения, которую проповедовали христиане первых веков. Вы знаете, ясно и четко говорит Слово Божье, что если вы хотите быть свободными, Христос лишь может освободить вас. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными», говорил сам Христос. Он говорил, «Я есмь истина, я есмь истина и путь, и жизнь». Вот именно к нему, друзья, нужно идти всем, независимо, кто вы, рабочий или начальник, ученый или простой сельскохозяйственный служащий. Друзья, радиослушатели, каждый из нас должен познать истину Иисуса Христа, чтобы войти в Его присутствие, в присутствие Божье после нашей смерти. Те, которые приняли Христову благодать, стали новыми людьми, рожденными от Бога, истинными христианами и свидетелями спасения Христова. Мы читали выше следующие слова. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти». Слова апостола Павла ясно показывают, что римское рабство распространялось только на тела людей, но не на их души. Повиновение, которое требует Павел от верующих рабов, должно быть со страхом и трепетом. Это не было презренное и низкое раболепство перед хозяином, а скорее это было почтительное отношение к нему с чувством собственного достоинства. Написано: «в простоте сердца вашего», а не двулично. Они не должны были целовать, например, сапоги своего хозяина, когда он находился перед ними, а потом загнать нож в его спину, когда он отвернется от них. Такое двуличное поведение никогда не должно находить себе места в жизни христианина. И неважно, кто вы такой. Слуга должен повиноваться чистосердечно, как Христу. Это показывает, что рабы, слушатели в то время, были подняты из низкой позиции деградации, где они медленно и неохотно работали под надзором хозяина, к высокому положению свободного в духе человека, работающего не из-за страха перед земным хозяином, а добровольно, как для Господа. И теперь напрашивается вопрос, друзья, как вы работаете? Кому вы служите? И вот теперь он, этот человек, сделался рабом Христа, освободившись от рабства греховного. И вот теперь, смотрите, он смотрит на не земного хозяина, но он смотрит на небесного хозяина, на небесного господина, стараясь угодить своему новому небесному хозяину, который даровал ему вечную жизнь. И спасенные Христом рабы отдали своему Спасителю свои души и самих себя. Вспомните, друзья, что и апостол Павел называет себя рабом Иисуса Христа. И потому он повелевает рабам слушаться своих господ не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души. Их поведение должно показать, что они христиане, люди, спасенные Христом, и что они несут Христа в своей жизни. В наши дни появился новый вид рабства, друзья, пронесшийся над народами мира. Это не рабство тела, но рабство ума. Такое рабство намного опаснее и вреднее для личности человека, чем рабство, царившее, например, в Римской империи. Бесчисленные тысячи этих рабов готовы даже жертвовать всем ради пленившей их идеологии. И неважно, какой идеологии, восточной или западной, правых или левых идеологий, друзья, в это рабство может попасть любой человек, который не знает Господа, Бога живого. В это рабство попадает особенно неопытная молодежь, и эта идеология может продержать человека в своем плену всю его жизнь. Этой идеологией стараются достичь наиболее приемлемой системы общественной и политической жизни. Но это только в теории. На практике же ни одна еще идеология не осчастливила плененных ею людей. Истинное счастье человеку дает Христос. Только сила Евангелия Христова может сокрушить греховное рабство. Только Христос делает человека свободным. Он сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Да, если Сын Божий, если Господь освободит вас, то истинно свободны будете, друзья. Подумайте только о тысячах и миллионах людей, сделавшихся рабами, например, спиртного, рабами курения, разврата и многих других пороков, овладевших ими. А кроме того, человек – стопроцентный раб греха, друзья. Рабство видно на каждом шагу. Греховное рабство, порочное жизни человека. Христос пришел, чтобы освободить нас именно от него, и чтобы, освободившись от греха, мы стали рабами праведности. Мы должны стать рабами Иисуса Христа и больше никого другого и ничего другого. Апостол Павел, бывший Савл из Тарса, был рабом одной из идеологий. Он был фарисеем. Когда же он пришел ко Христу, он сделался свободным. Он немедленно возвал к освободившему его Христу: «Господи, что повелишь мне делать?» Он стал рабом Иисуса Христа. «Идите к нему и спрашивайте у него, у Господа, что делать вам, друзья». Для верующего человека Господь делает всякий труд благородным. Нет различия, каким видом труда занимается человек. Если он дитя Божье, он будет заниматься хорошим видом труда, друзья. Если он дитя Божье, он может сказать: «Я служу Господу Христу». Вильям Карий был сапожником, друзья. Он изъявил желание поехать миссионером в другую страну. Некто спросил его: «Какое ваше занятие?» Желая унизить его, потому что Карий не был рукоположенным проповедником. Карий ответил: «Мое занятие – это служить Господу, и я сапожничаю, чтобы покрыть мои личные расходы». Он, друзья, был лично, в самом деле, слугой Христа. А как вы? Как вы, друзья, кому вы служите в вашем деле, где бы вы ни были, в вашей жизни, друзья? В стихе 9 мы читаем: «И вы, господа, поступайте с ними», то есть с рабами, «также умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Какие важные, друзья, слова. Если вы являетесь начальником на производстве, допустим, перед Христом, вы такой же человек, как и ваши подчиненные. Начальники не должны злоупотреблять своей властью, не должны угрожать. В присутствии Христа начальник и подчиненные стоят на одном уровне. Если они верующие, то они братья во Христе. Характерную иллюстрацию этого мы находим в послании к Филимону. Филимон был хозяином, который имел раба Онисима. Этот раб убежал от него, и согласно закону тех дней, друзья, хозяин мог предать его смерти. Однако апостол Павел послал Онисима назад к его хозяину с письмом к нему. И вот что Павел писал Филимону и говорил: «Ибо, может быть, он, то есть Онисим, для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата, возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе». Как видите, христианство очень практично и приемлемо к жизни. Оно изменяет людей и их жизнь, оно облагораживает душу человека и делает братскими взаимоотношения между людьми. Оно основано на жертве нашего Спасителя, умершего за нас, чтобы открыть в нас источник вечной жизни и сделать нас людьми не от мира сего. Господь да побудит вас искать свободу во Христе.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к Римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божия. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход». Но прежде чем перейти непосредственно к лекции доктора МакГи, давайте прочитаем письмо нашего слушателя из Эстонии. Зовут его Гамзиков Адольф. Он пишет: «Очень часто слушаю ваши передачи, посвященные изучению Библии. Большое спасибо Господу Богу нашему за то, что дает мне и таким, как я, приобщиться к изучению и познанию Священного Писания». И далее: «Я около года посещаю собрание свидетелей Иеговы, но не потому, что считаю их вероучение правильным, –

0: потому что у них получаю богатую информацию по изучению Библии. Одновременно читаю комментированное изложение Библии в книгах Елены Уайт «Церкви адвентистов седьмого дня». Все это помогает мне духовно насыщаться. Давайте остановимся здесь и зададимся вопросом, а может ли насытить духовно учение иеговистов, которое отвергает основополагающий постулат о богочеловечестве Иисуса Христа? И что может дать учение Елены Уайт, призывающее отказаться от оправдания кровью Иисуса Христа и вернуться к оправданию делами закона? Ни в том, ни в другом учении нет Духа Иисуса Христа, и поэтому вряд ли они могут насыщать духовно. Трудно не заметить противоречий между учением Иисуса Христа с одной стороны и учением Елены Уайт и Чарльза Рассела с другой. Апостол Павел пишет в письме к своему ученику Тимофею: «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». А Чарльз Рассел говорит, что Иисус Христос не творец, а творение. Тот же самый апостол Павел пишет в послании к Галатам: «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Елена Уайт утверждает, что для спасения необходимо соблюдение части закона, касающейся субботы и нечистой пищи. Закон же Моисеев говорит, что проклят всякий, который постоянно не исполняет всех положений закона. К таким людям очень хорошо подходят слова апостола Павла из послания к римлянам: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Уважаемый Адольф, мы советуем вам не искать духовной пищи у этих людей, они сами в ней нуждаются, но не получат ее, пока не признаются, что все время заблуждались сами и других вводили в заблуждение. Вы пишете, что не важно, через какую конфессию прийти к Богу, но очень важно то, как исповедовать Его. Ведь согласитесь, что есть разница между исповеданием апостола Павла и исповеданием Елены Уайт и Чарльза Рассела. Поэтому лучше искать духовную пищу в самом Слове Божьем. Постарайтесь найти в вашей местности церковь, которая основывает свое исповедание на Библии, не привлекая к этому дополнительные человеческие предания или учения. В последней, 22 главе книги Откровения, в 18 стихе говорится, что если кто приложит что к словам книги сей, на того Бог наложит язвы, о которых написано в этой книге, и если кто отнимет что от слов книги этой, у того отнимет Бог участие в книге жизни. Здесь говорится о книге Откровения, но точно так же это относится и ко всей Библии. Поэтому всякий, кто пытается корректировать или по-своему толковать Библию, не избежит наказания. В письме нашего слушателя есть еще вопросы, но мы постараемся ответить на них в нашей следующей передаче, посвященной ответам на письма слушателей программы «По страницам Библии». А сейчас пришло время лекции доктора МакГи, в которой мы продолжим изучение книги «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 14 главы книги «Исход». В 17 стихе этой главы сказано, что Бог ожесточит сердца египтян, и именно поэтому они бросятся в погоню за израильтянами. «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске Его, на колесницах Его и на всадниках Его». Получается, что виноват во всем Бог? Однако все обстоит несколько по-другому. Если бы вы находились на берегу, когда армия фараона погналась за детьми Израилевыми и вошла в пучину моря, и сказали бы египтянам: «Мне кажется, что вы делаете все это лишь потому, что ваши сердца ожесточил Бог». Но на самом деле вы не хотели этого сделать. То, думаю, фараон и все его войско посмеялись бы над вами и сказали: «Мы гонимся за израильтянами, потому что сами хотим этого». Нам сказано, что Бог ожесточил сердца египтян, но по сути Бог лишь заставил их сделать то, что было у них на сердце. И у Бога были все основания, чтобы поступить так. Я читаю стихи с 18 по 21 из 14 главы книги «Исход». «И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море с сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды». Здесь нужно обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего, египтяне, о которых сказано в 18 стихе, это те, которые остались в земле египетской и не пошли преследовать израильтян. Израиль благополучно перейдет через Черное море, а фараон и его войско погибнут в его водах. Египтяне же, оставшиеся в земле египетской, узнают, что Бог израильтян есть Господь. Далее в 19 стихе говорится об ангеле Божьем. Я считаю, что ангел Божий – это никто иной, как предвоплощенный Христос. Между египтянами и израильтянами стоял сам Бог. Подул сильный восточный ветер, и море расступилось. Естественный ветер никогда не смог бы сделать стену из воды по обе стороны от израильтян. Прочтем стихи с 22 по 25. «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». Бог выполняет план по избавлению своего народа, и снова мы видим, что он предстает в виде столпа огненного и облачного, которые, по моему мнению, есть не что иное, как Дух Святой. И сегодня Бог творит чудеса своим Духом, который изображает в виде столпа огненного и столпа облачного. Израильтян вел Дух Божий, который должен и сегодня вести детей Божьих. Египтянам известно, что происходит нечто сверхъестественное. Они уже хотят отступить и спастись от сил, которые им угрожают. Прочтем стихи с 26 по 28. «И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась на свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них». Необходимо внимательно прочесть это описание, поскольку произошло чудо, и никакими естественными причинами его не объяснить. Многие консервативно мыслящие люди, которые верят в Слово Божие и спаслись верой во Христа, пытаются объяснить переход через Черное море естественным образом. Но когда читаешь это описание, никакие естественные объяснения в голову не приходят. Бог говорит, что это чудо, а на вашу долю остается либо согласиться с этим, либо отвергнуть. Прочтем теперь 29 стих. «А сыны Израилевы прошли по суше среди моря, воды были им стеною по правую и по левую сторону». Да, перед нами чудо, и нам уже дважды дали это понять. Во-первых, израильтяне прошли среди моря по суше. Во-вторых, воды были им стеною по правую и по левую стороны. И естественного объяснения здесь нет. Прочтем теперь 30 и 31 стихи. «И избавил Господь в день тот израильтян из руки египтян, и увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». В этих двух стихах мы находим цель избавления израильтян. В начале своего похода через пустыню они увидели силу Бога, когда Он вывел их из Египта кровью. Теперь у Черного моря Он благополучно переводит их через море и уничтожает египетское войско, чем снова демонстрирует свою силу. Таким образом, Бог силой спас свой народ. А в следующей 15 главе мы узнаем, как Моисей и все дети Израилевы воспели Господу песни искупления. Затем мы прочитаем о том, как люди возроптали, ибо им нечего было пить. Мы прочитаем также о горьких водах Мерры и об источниках Елима. Сразу после благополучного перехода через Черное море дети Израилевы все вместе запели песни искупления Израиля. Прочтем стихи с 1 по 3. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой и прославлю Его, Бог Отца моего и превознесу Его, Господь муж брани, и Иегова имя Ему». С каким удовольствием и самозабвением они поют! А ведь это те же люди, которые всего несколько часов назад на другом берегу Черного моря роптали, жаловались и требовали возвращения в Египет, говоря: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» А в 11 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Бог здесь демонстрирует нам важнейшую истину. В 1 и 2 стихах 10 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море». Как же дети Израилевы крестились в Моисея? Они не могли креститься водой, поскольку они прошли по морю как по суху, даже не замочив ног. Если уж говорить о воде, то взгляните на египтян. Именно они промокли до нитки. Так что же тогда значат слова, что израильтяне крестились в Моисея в облаке и в море? А значат они то, что израильтяне наконец поняли, кто они такие. Основной смысл крещения – это идентификация, отождествление, осознание своей принадлежности. Крещение совершается водой, и это важно. Но здесь видна истинная сущность крещения, которая происходит Духом Святым и отождествляет нас со Христом, делая частью Его. Так как же все-таки израильтяне крестились в Моисея? На одном берегу моря они жаловались и роптали. Перейдя же море и выйдя на другой берег, они запели песни искупления. Теперь они отождествили себя с Моисеем, причислили себя к его сторонникам, ведь они были спасены через него. В 29 стихе 11 главы послания к евреям говорится: «Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Как видим, израильтяне верой перешли море. Чья это была вера? Это не была вера детей Израилевых. У них не было никакой веры до тех пор, пока они не перешли море. Только перейдя море, они отождествили себя с Моисеем и его верой. Ведь именно Моисей верой своей покорил Черное море. Именно он перевел израильтян через это море, и именно Моисей в первую очередь воспел песнь избавления, когда они вышли на другой берег моря. Израильтяне увидели спасение Божье, они отождествили себя с Моисеем, и они крестились в веру Моисея. Да, друзья мои, вот что происходит, когда вы веруете в Господа Иисуса Христа как в Спасителя. Он тот, кто выводит нас из египетского рабства и из египетской тьмы этого мира. Он переводит нас через Черное море. Это Его избавление, Его спасение и Его искупление. Он приводит нас туда, где мы можем воспеть Ему песнь искупления. И тогда мы соединяемся с Ним, мы крестимся во Христа. В 13 стихе 12 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Дух Святой объединяет нас со Христом, и это чудесно. Одна милая женщина так сказала об уверенности в своем спасении: «Христос крепко сжал меня в своей руке, и никто не отберет меня у него». Кто-то ей тут же заметил: «А если вы проскользнете у него сквозь пальцы?» Но она не растерялась и ответила: «Да что вы! Как же я могу проскользнуть у него сквозь пальцы, если я и есть один из его пальцев?» И это правда. Все верующие – члены тела Христова. Святой Дух Божий соединяет нас с Ним. То, что случилось с Израилем, является примером и для нас. Это прообраз действия Духа Божия и искупления, которое мы получаем, уверовав в Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Перед тем, как вместе с Моисеем воспеть своему Богу песнь искупления, израильтяне пели грустный напев. До перехода через море он звучал уныло и нудно. Израильтяне к нему еще вернутся, потому что это основная тема в их путешествии по пустыне. А сейчас они самозабвенно поют песнь искупления. Песнь эту можно сравнить с песней Деворы и Варака в книге «Судей Израилевых». В Библии вообще много песен. Давид сочинил и спел много песен, которые можно найти в Псалтире. Даже у Иеремии была песня, хотя она была полна скорби и причитаний. В Ветхом Завете есть и другие пророки, кроме Иеремии, которые поют песни. И Новый Завет открывается песней. В Евангелии от Луки есть несколько песен. Елисавета пела хвалебную песнь, когда узнала, что у нее будет ребенок. Мария пела песню, когда узнала, что будет матерью Господа Иисуса Христа. С рождением Христа связаны и другие песни. Наконец, в книге Откровения мы видим небеса и много людей, которые собрались вокруг престола Божия и поют новую песнь. Может, тогда и я в первый раз в своей жизни по-настоящему запою. До сих пор у меня это не очень хорошо получалось. Но к тому времени с новым телом и новым голосом я уверен, что смогу спеть эту новую песню. В этой песне избавления Моисей и израильтяне рассказывают, как чудесно они перешли через Черное море. Они рассказывают о том, что именно Бог сделал для них, и о том, что они видели своими глазами, какое они никогда не забудут. И песня эта живо напоминает им о пережитом. Прочтем стихи с 4 по 6. «Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага». Израильтяне празднуют свое избавление. Для них Египет и египтяне олицетворяли мир, рабство, безнадежность существования и их собственную беспомощность. Теперь они искуплены. И в этом смысл их песни. Помните, что они вышли из земли идолов. Каждая казнь была направлена против одного из египетских богов. И к какому же выводу они пришли? Прочтем стихи с 11 по 13. «Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». Израиль искуплен. Действительно, сначала надо искупить людей. Это очень важно и сегодня. Бог не требует от вас ничего до тех пор, пока вы не будете искуплены и не примете Его спасение, совершенное Иисусом Христом на кресте. Он ни о чем вас не просит. Он не требует ничего от мира. Бог не говорит: «Если вы докажете, станете лучше, помоетесь, почистите свой двор, отремонтируете дом, я стану вашим добрым соседом или хозяином». Бог ничего не просит. Он просто спрашивает у погибающего мира: «Как вы относитесь к моему сыну, который умер ради вас?» Послушайте еще раз 13 стих. «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». Звучит так, как будто эти люди уже в земле обетованной. Что ж, для Бога они действительно уже там, поскольку Он ведет их туда. Прочтем теперь стихи 18 и 19. «Господь будет царствовать во веки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря». И дальше мы снова встречаемся с девушкой, о которой ничего не слышали с момента рождения Моисея. Это Мариам, сестра Моисея и Аарона. Прочтем 20 и 21 стихи. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за ней все женщины с тимпанами и ликованием, и воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море». Так заканчивается эта песня хвалы и благодарения Богу за его избавление. Но уже последующий текст рассказывает о том, как Израиль возроптал от того, что нечего было пить. Прочтем 22 стих 15 главы. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды». Израиль перешел через море, спел чудесную хвалебную песнь. Народ Израилев искуплен. Можно было бы подумать, что отныне все пойдет гладко, жизнь станет похожа на цветущий сад, а все трудности исчезнут. Ни одного облачка на небе, никаких терней на пути, ни одного слова недовольства. Однако позади всего 3 дня пути, и что же с ними произошло? Они захотели пить и стали предъявлять новые претензии к Моисею. Закончилась наша сегодняшняя передача. Мы встретимся с вами в следующий раз, и я надеюсь, вы запомните, что произошло с народом Израилевым, когда он возроптал. И не происходит ли это с нами, когда мы устаем в этом пути, и когда мы не находим здесь того, чего нам хотелось бы? О том, к чему это привело, вы узнаете из следующих глав книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

0: Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское радио BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Примеров проявления милости можно привести немало, но самый удивительный из них – это как Бог милостиво поступил с нами. Грех – это разбойник с большой дороги. Он, обобрав нас, бросил умирать на обочине жизни. Точнее, он заточил нас в темное, сырое подземелье, и мы стали его рабами и узниками. Бог проявил к нам милость и сошел на землю. Он пренебрег неудобствами, которые означали для него смерть, чтобы помочь нам в нашем бедственном положении. Что может быть лучше этого примера милосердия? Давайте же возблагодарим нашего Господа и Спасителя и примем Его подарок, Его вечное спасение в нашу жизнь и будем счастливы здесь на земле и в вечности с Ним. Будьте с нами.
1: Я не нахожу никакой вины в Иисусе из Назарета.

0: Иисус. Понимаешь ли ты, что у меня есть власть отпустить тебя или распять?
1: Ты бы не имел...

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: В поисках инопланетного разума. Еще за век до Рождества Христова римлянин Лукреций предположил, что если на Земле возникла жизнь, то, возможно, жизнь существует и на других планетах. Современные ученые, верящие в эволюцию, тоже полагают, что на других планетах рано или поздно обнаружится жизнь, и это укрепит аргументы в пользу эволюции. Ученые убедили Конгресс США выделить миллионы долларов на поиск радиосигналов с других планет. В основе их эксперимента – радиоприемник, соединенный с компьютером. В поисках признаков космических цивилизаций эта система способна одновременно прослушивать более 8 миллионов каналов. Однако некоторые ученые относятся к этой затее критически. Чтобы теория была научной, она обязана обладать таким качеством, как опровержимость, а не доказуемость. Ведь подобрать доказательства можно к чему угодно. Критики указывают, что если брать в расчет размеры Вселенной, можно потратить миллиарды долларов и так никогда не опровергнуть наличие жизни на других планетах. Вопрос таким образом остается открытым, потому что утверждать возможность инопланетной жизни можно и без доказательств. В Библии нет ни слова о жизни на других планетах, однако в ней сказано, что все творение подвержено воздействию человеческого грехопадения, совершившегося на земле. И Христос, взойдя на крест, избавил от уз греха все творение. А отсюда следует, что наша земля – единственное место во Вселенной, где живут существа, наделенные моралью.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа,

Это будет не поздно, не рано, только в час, когда я призову. Залечу я тяжелые раны и с тобою незримо пойду. И с тобою незримо пойду. Не грусти.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.
1: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии, часть 7, начало пробуждения.
2: Когда мы говорим о Неемии, Неемия, безусловно, был человеком выдающимся. То есть он сделал гораздо больше, чем многие другие. Миллионы людей жили в израильском народе, миллионы людей были близки к Богу, миллионы людей соприкасались с проповедью, соприкасались со служением в храме, они принадлежали израильскому народу, они были евреями настоящими. И в то же самое время они не смогли, они не оставили вот такого следа или подобного следа, который оставил Неемия.

0: Возникает вопрос, почему? Что сделать с нашей жизнью? Не знаю, задумывались ли вы о вашей жизни, о вашей эффективности. У каждого из нас есть свое место. Мы говорили о том, что Бог расставил нас по позициям, которые Он усмотрел. То есть у нас есть наше место, уникальное место, наше положение, в котором Бог хочет нас видеть. Он хочет, чтобы мы могли выполнять Его волю, осуществлять Его служение вот в том месте, где мы находимся. Являетесь ли вы матерью, или являетесь вы детьми, или мужем, или отцом, или дедушкой, или бабушкой, или же вы начальник, у вас люди работают под вашим управлением, или же вы подчиняетесь кому-то, и так далее. У каждого из нас есть свое место и свои способности, свои дарования, которые Бог дал нам, для того, чтобы взять нас как инструмент, наполнить нас своим смыслом и сделать свое дело вот в той точке, где мы живем. Так устроена Божья схема взаимоотношений с миром, с людьми. Он через нас, через церковь, Он свою истину, свою созидающую силу распространяет среди людей, которые живут вокруг нас. Вопрос только заключается в следующем. У кого-то это получается лучше, чем у других. Кто-то более эффективен, чем другие. Почему так? Когда мы посмотрим на Неемию, мы можем заметить в жизни Неемии несколько уникальных характеристик, которые, на мой взгляд, могут стать прямым уроком, примером для каждого из нас сегодня. Сегодня из 7-8 главы я хотел бы остановиться на двух таких аспектах. Первый аспект – это порядок в жизни Неемии. Вы знаете, люди, которые достигали успеха, все эти люди – были людьми порядка. Те люди, в чьей жизни хаос, кто не может организовать свое расписание, кто не может распределить свое время, кто не может распределить свои деньги, чаще всего эти люди не способны были достичь чего-то существенного в разных сферах. В бизнесе или в спорте, или в искусстве, или еще в каких-то вопросах, связанных, так скажем, с выражением человеческой личности. Точно так же и в служении. Когда мы смотрим на Неемию, мы видим, что Неемия – это был тот человек, который воспринял от Бога все то, что у него есть. Воспринял время, воспринял свои таланты, воспринял материальные средства, которые у него были. И с ответственностью перед Богом он старается каждый этот цент, каждую маленькую частичку, которая представляет собой какую-то ценность, вложить максимально эффективным образом. Притчи, 13 главе. Мы читаем следующие слова, 23 стих. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Я хотел бы, чтобы мы сегодня у Неемии научились порядку в жизни. Чтобы мы посмотрели на нашу жизнь, каким образом сегодня наша жизнь могла бы упорядочиться, чтобы стать более эффективной. Некоторые люди, правда, говорят, а зачем мне нужна более эффективная жизнь? Я и так живу, и мне и так неплохо, и я удовлетворен тем, что у меня есть. Дело в том, что когда мы говорим о нашем отношении с Богом, мы говорим о стремлении к нашему Создателю. Мы говорим о том, что христианин, который знает Иисуса Христа и ценит то, что Христос сделал для него, он хочет выразить себя Христу наилучшим образом. Он хочет отдать себя наиболее полно, для того, чтобы Христос мог действительно пользоваться им. Пользоваться каждым мгновением Его времени, пользоваться каждой частичкой Его таланта, каждым элементом того, что Ему принадлежит и так далее. Так вот, когда-то Соломон говорил о том, что много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Здесь вопрос касается материальной распорядительности, то есть речь идет о том, что люди, которые не умеют упорядочить свою жизнь, они очень часто получают большие деньги, но, к сожалению, не получают того результата от этих денег. Когда мы говорим о Неемии, мы говорим о том, что Неемия заботился о всяких маленьких деталях. Он пытался предусмотреть каждый маленький элемент. И вы помните, как только были закончены стены, он сразу же приступил к тому, чтобы переписать людей. По-разному Бог относился к переписи. Если помните, когда-то переписывал людей Давид. И за это Бог его наказал. Бог наказал Давида, это был самый последний его такой шаг в самом конце его жизни, в самом конце его служения, по причине того, что Давид пытался сделать эту перепись для того, чтобы поднять свое имя. Он хотел поставить последнюю точку и сказать, насколько он силен, как много налогов он может собирать, как много людей он может в армию рекрутировать. То есть речь шла не о том, что сам процесс переписи был греховным, а мотивы, по которым Давид пытался сделать перепись, эти мотивы были греховными. В ситуации с Неемией мы имеем совершенно другой мотив или другое побуждение. Мы видим, что Неемия пытается посмотреть и упорядочить все то, что есть в этом городе, который Бог позволил ему отстроить. Когда мы говорим о порядке, с которым подошел Неемия к служению, несколько элементов всплывают или бросаются в глаза прежде всего. Один из них – это цель восстановления города. Посмотрите первый стих 7 главы. «Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты». Очень интересно, что как только Неемия совершает это строительство, первое, что у него возникает в сознании, он заботится о том, чтобы служение Богу было восстановлено. То есть с самого начала, когда он еще принял решение пойти в Иерусалим для того, чтобы отстроить этот город, он делал это для того, чтобы послужить Богу. Когда он закладывал город, когда он противостоял врагам, которые его притесняли, когда он взаимодействовал с людьми и побуждал их к тому, чтобы они строили, когда он указывал на недостатки народа, помните, богатые притесняли бедных. Во всем этом Неемия имел эту неприходящую, неизменяющуюся цель. Он служил Богу. И как только у него возникает возможность, как только основные элементы этого строения были закончены, первое, что он делает, смотрите, певцы и левиты были поставлены на свои места, привратники, певцы и левиты. То есть он делает шаг к восстановлению служения, то есть цель восстановления города – это восстановление служения Богу. Знаете, это один из элементов порядка. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни был порядок, если вы хотите, чтобы в вашей жизни не было хаоса, не было вот этого верчения суматошного, вы знаете, в вашей жизни должно что-то стать на первое место. И только тогда упорядочивается наша жизнь, когда на первое место становится Бог и Его дело, наше личное знание Его. Пока это не произойдет в жизни, все будет рушиться, все будет ломаться, все будет уходить, как вода в песок или как песок сквозь пальцы. У Неемии была ясная цель. Он строил дом, он сначала шел, он сначала собрал экспедицию, он сначала шел долго, потом он начал осматривать руины, потом он начал строить, потом он начал противостоять этим врагам, потом взаимодействовал с людьми там в Иерусалиме и так далее. То есть множество маленьких разных дел. Но у него ясная система приоритетов стояла. Он точно знал, почему он это делает. Он это делал, чтобы прославить Бога. В жизни каждого из нас, дорогие друзья, очень много всяких разных обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся. Кому-то из нас нужно сейчас уроки учить в школе. Кому-то нужно строить дом. Кому-то нужно зарабатывать тем, что перевозить грузы с одного места в другое. И так далее. У каждого из нас есть своя какая-то сегодняшняя задача, которая стоит перед нами. И никто не умаляет важности этих задач. Это действительно важная задача. Это то, что должно представлять собой нашу жизнь, то есть его состоит наша жизнь. Вопрос только заключается в том, для чего мы это делаем. Понимаем ли мы цели? Действительно ли мы к ней стремимся? Я когда-то читал историю об одном землекопе. Землекоп копает землю, к нему подходит человек и спрашивает, для чего ты копаешь? Он говорит, ну как, для того, чтобы мне доллар дали. А для чего тебе доллар? Для того, чтобы купить кусок хлеба. А для чего тебе хлеб? Чтобы поесть и опять яму копать. Вот таким образом идет цикл, то есть человек работает для того, чтобы накормить себя, и кормит себя для того, чтобы продолжать работать. Возникает вопрос, а для чего все это? Для чего вообще этот цикл существует? Для чего вы растите детей? Для чего вы ходите на работу? Для чего вы имеете отдых, имеете досуг какой-то? Для чего все это? В жизни Иеремии этот вопрос был решен, он был решен очень ясно. Вы знаете, дорогие друзья, если мы не решим этого вопроса, тогда незаметно для нас, где-то под нашим сознанием или без контроля нашего сознания, тогда, когда мы не обращаем на это внимания, это важное место будет занимать что-то другое. Разные-разные обстоятельства. Наше стремление к удовольствиям, наше стремление к карьере, наше стремление сделать себе имя и так далее. То есть самые-самые разные, иногда даже благородные цели. Но не те цели, которые преследует Бог, которые достигает Бог здесь в нашем мире или на той земле, в которой, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. У Иеремии эта цель была ясной. Когда стена была построена, я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты. Немножечко позже мы читаем, смотрите, 7 глава, здесь чуть-чуть дальше, с 39 стиха и практически до 60 стиха, он перечисляет всех-всех священников. Он не только обращает внимание о том, чтобы левиты, певцы стояли на местах, он собирает всех священников, он говорит, давайте посмотрим, кто у нас есть здесь. Давайте посмотрим, как мы можем нести служение. Давайте вернемся к тому, что было заповедано Богом через Моисея. Вернемся к тем аароновым установлениям, к тем коленам, которые были. Давайте проследим, насколько эти люди подходят, соответствуют тому, чтобы действительно служить Богу. Интересно, посмотрите, 64 стих. 7 главы. О группе людей сказано следующее. Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому были исключены из священства. То есть, когда Неемия подходил к созиданию того, что он делал, он подходил очень серьезно. Была группа людей, которые говорят, мы из рода священнического. Но они не смогли доказать и подтвердить, что они действительно из этого рода. Посмотрите, что делает Неемия, 65 стих. Тиршафа сказал им, чтобы они не ели в великой святыне, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. То есть речь шла о следующем, что об этих людях были не уверены, что они действительно могут участвовать в служении. И поэтому для того, чтобы не навлечь на себя гнева Божьего, для того, чтобы быть правильным перед Богом, для того, чтобы исполнять или следовать Божьему закону в точности, Неемия говорит, мы подождем до того времени, пока среди нас восстанет священник с Уримом и Тумимом. Это были особые священники, священники, которые имели дар пророчества, то есть те люди, через которых Бог говорил. И он говорит, мы подождем этого священника, который прояснит эту ситуацию. Мы сейчас не можем этого сделать. Очень интересно. Интересно в том, что когда Неемия делает что-либо, или он строит стену, или он созидает служение в церкви или в храме, он делает все правильно. Вы знаете, когда мы говорим о Священном Писании, когда мы говорим о нашей жизни, когда вы строите вашу жизнь, как мы подходим к этому? Как мы относимся к точности того, о чем говорит Священное Писание? Помните, когда Бог обращался к Иисусу Навину в 1 главе 6 стихом, Он говорит, чтобы ты в точности все исполнял. Пребывай в этом слове, да не отходит тебя книга закона от уст твоих. Поучайся в ней день и ночь. Для чего? Для того, чтобы в точности все исполнять. Это точно так, как в аптеке лекарства выдают. Они точно должны быть выданы. Точно так наше отношение к Священному Писанию, наше отношение к порядку. Когда мы говорим о нашей жизни, о нашем хождении перед Богом, мы говорим о том, что эта жизнь тогда будет эффективной, когда мы действительно будем следовать Божьим порядкам. Следующий принцип, который мы встречаем здесь, второй стих, я хочу прочитать со второго стиха, 7 главе. «Тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный. И сказал я им, пусть не отворяют ворота Иерусалимские, доколе не обогреет солнце, доколе они стоят. Пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима каждого на свою стражу и каждого напротив дома его». Но город был пространен и велик, а народа было в нем немного, и дома не были построены. Дело вот в чем. Когда мы говорим о порядке, мы говорим о том, что Неемия, во-первых, ясно понимал цель, что все, что он делает для Бога, он делает для его славы. Второе, вытекающее отсюда, вместе с этим, он очень тщательно рассматривает каждую маленькую деталь из того, что является под его ответственностью. Интересно, что прежде всего, выполнение или поддержание вот этих функций, функционирования города, начинается с того, что он находит верных людей. Посмотрите, «тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику крепости Иерусалимской Хананию, ибо он был более многих других человек, верный и богобоязненный». Два очень важных качества, дорогие друзья. В любом деле, любое дело, которое мы делаем, в церкви ли это будет, или это вопрос создания семьи, или это вопрос какого-то бизнеса, или это вопрос, связанный с любой другой формой взаимодействия разных людей, всегда он придет к этим двум точкам. Насколько человек верен и насколько он богобоязнен. Когда Неемия выбирал сотрудников, когда Неемия смотрел на то, кто должен нести ответственность за вот эту большую программу, за работу, которая должна здесь осуществляться, он искал таких людей. Он искал людей верных, искал людей богобоязненных. Вы знаете, приобрести эти два качества – это, пожалуй, самое большое приобретение, которое могут люди сделать. Сегодня так не хватает верных людей. Людей, которые могли бы действительно посвященными быть тому делу, за которое они берутся. Людей, которые не предают завтра. Людей, которые последовательны в своем хождении, в своем отношении к тому, что происходит вокруг. Для Неемии это был очень важный фактор. И поэтому посмотрел он на разных людей и говорит, вот этих двоих я возьму для того, чтобы они были, отвечали за функционирование города. Эти два человека, они отличаются от всех остальных. Первое, тем, что они верны. Второе, они богобоязненны. Знаете, что такое богобоязненность? Это люди, которые ясно в своей жизни приняли Божий авторитет. Это серьезная проблема. Мы сегодня сталкиваемся в нашем обществе, сталкиваемся с этой проблемой снова и снова. То есть люди сегодня не имеют авторитетов. Когда-то Христос назвал эту проблему следующей фразой. Помните, он говорил о суде неправедном. Этот судья, сказано, который Бога не боялся и людей не стыдился. То есть у него нет авторитетов. Он делает все то, что он хочет. Когда имеешь дело с таким человеком, который наглый, который ведет себя вызывающе, или, может быть, он не ведет себя открыто вызывающе, но у него в своем хождении, в своей личности, в своем сердце, у него нет смирения и преклонения перед высшим авторитетом. Очень сложно с такими людьми иметь дело. Очень сложно. Вот почему, дорогие друзья, христианство начинается с той точки, когда человек приходит к Богу, приходит перед Богом, и он склоняется в признании его абсолютного авторитета. Это так необходимо. Это так необходимо для наших личных дел. Это так необходимо для созидания церкви. Это так необходимо для наших семей. Научиться богобоязненности. Кроме того, что Неемия подбирал сотрудников очень тщательно и правильно, Неемия установил порядок. Смотрите, 3 стих, он говорит, «И сказал я им, пусть не отворяют ворота Иерусалимских, доколе не обогреет солнце. Доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери». Ну, казалось бы, это очевидный факт. Если есть двери и ворота, значит, их нужно закрывать. Значит, ими нужно пользоваться. Но вопрос возникает в следующем. Кто-то должен это делать. И кто-то должен делать это вовремя. И для того, чтобы построенные ворота не остались, знаете, не превратились просто в пустую трату времени и сил, Неемия заботится о том, чтобы были поставлены люди. Он заботится о том, чтобы каждая мелочь, она была на своем месте. Он устанавливает время, он говорит, в какое время нужно открывать, в какое время нужно закрывать, для того, чтобы город мог нормально функционировать. И последнее, посмотрите, конец 3 стиха. «И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его». То есть он приучил к одной простой истине, приучил этих людей. Вы должны нести ответственность за ваш город. Участие всех. Известно, что в современных церквях участвуют в жизни церкви от 10 до 20% людей. Остальные 80% просто пассивные. Они просто приходят иногда, может быть, регулярно приходят, но они не берут на себя ответственность. Когда Неемия расставлял стражи, он сказал, что смотри, каждый напротив своего дома будет охранять. Это нормально функционирование народа Божьего. Это нормально функционирование церкви. Вы помните 12 глава 1 послания Коринфянам? Апостол Павел обращается к церкви, которая тогда была, и обращается к нам сегодня. Он говорит, в каждом теле есть много маленьких органов. И каждый из этих органов имеет свою функцию, и каждый из них должен стоять на страже, каждый из них должен выполнять свою функцию. Поэтому, когда мы смотрим на пример того, что делал Неемия, мы можем этому научиться. Мы можем научиться тому, что нам нужно понимать личную ответственность. Причем эта ответственность, она развивалась или имела следующий шаг, она шла еще дальше. Посмотрите. Каждый из этих людей участвовал в общем деле. 70 стих 7 главы. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал сокровищницу золотом 1000 драхм, 50 чаш, 530 священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 тысяч драхм золота и 2200 мин серебра. Прочие из народа дали 20 тысяч драхм золота и 2 тысячи мин серебра и 67 священнических одежд. Очень интересный список, который оставлен нам на страницах Священного Писания. Это своеобразный отчет о пожертвованиях. Неемия был человеком, приближенным к царю. И когда он пришел, он с собой что-то принес. Он был богатым человеком. Но несмотря на то, что он имел много, этот человек был способен много отдать. Сегодня мы часто имеем дело с людьми, которые чем больше они имеют, тем труднее они участвуют в общем деле. Когда мы смотрим на Неемию, здесь написано Тиршафа. Тиршафа – это значит правитель. То есть, скорее всего, речь идет о Неемии здесь, и в 8 главе 9 стих он так и говорит. Тогда Неемия, он же Тиршафа, то есть он правитель. То есть Неемия начинает этот процесс, и Неемия сам лично жертвует. Посмотрите, он жертвует очень много. Там, по всей видимости, было много всяких разных знатных людей, глав поколений. Перечисляются много-много разных поколений в этой 7 главе. Посмотрите, Тиршафа сам дал в сокровищницу золотом 1000 драхм. Это персидские монеты были, специальные монеты. Одна монета представляла собой очень большую ценность. 50 чаш, 530 священнических одежд. Некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 тысяч драхм. То есть, когда мы смотрим на то, что происходило тогда, когда эти люди строили город, мы видим, что участвовали все, во всяком случае. Дальше, участвовали пропорционально того, что они имели. Тот, кто имел много, жертвовал много. Тот, кто имел меньше, жертвовал меньше. Но мы видим, что все, абсолютно все эти люди были соучастниками этого процесса. Посмотрите, прочие из народа дали 20 тысяч золота и 2 тысячи мин серебра и 67 священнических одежд. Почему это так важно? Почему Неемия об этом написал здесь? Почему это нужно было указать? Неемия хотел подчеркнуть, что дело Божие касается всех людей. Когда мы говорим о материальном служении в церкви, это служение, которое касается каждого человека. Даже самых маленьких, тех, которые где-то им мама с папой дали $5. Где-то они заработали, где-то они сидели с детьми и смогли заработать что-то. Даже тех людей, которые, казалось бы, уже достаточно пожилые, и им только нужно позаботиться о себе. Дело в том, что когда мы говорим о нашем участии в Божьем деле, мы говорим о благословении, о привилегии, которую каждый из нас имеет. Эта привилегия, посмотрите, она была тогда еще, в Ветхом Завете, очень ясно продемонстрирована. Все эти люди стали как один, взяли на себя ответственность и сказали: мы построим. Сказали: это дело Божие, это то, что мы должны делать. И каждый делал то, что мог. Причем, если вы помните, два занятия назад мы говорили о том, что были у них проблемы. Были проблемы между богатыми и бедными, между одной группой людей и другой группой людей. Но мы видим, что все они, абсолютно все, стали соучастниками этого дела. И это один из примеров порядка в жизни. Итак, первый пример, которому мы сегодня научились у Неемии, это порядок в жизни. Мы видим, что Неемия прежде всего ставит приоритет, он ставит Бога на первое место, и он, его то, что касается всей его деятельности, он делает это для того, чтобы послужить Богу. Второе, мы видим, что Неемия делает все с кропотливостью. Он считает людей, смотрит, как ему распределить этих людей. Он ставит священников, ставит левитов, ставит певцов. Он ставит тех, кто будет охранять каждый участок стены. Он назначает время, когда двери должны будут открываться, когда они будут закрываться. То есть это человек порядка. Это одна причина, почему Бог его благословляет. Дело в том, что когда мы говорим о людях, когда мы говорим о жизни, мы говорим о том, что происходит в духовном мире. Неемия построил город. Неемия имел дело с людьми, которые загорелись идеей национального восстановления. Эти люди, которые пришли из плена вавилонского, пришли для того, чтобы воссоздать свою жизнь здесь, на том месте, которое их отцы когда-то утратили. Но Неемия прекрасно понимала, что для того, чтобы этот успех был действительно утвержден, для этого нужно, чтобы эти люди не только имели патриотический дух и желание работать и отдавать себя для того, чтобы вот этими активностями создать свою идентификацию как народа. Он понимал, что для того, чтобы народ состоялся, для этого нужен духовный стержень. Для этого нужно основание, которое выше стен. Для этого нужно основание, которое гораздо прочнее, чем идеология одной или другой нации. И поэтому Неемия очень серьезно обращается к тому, что представляет собой Божью суть, суть его отношений с людьми. С самого первого момента, тогда, когда Бог только обращался к Моисею, Бог дал народу Божьему слово. Он дал это слово для того, чтобы народ мог питаться им и жить этим словом. То есть, чтобы слово, оно практически поставило людей в то положение или сделало из них тех, кем они должны были быть.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

Бибиэн существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Снова мы вместе. Здравствуй. Наверное, ты еще не забыл о последствиях непослушания иудейского народа. Вавилонский царь подчинил себе царя и весь народ. Теперь Навуходоносор наводил свои порядки и делал с народом, что хотел. Народ

0: обманывал себя, считая, что в такой беде они ненадолго. Пророку Иеремии пришлось с помощью ярма показать людям, в каком положении они действительно находятся. История государства Израиль началась с завоевания Ханаана при Иисусе Навине. Мы помним рассказ об этих событиях. Потом разрозненные племена израильтян, а их было 12, решили, что им лучше иметь царя, как все народы, и Бог дал им царя Саула. Саул возгордился и стал непокорным Божьей воле. Бог поставил царем человека по сердцу своему, Давида. Его историю мы тоже помним. После Давида царем Израиля стал его сын Соломон. Соломон ударился в роскошь и идолопоклонство. Он позволил своим многочисленным женам строить храмы для идолов и поклоняться им. После него царство разделилось на две части. В северной части с названием Израиль жило 10 колен, в южной – 2 колена – Иуды и Вениамина. И называлось это царство Иудея. Прошло почти 500 лет. Израиль отпал от Бога, и все колена его были уведены в ассирийский плен. В Иудее цари были сначала более благочестивыми, и Бог оберегал свой народ. Но потом и Иудея развратилась. И Господь послал им пророка Иеремию, чтобы предупредить их: «Если не обратитесь к Богу от идолов ваших и грехов ваших, то погибнете, вас уведут в плен». Так и случилось. Пришел вавилонский царь Навуходоносор и увел самых толковых людей, ученых, ремесленников и молодежь в рабство. Корзины со смоквами. Библия, книга Иеремии, глава 24. Люди, оставшиеся в Иерусалиме после того, как царь Навуходоносор увел пленников в Вавилон, очень возгордились. Они думали, что Господь любит их, коль скоро оставил их в родной стране и гневается на тех, кого он позволил угнать в Вавилон. Но те жители Иерусалима, которые были теперь далеко от дома, начали постигать смысл преподанного им урока. Они раскаивались в том, что не были послушны Богу. Однажды Господь сказал Иеремии: «Посмотри на эти две корзины со смоквами, стоящие перед храмом. Что видишь ты, Иеремия?» «Одна корзина полна отборных спелых ягод», — отвечал Иеремия. «Они очень хороши. Но смоквы в другой корзине совсем гнилые. Они так плохи, что их нельзя есть. Народ Иерусалима подобен этим корзинам со смоквами», — сказал Господь. «Те, кого увели в Вавилон, подобны хорошим смоквам. Я буду заботиться о них. Я обращу на них очи мои, и в конце концов я возвращу их в родную землю. Они обратятся ко мне и будут послушны мне». Но царь Сидекия, его приближенные и прочие люди, оставшиеся здесь, в Иерусалиме, подобны гнилым смоквам. Они испорчены насквозь и продолжают ходить дурными путями. Они продолжают строить козни и умышлять коварство против царя Вавилонского. И они будут, как гнилые смоквы, которые никто не захочет сохранить. Да, тяжелым оказалось служение Иеремии. Есть такой стих в Библии, который может ободрить тебя в тяжелых жизненных обстоятельствах. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Но нам пришла пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 78. Книга Иова, 12 глава, с 7 стиха. «И подлинно, спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Мы всегда чему-то учимся. Учимся у своих родителей, как правильно держать молоток, чтобы попасть не по пальцам, а по шляпке гвоздя. Как сварить вкусный аппетитный борщ, от которого за уши не оттянешь. Так люди говорят о самых вкусных вещах. Мы учимся в школе разным наукам. Читать, писать, считать. Мы учимся на производстве различным профессиям. Мы учимся на своих ошибках, чтобы не повторять их и не попадать в беду. А еще мы учимся, смотря на Божье творение вокруг нас. Учимся понимать величие Бога, сотворившего этот мир. Учимся благодарить за хлеб насущный и за Его заботу о нас. Мы многому учимся, когда желаем научиться. Ворона у кормушки. Издавна повелось у людей подкармливать животных и птиц холодной зимой, когда им трудно добывать пищу. И взрослые дети развешивают у окошек или на деревьях кормушки для птиц. Туда они насыпают разные зернышки, крошки хлеба, семечки, а для синичек развешивают сало на веревочках, пусть кушают на здоровье. И птицы привыкают к тому, что о них заботятся зимой. Зато весной и летом они поблагодарят людей тем, что будут собирать в их огородах и садах личинок и жучков, портящих растения. Но никто и никогда не делал кормушек для ворон. Вороны перелетают с места на место, ища чем поживиться, по соседству с людьми, на свалках, в местах, где собираются отходы пищи, возле домов, больниц, столовых. Одна женщина все время насыпала на свой подоконник крошки хлеба или зернышки пшена для разных птичек. Воробьи и синички были частыми гостями на ее подоконнике, а женщине было приятно смотреть на веселых синичек и взъерошенных воробьев. Однажды на подоконник опустилась серая ворона. Ей тоже захотелось полакомиться пшеном. Но клюв у вороны не чета маленьким клювиком синичек и воробьев. Таким большим клювом очень трудно склевывать мелкие зернышки пшена. Это было похоже на то, как в сказке лисица угощала длинноносого журавля из тарелки. И тогда ворона додумалась, как ей попробовать вкусных зернышек пшена. Она нагнула голову и клювом сбоку, как лопатой, стала собирать пшено. Она очень постаралась. Скоро на подоконнике не осталось ни одного зернышка, разве только те, которые закратились в трещинки или ямки на подоконнике, и где их не смогла выгрести воронья лопата. Вот какая догадливая попалась ворона. Псалом 146, стих 9. «Дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему». Бог заботится о своем творении. И никто из небесных птиц не сокрушается о том, что им нечего есть. Они принимают Божью заботу о себе, не раздумывая, где и откуда появится пища для них. Кем бы она ни была приготовлена, это Божья забота о них. Но иногда эту пищу надо суметь добыть, достать. Ведь она не сыплется им в открытые клювы. «Без труда не вынешь рыбку из пруда», – придумали люди мудрую поговорку. И это на самом деле так. Чтобы добыть себе пропитание, человек должен работать. Порою его труд тяжел и требует смекалки, умения, опыта. Но ведь мы не зря учимся всю свою жизнь. Даже у птиц небесных учимся, как взять недоступную пищу. Для этого придумываем множество разных приспособлений. Для сбора фруктов и овощей, для ловли рыбы, для добывания дичи. Бог благословляет всякий труд человека, вознаграждая удачной рыбалкой или большим урожаем фруктов. Но Бог никогда не благословляет лентяев, боящихся пошевелить пальцем, чтобы добыть себе пропитание. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой. собирает во время жатвы пищу свою. Книга притчи, 6 глава, с 6 стиха.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, друзья! Я очень спешу. Хвостиком дорожку подметаю, тороплюсь, чтобы принять участие в радиопередаче «Зеленая закладка». Муравьишка меня уже на лесном пригорке дожидается. Сегодня вы услышите продолжение истории Иакова. Вы помните, что в предыдущей передаче «Зеленая закладка» мы с вами узнали, что Иаков обманным путем получил первородство своего брата Исава. А Исав, узнав об обмане младшего брата, даже пригрозил убить его. Так Иаков, испуганный и опечаленный, был вынужден спешно покинуть отчий дом и отправиться в дальний путь. Муравьишка, я уже бегу.
1: Эй, белочка! Привет всем! Это я, Муравьишка. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Зеленая закладка» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Напоминаю, друзья, что мы продолжаем чтение Библии для детей. 365 рассказов в пересказе Мэри Бэтчелор.
1: История Иакова. Сон Иакова. Иаков держал путь на северо-восток, в город, откуда была родом его мать, Ревека. Ему было горько и стыдно. Он обманом отнял у Исава его законное право первородства. И теперь вынужден был бежать, спасаясь от гнева обманутого брата. Опустилась ночь. Иаков, завернувшись в плащ и положив голову на плоский камень, устроился на ночлег под открытым небом.
0: Иаков уснул, и ему приснился удивительный сон. Он увидел широкую, сияющую лестницу, спускающуюся с неба до самой земли. Вверх и вниз по лестнице двигались светлые ангелы, Божьи вестники. Иаков в изумлении смотрел на лестницу, и вот он увидел самого Бога, стоящего на ней. И сказал ему Бог:
1: «Я Господь, Бог Авраама и Бог Исаака, отца твоего, и я буду твоим Богом. Всю эту землю, которую ты видишь, я дам тебе и потомству твоему. Твои потомки станут великим народом, и через них я благословлю все племена земные. Никогда и ничего не бойся, ибо я с тобой, я сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь».
0: Когда Иаков пробудился ото сна, он долго не мог прийти в себя. Сам Бог явился ему и говорил с ним. В память этого события Иаков назвал то место Вифиль, что значит «Дом Божий», и отметил его камнем, который служил ему подушкой во время сна. Исполненный священного трепета, Иаков дал такой обет Богу:
1: «Если ты будешь со мной и сохранишь меня в пути моем, я буду верно служить тебе всю жизнь». Почувствовав прилив сил, Иаков вновь пустился в путь. Он шел и шел, пока не пришел к колодцу близ Харана, родного города его матери.
0: Завидя пастухов, пришедших к колодцу напоить свои стада, Иаков спросил, не знают ли они брата его матери, Лавана. «Знаем», — отвечали пастухи. «А вот как раз идет Рахиль, его дочь».
1: К колодцу подошла красивая девушка, ведя за собой стадо овец и коз. Чтобы Рахиль смогла набрать воды, Иаков отвалил тяжелый камень, закрывавший колодец. Молодые люди разговорились. Когда Иаков рассказал Рахиле, кто он такой, она с радостью отвела его в дом его родного дяди Лавана.
0: Обманутый обманщик. Лаван гостеприимно встретил Иакова, сына своей сестры, и тот остался жить с ним и двумя его дочерьми, Лией и Рахилью. Живя в доме Лавана, Иаков не сидел без дела. Он помогал пасти стада. Однажды Лаван спросил его: «Как мне отплатить за твой труд?» «Мне не нужно никакой платы», — ответил Иаков. «Позволь мне жениться на Рахиле, и за это я буду еще 7 лет работать на тебя, не требуя никакой платы».
1: Лаван согласился на предложение Иакова и взял его к себе в работники. Иаков так полюбил Рахиль, что 7 лет тяжелой работы не казались ему высокой ценой, уплаченной за счастье называть ее своей женой. Когда прошло 7 лет, в доме Лавана сыграли пышную свадьбу. Согласно обычаю, ночью, под покровом темноты, Лаван привел к Иакову его невесту. Каково же было удивление Иакова, когда на следующее утро он увидел, что женщина, ставшая его женой, была вовсе не Рахиль, а Лия. Так Иаков, который прежде обманывал других, на сей раз был обманут сам.
0: Когда Иаков стал гневно укорять Лавана, тот отвечал, что для Лии было бы большим бесчестием, если бы младшая сестра вышла замуж раньше ее. «Подожди, пока пройдет неделя свадебных торжеств. После этого ты можешь жениться и на Рахиле», — обещал Лаван. «Но за Рахиль ты должен будешь еще 7 лет работать на меня».
1: В те времена мужчина мог иметь не одну, а несколько жен. Итак, обе сестры вышли замуж за Иакова.
0: Позже, согласно тогдашним обычаям, Иаков взял в жены и служанок Лии и Рахили, Валу и Зелфу. Вскоре у Иакова стали рождаться сыновья от Лии, Валы и Зелфы. И только его любимая жена Рахиль оставалась бездетной.
1: Рахиль чувствовала себя несчастной и горько завидовала Лии, у которой было много сыновей. Лия тоже была несчастна, потому что Иаков не любил ее. Наконец и Рахиль родила Иакову сына, которого назвала Иосифом.
0: После рождения Иосифа Иаков решил покинуть Лавана. Но с тех пор, как Иаков стал присматривать за стадами Лавана, они настолько увеличились, что Лаван уговорил его остаться еще на некоторое время, посулив щедрое вознаграждение за труды. Когда же Лаван спросил, какую плату хочет получить от него Иаков, тот попросил себе всех черных овец и пятнистых коз.
1: Лаван охотно согласился, потому что черных овец и пятнистых коз у него было не так уж и много. Но когда у овец и коз стало рождаться именно такое потомство, Лаван рассердился и решил нарушить уговор. Он вознамерился, как это уже было однажды, обмануть Иакова. Но Бог не позволил ему это сделать. Однажды ночью Бог явился Иакову и велел ему возвращаться домой, в Ханаан. И вот на следующий день, когда Лаван отлучился из дома, Иаков, собрав жен, детей и весь свой скот, тайно выступил в путь. Он возвращался в ту землю, которую Бог обещал дать во владение его потомкам.
0: Чудесная борьба. Чем ближе подходил Иаков к Ханаану, где по-прежнему жил его отец, тем неотступнее его преследовали мысли о брате Исаве. Гневался ли он все еще на Иакова за то, что тот украл у него благословение, принадлежащее старшему сыну? Отказался ли Исав от намерения убить его, Иакова? Все прошедшие годы Иаков не забывал, как Бог обещал всегда и повсюду хранить его и вернуть домой целым и невредимым. И теперь, помня об этом обещании, Иаков обратился к Богу с молитвой.
1: «Господи, когда я оставил дом мой и шел этим путем, не было у меня ничего, кроме посоха. А теперь, благодаря тебе, я богат и возвращаюсь с несметными стадами и с большой семьей. Знаю, что недостоин я всех милостей и всех благодеяний твоих. Но прошу тебя, защити меня от брата моего Исава».
0: Перед наступлением вечера Иаков велел своей семье со всеми слугами и стадами переправиться через встретившуюся им на пути реку. Сам он остался на ночь в полном одиночестве. Ему хотелось спокойно поразмышлять. Но в ту ночь не было Иакову покоя. Некто явился из ночной тьмы и на протяжении долгих часов боролся с ним. Иаков защищался, и бились они с незнакомцем всю ночь напролет. Никто из них не мог взять верх.
1: Вдруг, когда уже занялась заря, неизвестный коснулся бедра Иакова и повредил его сустав. С поврежденным суставом Иаков уже не мог бороться. Только тогда он догадался, что тот, с кем он боролся, не человек.
0: Незнакомец хотел было уйти, но Иаков схватил его и стал просить благословения.
1: «Как твое имя?» – спросил его незнакомец. «Иаков», – ответил тот. «Я дам тебе новое имя. Отныне ты будешь называться Израиль, то есть тот, кто стойко борется, ибо ты боролся с Богом, и людей одолевать будешь. Обетование Господне навсегда пребудет с тобой».
0: «Скажи мне имя твое», — попросил Иаков. Но незнакомец не ответил Иакову и, благословив, покинул его, как только зашло солнце. Иаков, хромая, пошел прочь. Он знал, что только что он лицом к лицу видел самого Бога. Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, передача «Смотрите, радуга». Автор программы — Мартынова Ольга. Пока!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
1: Белочка, а тебе какие сны снятся, а?

Очень много есть интересных вопросов, решая которые ведут дискуссию натуралисты, биологи, археологи и другие ученые. Но все эти вопросы находят свой ответ в Библии. Вот для этого и предназначена программа «Момент творения». Не пропустите эту прекрасную программу. А пока оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN». Наш адрес – russian@bbnradio.org. Наша веб-страница – bbnradio.org. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.

0: «Один в поле не воин».
1: Всегда ли эта пословица соответствует действительности? Может ли один человек изменить что-то в мире? Может ли один человек изменить мир? Что может изменить один человек?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Тема всего цикла передачи сегодняшней беседы «Что может изменить один человек?». Человек, который совершает праведные вещи, может изменить многое, несмотря на то, что будет происходить вокруг. Потому что человек, делающий праведное перед Богом, это уже очень много. История знает очень много примеров, когда один человек, решительный, смелый, умеющий стоять на своих принципах, менял ход истории, совершал величайшие открытия, придумывал что-то новое. Библия также полна примеров людей, которые меняли мир. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Редко можно встретить человека, который, находясь под давлением большинства, поступающего шаблонно, будет мыслить и действовать нестандартно, не поддаваясь большинству. Громкий голос большинства заглушает праведный шепот меньшинства. Так было всегда. И мы видим доказательства каждый день в сводках новостей. Такое происходит не только в решении политических вопросов с участием государств, но и в повседневной жизни среди таких людей, как мы с вами. Христиане должны научиться стоять твердо, даже если они одиноки в своих убеждениях. Когда происходит давление, когда есть гонение, то надо действовать и думать независимо. А самый лучший способ мыслить и действовать по-библейски. Надо делать все возможное, чтобы руководствоваться своим разумом, а не чувствами. И если упустить этот момент, то можно заблудиться между попытками всем нравиться и желанием поступать правильно. Не пытайтесь даже преуспеть сразу и в том, и в другом. Тема всего цикла бесед и этой беседы. Что может изменить один человек? Хочется с самого начала ответить на этот вопрос.